ясный. Я так был юн и смел, и столько слов напрасно наговорить.

глазами я выплакался весь. Под солнцем в абажуре отцвел бумажный кустик.

письмо мое прочти. Я в нем живу почти, почти, касаясь струн, почти что

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 4 часа. Авторадио.

мы легкий сон, Ланфрен, Ланфран, сорвем с тяжелой ветки. Как сладок он, Ланфрен, Ланфра, такие сны так редки. Ланфрен, Ланфра, Лантатита, но слаще сна твои уста, и роза падает с куста тебе на грудь.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Риге 5 часов.
0: Авторадио.

Вот море молодых колышет супербасы. Мне 300 лет, я выполз из тьмы. Они торчат под рейвы, чем-то пудрят носы. Они не такие, как мы. И я не горю желанием лезть в чужой монастырь. Я видел эту жизнь без прикрас. Не стоит прогибаться под изменчивый мир. Пусть лучше он прогнется под нас.

0: тебе подарить? Может, тех журавлей, что уносят на юг песню русских полей? Может, синий туман?
1: Может, синий туман?
0: Может, яблони цвет?
1: Может, яблони цвет?
0: Для меня ничего невозможного нет.

кружит земля, как в детстве карусель. А над землей кружат ветра потерь. Ветра потерь, разлук, обид и зла. Им нет числа. Им нет числа, сквозят из всех щелей сердца людей.

0: Радио. Первое автомобильное радио.
1: В Риге 6 часов.
0: Авторадио.

полчаса до рейса, полчаса до рейса. Мы почти у взлетной полосы, и бегут быстрее всех часов на свете эти электронные часы. Вот и все, что было, вот и все, что было. Ты как хочешь это назови. Для кого-то просто летная погода, а ведь это проводы любви. Для кого-то просто

тому, что было, и тому, что было, нам с тобой снова не связать. Жаль, что мы друг другу так и не успеем что-то очень важное сказать. Вот и все, что было.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Риге 7 утра.
0: Новости.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Кулдеркс пока не планирует начинать активные переговоры о формировании следующей коалиции. Далее об этом и других событиях более подробно.
3: Про главное.
2: Премьер-министр Андрис Кулбергс пока не планирует начинать активные переговоры о формировании следующей коалиции, поскольку основное внимание сейчас уделяет переговорам по многолетнему бюджету Европейского Союза. После заседания коалиции премьер-министр сообщил, что 19 октября планируется обнародовать график встреч с новоизбранными фракциями Сейма, чтобы обсудить возможные планы развития страны и преобразований. Он подчеркнул, что сейчас речь идет не о распределении должностей, а о содержательных приоритетах. Кулбергс подчеркнул, что общество ожидает от нового Сейма перемен, поэтому переговоры о следующей коалиции должны проходить взвешенно и без спешки. Ранее президент Латвии Эдгар Ринкевич после консультации со всеми политическими силами, избранными в 15-й Сейм, заявил, что именно Кулбергс должен взять на себя работу по формированию нового правительства. Президент выразил надежду, что к началу ноября в процессе формирования коалиции будет достигнут существенный прогресс, а новое правительство желательно сформировать к 18 ноября.
3: Про премии.
2: Композитору Раймонду Паулсу планируется присудить премию Кабинета министров за выдающийся вклад в развитие латвийской музыки и культуры, укрепление национальной идентичности и популяризацию Латвии в мире. Это следует из проекта распоряжения, опубликованного на портале правовых актов. Всего на получение награды выдвинуты 6 человек, представляющих культуру, спорт, сельское хозяйство, науку, медицину. Премию также планируется вручить бывшему президенту Паралимпийского комитета Латвии Дайге Дадзите за значительный вклад в развитие спорта и интеграцию людей с инвалидностью в общество. Еще один кандидат – агроном Эдгарс Руза, член правления компании ASNS «Ингредиент», создатель и многолетний руководитель сельскохозяйственного кооператива «Латрапс». Его хотят отметить за вклад в привлечение иностранных инвестиций и повышение международной конкурентоспособности Латвии. Писательница, публицист, переводчица, дипломат, общественный деятель Анна Жигуре может получить награду за укрепление культурных и дипломатических связей Латвии, Финляндии, Эстонии, сохранение историко-культурного наследия Латвии, а также многолетнюю работу в литературе, переводе, публицистике. Среди кандидатов также два представителя медицинской науки, профессора факультета медицинских и биологических наук Латвийского университета, доктора медицинских наук Марса Салея, планируют отметить за выдающийся и многолетний вклад в развитие лечения онкологии, профилактики рака, ранней диагностики и медицинской науки в Латвии, а также подготовку молодых ученых. В свою очередь, профессор Рижского университета имени Страдиня, академик Латвийской академии наук и руководитель клиники гематологии Рижской Восточной клинической университетской больницы Сандра Лейниеце может получить премию за вклад всей жизни в медицинскую науку и модернизацию системы здравоохранения Латвии.
3: Про погоду.
2: Сегодня в Латвии облачно, местами преимущественно на востоке страны кратковременные дожди, ветер северный слабый. Утром местами сохранится туман и дымка, температура воздуха от 8 до 13 градусов тепла. В Риге облачно, во второй половине дня небольшой дождь, столбики термометров поднимутся до плюс 10 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио. Движение только вперед.
4: Доброе утро на Авторадио Латвия.
5: Здравствуйте, всем наступил вторник, и сегодня уже, друзья мои, дайте-ка посмотреть, 13 октября. Надеюсь, вы не боитесь этого числа, 13, потому что бояться нечего, надо бояться какого там, 30 или 31, когда наступит Хэллоуин. Кстати, к Хэллоуину уже многие готовятся, и, наверное, вы обратили внимание на то, что в магазинах, в супермаркетах уже, наверное, пару недель так точно продаются всякие хэллоуинские наряды. Но я

0: из себя. Также сегодня ООО, день безлифчика, друзья мои. Международный день костюма при этом. День рождения битломании, очень много праздников. И еще Михаил Соломин, такой народный праздник, о котором я расскажу чуть подробнее в начале второго часа программы «Доброе утро». Всего целых три у нас этих самых часика. Каждое буднее утро с 7 до 10 утра. И в этот вторник мы также будем с вами примерно 180 минут. До 10 утра. Я Кирилл Низосов вместе с вами. Всем хорошего настроения, удачи, попутного ветра в ваших делах. Пусть парусник ваших надежд и мечтаний плывет по правильному курсу. Мы начинаем. Доброе утро. Поехали.
1: Доброе утро.
2: Доброе утро.
1: С Кириллом Низосовым.

0: последних новостей.
1: Латвийское общество больниц обратилось к премьер-министру Кулбергсу, Латвийской конфедерации работодателей, Союзу свободных профсоюзов Латвии с требованием прекратить неравные отношения к работникам здравоохранения и учесть рост минимальной зарплаты в тарифах на оплачиваемые государством медицинские услуги. Значит, отмечается, что с 2023 года минимальная зарплата выросла на 25%, что создало для отрасли дополнительные расходы в десятки миллионов евро, которые не учтены в тарифах. Часть тарифов не пересматривалась с 2012-го. Государство одной рукой повышает минимальную зарплату, а другое отказывается учитывать ее в цене, которую само платит за лечение пациентов. Это затрагивает всех, от санитара до врача-специалиста, поскольку разница между уровнями оплаты труда сокращается и квалификация перестает отражаться в зарплате. Работники ходят в частный сектор и уезжают за границу, и такой политикой государство ставит под угрозу экономическую устойчивость всей отрасли.

0: отрасли, подчеркнул председатель правления Артурс Берзнич, председатель правления Латвийского общества больниц. Для сотрудников органов внутренних дел и педагогов механизм пересмотра оплаты труда установлен, для работников здравоохранения нет. Все данные для расчета влияния повышения минимальной зарплаты имеются в распоряжении Министерства финансов, Министерства здравоохранения. Государство должно начать принимать решения, основанные на данных. Значит, и общество больниц призывает предусмотреть в бюджете на следующий год повышение тарифов, полностью покрывающее рост минимальной зарплаты, установить автоматический механизм их пересмотра. Если этого не будет сделано, то ожидается от Кабмина обоснование того, из каких средств медицинские учреждения должны покрывать эти расходы. Вот такая вот интересная информация. Ну и, в общем-то, еще информация в тему. Значит, эта информация была пару недельной давности. Правительство одобрило выделение дополнительных 10 миллионов евро из бюджетной программы средств на непредвиденные случаи. Деньги предназначены для оплаты медицинским учреждениям услуг, которые они фактически оказали пациентам в первом полугодии 2026 года сверх первоначально запланированного объема. И, в общем-то, благодарят врачи за понимание, и теперь можно лечить пациентов за счет государства. Ну, практически полностью, да, покрывает государство стоимость этого лечение. Но, вы знаете, вот скажу про стоматологию. Многие говорят, что там невозможно попасть к стоматологу с детьми. Есть стоматологии, это я сейчас про них говорю, про стоматологии именно, в которых имеются квоты, и лечение зубов детям абсолютно бесплатно в рамках этих квот. Но, значит, когда я хотел записаться на осень, мне сказали сразу, что, скорее всего, квоты закончатся к этому времени, что если вы хотите лечить зубы, это надо делать в первой половине года, а лучше, в общем-то, в январе, феврале, в марте, в апреле, вот в мае, это уже какие-то крайние такие случаи. Я лоханулся тут немножко, ну, простите за мой такой жаргон, значит, повел ребенка лечить зубы, записался в ранней зимой, ну, то есть январь или февраль. Ребенок пришел, значит, ребенку сказал: «Ой, зубы надо лечить, но ты еще не готов. Ты плачешь». Хотя ребенок, в общем-то, как бы даже и не плакал, как мне показалось. Думаю, ну ладно, раз врач так считает, хорошо. Говорит: «Приходите через полгода». Записался через полгода, пришел, и врач только, значит, открыл рот и говорит: «Ой, еще не готов, значит, приходите позже». Значит, а позже сказали, что нет квот. Я вот подумал, ну, наверное, врач тоже неспроста это все сделал. Наверное, значит, ну, скорее всего, не буду, конечно, наговаривать, но, скорее всего, написал в бумажке, что зуб-то он вылечил или что-то провел, какую-то манипуляцию. Значит, государство ему это оплатило. А мы-то остались, в общем-то, без залеченных зубов. И теперь придется идти за денежку, без квот, лечить зубы, потому что кариес достаточно серьезный. Ну, вот я про, значит, квоты сейчас поговорил и про оплаченное государством лечение поговорил. Нет, на самом деле, не все так плохо, просто я попал к не очень хорошему, видимо, человеку. Вот, а вообще, действительно, государство оплачивает, действительно, можно найти квоты, и действительно, семейные врачи принимают за небольшие совсем деньги, и специалисты тоже, и слава богу, и спасибо большое государству за это. 2 или 4 евро – это, ну, мелочи по сравнению с тем, сколько может стоить платный прием. Поэтому я считаю, что все неплохо, и, в общем-то, наверное, и пересмотрят тарифы, они станут, может быть, чуть выше, но медицинским работникам они, конечно, тоже, ну, должны платиться достойные зарплаты, я считаю так. Поэтому, если, значит, среди наших слушателей есть медицинские работники, вам большой привет, вы делаете хорошее дело, нужное. Спасибо большое и низкий, как говорится, поклон. Все, друзья, мы продолжаем.
1: Из последних новостей.

0: Реклама.
1: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas, draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
0: Vision Express уверены, если теряется резкость, нужно проверить зрение. И полный комплект очков для тебя от 49 евро. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на Vision Express LV.
2: Куда бы ни вела дорога, будьте готовы. Милбаза – это качественная экипировка, надежное снаряжение и товары стиля Outdoor и Military для активного отдыха, путешествий и повседневной жизни. Куртки, термобелье, головные уборы, термосы и туристические аксессуары. Все, что нужно для комфорта в любое время года. Милбаза – экипировка, проверенная временем. Ницголос 18А и в интернете milbaza.lv.
3: Новое лицо к понедельнику не обещаем.
2: Идеальное тело за один вечер тоже.
3: Но поможем выглядеть и чувствовать себя лучше.
2: Бриз Студио энд Спа. Пространство здоровья и красоты. Коррекция веса для стройного силуэта, оздоровительные процедуры для лица и тела, массаж головы для расслабления, аквабайк для легкости ног, МС, скульптор для укрепления мышц, эндотерапия для тонуса кожи.
3: Бриз Студио энд Спа. Забота о себе с удовольствием.
2: Бронируйте на brizstudio.lv.
0: Более 30 миллионов посетителей по всему миру. Впервые в Риге. Всемирно известная выставка Bodies Evolution. Путешествие в удивительный мир человеческого тела. С 17 сентября в торговом центре Тейка Плаза. Билеты на Билишу-сервис bodies.lv.
4: В клинике Балта в Риге на улице Эрнеста Бирзнека Упиша 10 принимает ревматолог Ирина Карпова, сертифицированный УЗИ-специалист. Клиника Балта. Оборудование и технологии нового уровня. Клиника Балта. Комплексная оценка состояния пациента, диагностика и эффективное лечение уже на первом визите. Узнайте больше на kbalta.eu или по телефону 28 770 660. Код медицинского учреждения 00100280.
5: Легенда европейской поп-музыки Томас Андерс в Риге. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 7 ноября. Xiaomi Arena. Томас Андерс и все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти. Единственный юбилейный концерт в Латвии. Билеты на сайте Билишу Сервис. Звук живой.

0: Звездный прогноз. Самый точный гороскоп на сегодня.
1: Гороскоп на сегодня. Овны, в этот день вас ждут неприятности, могут возникнуть ссоры с важными людьми. Отодвиньте свои эмоции на задний план, позвольте разуму взять верх, оперируйте фактами, следите за тем, чтобы ваши эмоции не мешали. Тельцы, вы чувствуете грусть или подавленность, лучше всего справиться с этими чувствами самостоятельно. Другие люди не склонны слишком сочувствовать вашей ситуации, лучше заниматься своей работой, чтобы выбросить демонов из головы. Раки, вы обнаружите, что вычеркивание дел из вашего списка — самое полезное занятие в течение дня. Старайтесь не слишком критиковать других. Сосредоточьтесь на своих текущих задачах, ваша настойчивость будет вдохновлять окружающих. Близнецы, вы обнаружите, что ваше острое чувство дисциплины пригодится в этот день, когда вы будете браться за работу с невероятным энтузиазмом. Ваши цели не так уж и далеки от достижения. Сосредоточьтесь и не позволяйте давить на вас. Спешка приведет к неосторожным ошибкам. Львы. Мелкие детали, на которые раньше не обращали внимания, теперь начинают преследовать вас. Эти детали — не откладывайте свою работу на вечность. Позаботьтесь о своем быте, уберите дом и сходите за продуктами. Чем больше вы сделаете сегодня, тем лучше будете чувствовать себя завтра. Девы. Вам нужно закончить то, что вы не успели сделать вчера. Чем больше вы сможете сделать, тем лучше будете себя чувствовать. Застой энергии в вашей жизни сигнализирует, что пришло время что-то развивать. Не теряйте ни минуты, ожидая, что кто-то другой найдет решение за вас. Проявите инициативу. Весы. Отложите легкомыслие. Это важное время для подготовки к будущему. Не делайте ни одного шага вперед, пока не почувствуете, что стоите на твердой почве. Это хорошее время, чтобы зафиксировать свои цели на листке бумаги. Скорпионы. Люди могут быть критичными в вашем отношении. Вам стоит прислушаться к их мнению. Будьте внимательны к отзывам других, чтобы укрепить свое самочувствие. Вы можете обнаружить, что относитесь к себе довольно критично. Будьте терпеливы к себе и к другим. Козероги, не лучший день для веселья и игр. На самом деле вы можете почувствовать раздражительность, из-за которой вы будете чувствовать себя менее энергичным, чем обычно. Это трезвый тон, который призывает вас взглянуть на реальность и принять некоторые решения относительно целей и планов. Стрельцы, поддерживайте свой психический щит. Комментарии людей могут показаться резкими, даже если они имеют в виду только хорошее. Используйте критику других людей, чтобы заложить основу для работы. Направьте эту энергию позитивное русло, используйте ее для достижения цели. Водолеи. Вы захотите просто заняться делами, сконцентрируйтесь на выполнении своих обычных обязанностей, составьте план, придерживайтесь его. Не тот день, когда можно отклоняться от нормы. Оставайтесь дома, занимайтесь своими личными делами. И, наконец, рыбы. Постарайтесь не быть навязчивыми, обуздайте свою склонность придираться к близким и лучше всего сосредоточьте свою энергию на задачах, которые вы откладывали на некоторое время. Беритесь за проекты, которые требуют особого внимания и максимальной дисциплины. Вот и весь звездный прогноз на сегодня.
0: Звездный прогноз.

0: Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии небо останется облачным. Местами ожидаются кратковременные дожди, преимущественно на востоке страны. Ветер северный слабый, температура воздуха от 8 до 13 градусов тепла. В Риге облачно, во второй половине дня небольшой дождь. Местами сохранится дымка. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 10 градусов.
2: Реклама. Это спокойно, и все успеваешь. Ты пьешь Нарва Стронг?
3: Нет, я пью новинку. Нарва Стронг формула магния. Это магний и витамины группы В. Меньше нервничаю, стало спокойнее и чувствую себя энергичней.
2: Магний для нервов?
3: Да, Нарва Стронг формула магния 500 миллиграммов. Помогает восполнить запасы магния, укрепить нервы и зарядить энергией.
2: О, звучит здорово, я тоже куплю.
4: Нарва Стронг формула магния. Спокойствие и энергия на каждый день. Обратите внимание, не изменяет полноценное зонсирование питания.
5: Готовы стать лучшей версией себя? Не упустите шанс! Спортивные клубы F1 в Риге – это залы с современным оборудованием, групповые тренировки и удобное местоположение в центре и районах города. У нас также доступны сквош, бокс, сауны, большой бассейн в F1 Пурцемс и детский фитнес. Без контрактов, без лишних условий. Только результат. Фитнес-клубы F1 – идеальный выбор для активных людей. Присоединяйтесь и открывайте новые возможности.
6: Добро пожаловать в Max and Mila's World. Здесь ты найдешь все, что приносит радость собакам и кошкам. Вкусный корм без добавленного сахара и искусственных красителей, а также игрушки, чтобы как следует порезвиться и выплеснуть лишнюю энергию. Max and Mila's World. Новинка в магазинах Lidl. Все для собак и кошек. С понедельника паштет для собак всего 4 евро 39 центов. Lidl. Стоит того.
7: Мощный бит, модный тренд, гигабит интернет.
8: Мы топ-3 телеком, подключай Балтиком. Балтиком, ЛВ.
9: После ревизора занавес закроется не для всех. Для 24 VIP-гостей вечер продолжится рядом с создателями спектакля. Лучшие места первого ряда. Камерный фуршет и легкими закусками. Полчаса общения с режиссером Сергеем Голомазовым и актерами. Авторская программа с автографами и профессиональная фотосъемка. 25 октября. Рига. Билеты на revizortheater.com и в Билешу сервис.
10: Друзья, открыта подписка на 2027 год. На еженедельнике «Вести», «Суббота» и «7 секретов». По акции выгоднее. Плюс приятные подарки. Оформляйте подписку и читайте весь год. Будем вместе. Подробная информация в наших изданиях.
11: Я пью до дна за тех, кто...
12: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
11: Вот новый поворот.
12: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
13: Еще не все дорешено.
12: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
13: Еще не все разрешено.
14: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Одно время.
1: Сегодня поговорим про историю ленты тесьмы. Еще в древние времена люди использовали ленты, которые представляли собой узкие полоски ткани, причем сфера их применения была достаточно широка. Ленты использовались в хозяйственных целях, в быту, а также в качестве украшений. Жительницы Древней Греции и Древнего Рима зачастую вплетали в свои прически полоски ткани, украшенные драгоценностями. Ленты также использовали для отделки одежды, причем по их цвету можно было определить, к какому социальному классу принадлежит их носитель. В Италии в средние века ленточки начали применять для декора интерьера, ими украшали мебель, занавеси, балдахины и так далее. Однако наибольшее распространение шелковой ленты получили в XIV веке. Это было связано с развитием производства шелковой нити. В середине 15-го король Людовик XI распорядился пригласить из Италии ткачей, которые должны были обучить французов искусству выделки шелка и изготовлению шелковых лент. С этой целью в Лион было завезено большое количество предназначенных для этого станков. Таким образом, Лион стал центром текстильного производства. Первыми отделывать одежду лентами начали французские подданные. Знатные дамы и господа все чаще появлялись в шикарных нарядах, украшенных парчевыми или шелковыми лентами. Естественно, что спрос на ленты повышался. Уже спустя 100 лет в Лионе насчитывалось около 50 тысяч ткачей, которые занимались производством самых разнообразных шелковых лент. И в это же время было наложено производство тесьмы в Сент-Этьене и Везли. К середине 17 века в этих городах работало уже около 370 станков, предназначенных для производства золотой и серебряной тесьмы, а также около 80 тысяч ткацких станков, изготавливающих шелковые ленты. Пик использования лент приходится на начало 18 века. Король Людовик XIV очень любил украшать свои наряды многочисленными лентами с драгоценностями на них. Даже обувь короля была отделана лентами. Людовик был неравнодушен к оригинальным нарядам, всячески поощрял своих придворных одеваться необычно. Какой молодец был. И в эпоху рококо во Франции в моду входит несколько легкомысленный образ жизни. Отвечая веяниям времени, французские модницы украшают свои платья многочисленными рюшами, лентами и защипами. В этот период появляется новый вид отделки одежды – это вышивка шелковыми лентами. Вслед за Францией такие тенденции в моде подхватили в Англии, а позже и по всей Европе. Ну и в наши дни, конечно, активно используют ленты и тесьму для украшения одежды и предметов разных. Это важный атрибут, конечно, торжественных событий и праздников. Это ясно. Друзья мои, ну, будьте модными, будьте стильными, тем более такая прекрасная пора у нас за окном, и получайте удовольствие от жизни.
0: То время.

0: Реклама. Коллекционеры, внимание! 8 ноября. Большой слет. Antik-front.com. Рига. Ата-центр. Монеты, банкноты, антиквариат. Покупка, продажа, обмен. 8 ноября с 10 до 14. Antik-front.com. Место встречи коллекционеров. При поддержке Шенберг Аукцион.
1: Незнакомый номер, но ты знаешь, что это коллекторы? У юридического бюро «Балтайс Брунинекс» есть решение. Закажи консультацию на «Балтайс Брунинекс ЛВ», и квалифицированные юристы помогут начать процесс неплатежеспособности, если долги превышают 5000 евро. После окончания процесса все долги останутся в прошлом. Предлагаем юридические решения полного спектра, включая нестандартные ситуации. Первая консультация бесплатна. Звони 26 25 37 37. «Балтайс Брунинекс ЛВ».
2: Не хватает сил? Чувствуешь усталость? Узнай причину. В Центральной лаборатории в октябре и ноябре комплекс анализов «Усталость СОС» со скидкой 48% за 19 евро 99 центов с картой Веселыба. Без направления врача. Код Центральной лаборатории 01006832.
3: Trenējo šodien, lai rīt varu kāpt augstāk. Pievienojies MyFitness un laimē aktīvu ceļojumu diviem uz Francijas Alpiem. MyFitness. Vesela dzīve sākas šeit. Loterijas atļaujas numurs 9131.
4: Иногда невозможно выбрать только одно блюдо. Почему выбирать одно, если можно попробовать все? В ресторане Habits это возможно. Каждый день у нас действует All You Can Eat. Большой выбор блюд. Ешь сколько хочешь по одной фиксированной цене. Ресторан Habits. Место, куда возвращаются за домашней атмосферой, вкусом и свободой выбора. Попробуйте All You Can Eat уже сегодня.
5: Я пью до дна за тех, кто в море.
6: Группа «Машина времени» в Риге. В золотом составе и с золотыми хитами.
5: Вот новый поворот.
6: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
5: Еще не все дорешено.
6: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
5: Еще не все разрешено.
7: Включаем сниженные цены с понедельника в Lidl. Соленое филе атлантического лосося 1 килограмм с Lidl Plus 14,99. Ультрапастеризованное молоко 1 литр с Lidl Plus 39 центов. И молотый кофе Мэрилт. При покупке двух штук цена за одну с Lidl Plus 4,99. Lidl стоит того.
8: Борис Бреча, Латвия. 23 октября. Шоуми Арена. Boris un viņa Reflection Tour. Iespaidīgs šovs, elpu aizraujoša gaismu scenogrāfija un unikāla atmosfēra. Boris Brečā, Show Me Arena. Vienīgais koncerts Baltijas valstīs. Biļetes Ticket Shop LV. Nepalaid garā.

0: из последних новостей.
1: В ближайшее время в Риге начнутся новые ремонтные работы на улицах, которые затронут как водителей, так и пешеходов. За более чем 3 миллиона евро планируется обновить проезжую часть, тротуары на трех улицах столицы: бульваре Узвора, с улицы Бриана и улицы Мукусалас. Во время ремонта придется считаться с ограничениями движения транспорта пешеходов, а в некоторых местах также с закрытием парковок. На бульваре Узворос ремонтные работы запланированы на участке от Каменного моста до улицы Бариньо. В этом году планируется обновить тротуары, бордюры и асфальтовое покрытие на участке от улицы Бариньо до улицы Слокас. На Каменном мосту также обновят асфальт на полосе, отделяющий трамвайные пути от остальной части проезжей. Чтобы как можно меньше мешать движению, асфальтирование преимущественно будет проводиться по ночам. Во время ремонта пешеходам придется пользоваться тротуаром на противоположной стороне улицы. Стоимость работ составит около миллиона евро. На улице Бриана отремонтируют участок от улицы Вальдемара до улицы Мейера. Работы начнутся со стороны улицы с счетными домами, с счетными номерами. А тротуары будут обновлять постепенно участками длиной примерно от 100 до 130 метров. Во время ремонта некоторые парковочные места будут недоступны. Остановка общественного транспорта временно перенесут. Стоимость работ примерно 655 тысяч евро. На улице Мукусалас планируется обновить проезжую часть и тротуары на участке от Каменного моста до кольцевой развязки Мукусалас. Помимо укладки нового асфальта, здесь обустроят пониженные бордюры, тактильную плитку, чтобы сделать передвижение удобнее для людей с нарушениями зрения и ограниченными возможностями передвижения. Это будет самый дорогой из трех проектов. Стоимость составит около 1,5 миллиона евро. Точное место начала работ, изменения в организации движения муниципалитет уточнит позднее. Вот такая вот интересная новость для вас. И еще одна новость. Значит, как сообщает Latvijas Valsts Цели, отправляясь в путь по Даугавпилскому шоссе А6, следует учитывать, что на ремонтируемом участке в Икшкеле возможно замедленное движение, поэтому водителям необходимо предусмотреть дополнительное время на дорогу. На участке действует ограничение скорости 50. У путевопровода в Икшкеле установлен светофор на пешеходном переходе. Следует учитывать, что на этом участке закрыта проезжая часть в направлении Риги, а движение перенаправлено на проезжую часть в направлении Огры. Поэтому съезд на улицу с Колос в Икшкеле и выезд с нее на шоссе закрыты. Для маневров оборудованы два места для разворота: со стороны Огры на перекрестке с улицей Кадикью, со стороны Риги у автостоянок за Икшкеле. На сети государственных дорог продолжается активный строительный сезон. Работы ведутся на 58 участках. Все это есть на сайте Latvijas Valsts Цели. И, конечно, существует ряд ограничений скорости, связанные с ремонтом дорог. В общем-то, можно об этом узнать, ну, наверное, уже по факту, когда едешь, потому что глупо читать об этом заранее и знать, что на таком-то участке там скорость не 90, а 70, или не 70, а 50, совершенно никакого смысла это не несет. Значит, и еще, друзья мои, улица Гранита тоже реконструируется от границы Риги до улицы Круспилс. Будет создана пешеходно-велосипедная инфраструктура, установлено новое освещение, обновлено покрытие проезжей части, реконструированы остановки общественного транспорта. Значит, и, в общем, как бы это хорошая новость. Прекрасная, я бы сказал, новость. Вообще, прекрасные три новости. Почему как-то вот уже к концу практически осени все это стало делаться, не знаю. А, наверное, потом прекратят делать, да, остановят процесс и скажут, что продолжение следует после зимы, когда холода и морозы отойдут, или же нет. Или же сделают до холодов и морозов. Хочется, конечно, чтобы второй вариант был более правильным. Вот. Ну, всегда говорю в этой ситуации, что очень здорово, что в Риге происходят реновации, улучшения. Вообще, я, честно говоря, не представляю, как управлять таким большим городом, вообще любым городом, даже селом как управлять. Тут в квартире, знаете, вот живешь, уже, как бы, не знаю, там 8-10 лет смотришь, а стены ты бы уже покрасить, смотришь, а, значит, какая-то мебель вышла из строя, смотришь, а паркетная доска где-то пообломалась, и как-то все это надо ремонтировать, и как-то все это надо делать, а думаешь, ай, ладно, потом. Значит, а тут целый город, огромная столица страны, ну, серьезно, серьезно. В общем, как говорится, пусть будет улучшение, пусть все будет хорошо, на радость всем-всем-всем, и туристам, и местным. Мы продолжаем. Доброе утро.
0: Из последних новостей.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Риге 8 часов утра.
0: Новости.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Новая президент Эстонии Мадизе сегодня посетит Латвию. Далее об этом и других событиях более подробно.
0: Про главное.
2: Новый президент Эстонии Юле Мадизе во вторник, 13 октября, на следующий день после вступления в должность, отправляется с первым зарубежным визитом в Латвию. 13 октября президент Латвии Эдгар Ринкевич примет эстонского политика в Рижском замке. В ходе переговоров стороны планируют обсудить укрепление двусторонних отношений Латвии и Эстонии, в частности, сотрудничество в экономике и между оборонными отраслями двух стран. Также планируется обсудить сотрудничество стран Балтии и более широкое региональное взаимодействие в сфере безопасности обороны, в том числе укрепление восточного фланга НАТО и противодействие гибридным угрозам, а также военную, политическую, экономическую поддержку Украины в ее борьбе против российской агрессии. Во вторник в 16:40 в Рижском замке состоится совместная пресс-конференция Ринкевича и Мадизе. В 17 часов 15 минут президент Эстонии встретится с председателем Сейма Дайгой Мейерней, в 15:55 с премьер-министром Андрисом Кулбергсом. Мадизе вступила в должность президента Эстонии 12 октября, сменив Алара Кариса, который не стал баллотироваться на второй пятилетний срок. В начале сентября парламент Эстонии избрал Мадизе, которая была единственным кандидатом. Ее кандидатуру поддержал 71 депутат из 101. 51-летняя Мадизе, до сих пор занимавшая должность канцлера права, стала второй женщиной на посту президента Эстонии.
0: Про беженцев.
2: Граждане России, обращаясь за убежищем в Латвии, в своих заявлениях указывали в том числе на преследование из-за военной службы, сообщили в Управление по делам гражданства и миграции. В 2022 году впервые за убежищем в Латвии обратились 120 граждан России. В 2023 году – 45, в 2024 – 42, в 2025 – 29, а в этом году по состоянию на 31 августа – 19. В 2022 году статус беженца был предоставлен 16 гражданам России, в 2023 – 24, в 2024 – 25, в 2025 – 19, в этом году по состоянию на 31 августа – 13 гражданам России. В 2023 году альтернативный статус получили 6, в 2024 – 5 граждан России. В 2022 – 25 и в этом году до конца августа такой статус не был предоставлен ни одному гражданину соседнего государства. Статистика о том, сколько в каких случаях статус беженца или альтернативный статус был предоставлен именно из-за того, что человеку в России грозило преследование в связи с военной службой, отдельно не ведется. Однако такие обстоятельства упоминаются в заявлении соискателей убежища, обращающихся за защитой в Латвии. При этом необходимо учитывать, что сам по себе страх перед последствиями дезертирства или уклонения от военной службы автоматически не свидетельствует о наличии обоснованных опасений преследования или риска подвергнуться серьезному вреду, подчеркнули в Управлении по делам гражданства и миграции. В Управлении также указали, что каждое дело рассматривается индивидуально и в совокупности с другими обстоятельствами конкретного заявителя, которые могут служить основанием для предоставления статуса беженца или альтернативного статуса, а также с учетом ситуации в стране происхождения.
0: Про погоду.
2: Сегодня в Латвии облачно, местами преимущественно на востоке страны кратковременные дожди, ветер северный слабый. Утром местами сохранится туман и дымка, температура воздуха от 8 до 13 градусов тепла. В Риге облачно, во второй половине дня небольшой дождь, столбики термометров поднимутся до плюс 10 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио. Движение только вперед. Доброе утро на Авторадио Латвия.
3: Здравствуйте всем, я Кирилл Низовца, приветствую вас на волне Авторадио Латвия. Мы начинаем нашу вторую часть, всего их три, и в этой части мы традиционно рассказываем про народные праздники. Михаил Соломин отмечается 13 октября во вторник. По старинной традиции в народе праздник посвящен смене старой соломы в доме на свежую. Молодые хозяйки заменяют соломенную набивку в подушках и матрасах. Старая обязательно сжигается, считается, что это помогает оградить хозяев от порчи из глаза. Мужчины меняют соломы соломенные подстилы в доме и на крыльце. Помимо гигиены, этому есть и народное объяснение. По поверью, счастье покинет тот дом, в котором на Михаила останется старая солома. Знающие люди умеют определить состояние здоровья человека по старой постельной соломе. Наши предки очень уважительно относились к соломе, справедливо считая, что она вбирает в себя силу солнца и земли. И существует также специальный обряд купания малых детей.

0: существо. Надеюсь, вы понимаете, что я хочу сказать. Будьте мудрее, будьте разумнее, включайте мозг, включайте голову, и будет вам счастье. Не обижайтесь, говорю так, как думаю. Я Кирилл Низовцев, до 10 утра буду вместе с вами. Продолжаем нашу программу. 13 октября, вторник. Вперед и только вперед.
1: Доброе утро.
2: Доброе утро.
1: С Кириллом Низовцевым. До 17 ноября, покупая английский чай «Ахмат» в магазинах «Риме», вы не только насладитесь превосходным чаем, но и поможете молодежи в Латвии, которая в трудный момент осталась без поддержки семьи. С каждой проданной пачки чая 5 центов будут направлены на их поддержку в рамках программы «Ментор ЛВ». Делай добро с английским чаем «Ахмат».

0: Звездный прогноз. Самый точный гороскоп на сегодня.
1: Гороскоп на сегодня. Овны, в этот день вас ждут неприятности, могут возникнуть ссоры с важными людьми. Отодвиньте свои эмоции на задний план, позвольте разуму взять верх, оперируйте фактами, следите за тем, чтобы ваши эмоции не мешали. Тельцы, вы чувствуете грусть или подавленность, лучше всего справиться с этими чувствами самостоятельно. Другие люди не склонны слишком сочувствовать вашей ситуации, лучше заниматься своей работой, чтобы выбросить демонов из головы. Раки, вы обнаружите, что вычеркивание дел из вашего списка самое полезное занятие в течение дня, старайтесь не слишком критиковать других. Сосредоточьтесь на своих текущих задачах, ваша настойчивость будет вдохновлять окружающих. Близнецы, вы обнаружите, что ваше острое чувство дисциплины пригодится в этот день, когда вы будете браться за работу с невероятным энтузиазмом. Ваши цели не так уж и далеки от достижения. Сосредоточьтесь и не позволяйте давить на вас. Спешка приведет к неосторожным ошибкам. Львы, мелкие детали, на которые раньше не обращали внимания, теперь начинают преследовать вас. Эти детали, не откладывайте свою работу на вечность. Позаботьтесь о своем быте, уберите дом и сходите за продуктами. Чем больше вы сделаете сегодня, тем лучше будете чувствовать себя завтра. Девы, вам нужно закончить то, что вы не успели сделать вчера. Чем больше вы сможете сделать, тем лучше будете себя чувствовать. Застой энергии в вашей жизни сигнализирует, что пришло время что-то развивать. Не теряйте ни минуты, ожидая, что кто-то другой найдет решение за вас. Проявите инициативу. Весы,

0: Отложите легкомыслие, это важное время для подготовки к будущему. Не делайте ни одного шага вперед, пока не почувствуете, что стоите на твердой почве. Это хорошее время, чтобы зафиксировать свои цели на листке бумаги. Скорпионы, люди могут быть критичными в вашем отношении, вам стоит прислушаться к их мнению, будьте внимательны к отзывам других, чтобы укрепить свое самочувствие. Вы можете обнаружить, что относитесь к себе довольно критично, будьте терпеливы к себе и к другим. Козероги, не лучший день для веселья и игр, на самом деле вы можете почувствовать раздражительность, из-за которой вы будете чувствовать себя менее энергичным, чем обычно. Это трезвый тон, который призывает вас взглянуть на реальность и принять некоторые решения относительно целей и планов. Стрельцы, поддерживайте свой психический щит. Комментарии людей могут показаться резкими, даже если они имеют в виду только хорошее. Используйте критику других людей, чтобы заложить основу для работы. Направьте эту энергию в позитивное русло, используйте ее для достижения цели. Водолеи, вы захотите просто заняться делами, сконцентрируйтесь на выполнении своих обычных обязанностей, составьте план, придерживайтесь его. Не тот день, когда можно отклоняться от нормы. Оставайтесь дома, занимайтесь своими личными делами. И, наконец, рыбы, постарайтесь не быть навязчивыми, обуздайте свою склонность придираться к близким. Лучше всего сосредоточить свою энергию на задачах, которые вы откладывали на некоторое время. Беритесь за проекты, которые требуют особого внимания и максимальной дисциплины. Вот и весь звездный прогноз на сегодня.
1: Звездный прогноз.

0: Автомонитор.
1: На календаре 13 октября. Туманное утро в латвийской столице, и особенно за городом. Включили противотуманки, соблюдаем дистанцию и продолжаем движение навстречу новому дню. 5 баллов на мониторе, порядка 40 заторов. Самые существенные собрались в привычных местах. На Даугавпилс, где можно оставить от 20 минут, около 20 по совокупности на участке Леллербе-Скаунцема. Кстати, на Карля Ульманя в сторону центра пробка поменьше, хотя и начинается из-за Лепес. Пропускная способность на Венебасгатва выше, и поток движется живее со средней скоростью 11 км в час. В других частях города можно выделить район перекрестка Круспилс и Гранита, где движение затруднено со всех сторон, а заторы превышают 10 минут в направлении моста Славу 15-20. Густава Земгала-Гатва перед Брейбе со стороны восточной магистрали пробочка на 10 минут, но поток здесь движется со средней скоростью лишь 4 км в час. Такова картина трафика на данный момент, она не застывшая, меняется. Если ваши минуты в заторах немного не совпадают с нашими, значит, где-то ситуация ухудшилась, а где-то улучшилась. На этом о трафике почти все. Почти, потому что есть сообщение от водителя большегруза Виктора, и мы его послушаем в завершении выпуска.
2: Доброе утро, дорожная информация, Виктор. Кто двигается со стороны Межапарка по Густава Земгала-Гатва в сторону Плявники, будьте внимательны, за Брейбас в первом ряду стоит прицеп, треугольничек красный стоит, но будьте внимательны, всем удачи.
0: Автомонитор, Авторадио. Реклама.
3: ПТА, ПТА, ПТА. Сентябрь, октябрь, ноябрь. Покупая дизайнерскую современную технику Hire и Candy, технику от итальянского производителя, каждая покупка участвует в лотерее. Подарок 100 микроволновых печей фирмы Hire и Candy. ПТА. Спорим, что мы вам подходим. ПТА Дамбья 3А и ПТА ЛВ. Номер лотереи 9113.
4: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
5: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maximā no 13. līdz 19. oktobrim. Kāposti 35 centi kilogramā. Putītētas vistu olas Baltikovo. Iepakojumā 10 vienības. 1,69 €. Lasis atdzesēts 7,99 € kilogramā. Maximā. Lai nekā netrūktu.
6: Куда бы ни вела дорога, будьте готовы. Милбаза – это качественная экипировка, надежное снаряжение и товары в стиле outdoor и military для активного отдыха, путешествий и повседневной жизни. Куртки, термобелье, головные уборы, термосы и туристические аксессуары. Все, что нужно для комфорта в любое время года. Милбаза – экипировка, проверенная временем. Ницгалос 18А и в интернете milbaza.lv.
7: В клинике Балта в Риге на улице Эрнеста Биржника Упиша 10 принимает ревматолог Ирина Карпова, сертифицированный УЗИ-специалист. Клиника Балта. Оборудование и технологии нового уровня. Клиника Балта. Комплексная оценка состояния пациента, диагностика и эффективное лечение уже на первом визите. Узнайте больше на kbalta.eu или по телефону 28 770 660. Код медицинского учреждения 00100280.
8: Более 30 лет они покоряют мир. Резиденты Лас-Вегаса. Легенды сцены. Australia's Founder from Down Under. С новой программой. Most Wanted Tour. Самые горячие парни планеты. Высокоэнергичное шоу-ревью, от которого захватывает дух. 26 октября. Ата-центр. Билеты только на биржу сервис LV.

0: последних новостей.
1: Латвийское общество больниц обратилось к премьер-министру Кулбергсу, Латвийской конфедерации работодателей, Союзу свободных профсоюзов Латвии с требованием прекратить неравные отношения к работникам здравоохранения и учесть рост минимальной зарплаты в тарифах на оплачиваемые государством медицинские услуги. Отмечается, что с 2023 года минимальная зарплата выросла на 25%, что создало для отрасли дополнительные расходы в десятки миллионов евро, которые не учтены в тарифах. Часть тарифов не пересматривалась с 2012-го. Государство одной рукой и повышает минимальную зарплату, а другое отказывается учитывать ее в цене, которую само платит за лечение пациентов. Это затрагивает всех, от санитара до врача-специалиста, поскольку разница между уровнями оплаты труда сокращается и квалификация перестает отражаться в зарплате. Работники уходят в частный сектор и уезжают за границу, и такой политикой государство ставит под угрозу экономическую устойчивость всей отрасли, подчеркнул председатель правления Артурс Берзнич, председатель правления Латвийского общества больниц. Для сотрудников органов внутренних дел и педагогов механизм пересмотра оплаты труда установлен, для работников здравоохранения нет. Все данные для расчета влияния повышения минимальной зарплаты имеются в распоряжении Министерства финансов, Министерства здравоохранения. Государство должно начать принимать решения, основанные на данных. Значит, и общество больниц призывает предусмотреть в бюджете на следующий год повышение тарифов, полностью покрывающее рост минимальной зарплаты, установить автоматический механизм их пересмотра. Если этого не будет сделано, то ожидается от Кабмина обоснование того, из каких средств медицинские учреждения должны покрывать эти расходы. Вот такая вот интересная информация. Ну и, в общем-то, еще информация в тему. Значит, эта информация была пару недельной давности. Правительство одобрило выделение дополнительных 10 миллионов евро из бюджетной программы средств на непредвиденные случаи. Деньги предназначены для оплаты медицинским учреждениям услуг, которые они фактически оказали пациентам в первом полугодии 2026 года сверх первоначально запланированного объема. И, в общем-то, благодарят врачи за понимание, и теперь можно лечить пациентов за счет государства. Ну, практически полностью, да, покрывает государство стоимость этого лечения. Но, вы знаете, вот скажу про стоматологию. Многие говорят, что там невозможно попасть к стоматологу с детьми. Есть стоматологии, это я сейчас про них говорю, про стоматологии именно, в которых имеются квоты, и лечение зубов детям абсолютно бесплатно в рамках этих квот. Но, значит, когда я хотел записаться на осень, мне сказали сразу, что, скорее всего, квоты закончатся к этому времени, что если вы хотите лечить зубы, это надо делать в первой половине года, а лучше, в общем-то, в январе, феврале, в марте, в апреле, вот в мае, это уже какие-то крайние такие случаи. Я лоханулся тут немножко, ну, простите за мой такой жаргон, значит, повел ребенка лечить зубы, записался в ранней зимой, ну, то есть январь или февраль. Ребенок пришел, значит, ребенку сказал: ой, зубы надо лечить, но ты еще не готов, ты плачешь. Хотя ребенок, в общем-то, как бы даже и не плакал, как мне показалось. Думаю, ну ладно, раз врач так считает, хорошо. Говорит: приходите через полгода. Записался через полгода, пришел, и врач только, значит, открыл рот и говорит: ой, еще не готов, значит, приходите позже. Значит, а позже сказали, что нет квот. Я вот подумал, ну, наверное, врач тоже неспроста это все сделал. Наверное, значит, ну, скорее всего, не буду, конечно, наговаривать, но, скорее всего, написал в бумажке, что зуб-то он вылечил или что-то провел, какую-то манипуляцию. Значит, государство ему это оплатило. А мы-то остались, в общем-то, без залеченных зубов. И теперь придется идти за денежку без квот лечить зубы, потому что кариес достаточно серьезный. Ну, вот я про, значит, квоты сейчас поговорил и про оплаченное государством лечение поговорил. Нет, на самом деле не все так плохо, просто я попал к не очень хорошему, видимо, человеку. Вот. А вообще, действительно, государство оплачивает, действительно, можно найти квоты, и действительно, семейные врачи принимают за небольшие совсем деньги, и специалисты тоже, и слава богу, и спасибо большое государству за это. 2 или 4 евро – это, ну, мелочи по сравнению с тем, сколько может стоить платный прием. Поэтому я считаю, что все неплохо, и, в общем-то, наверное, и пересмотрят тарифы, они станут, может быть, чуть выше, но медицинским работникам они, конечно, тоже, ну, должны платиться достойные зарплаты, я считаю так. Поэтому, если, значит, среди наших слушателей есть медицинские работники, вам большой привет, вы делаете хорошее дело, нужное. Спасибо большое и низкий, как говорится, поклон. Все, друзья, мы продолжаем.
0: Из последних новостей.

0: Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии небо останется облачным. Местами ожидаются кратковременные дожди, преимущественно на востоке страны. Ветер северный слабый, температура воздуха от 8 до 13 градусов тепла. В Риге облачно, во второй половине дня небольшой дождь. Местами сохранится дымка. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 10 градусов.
0: Реклама. Баня парит.
2: Хорошо.
0: Здоровье дарит.
2: Ну, давай, вот так.
0: А Соколовские бани еще и гармонию души и тела.
2: О, хорошо, пяточки.
0: Здесь каждый момент полон удовольствий. От пара до прекрасного угощения. Соколовские бани не только сохраняют вековые банные традиции, но и приумножают их, добавляя современные ритуалы красоты и здоровья, такие как классический и мыльный массаж, экопилинг и другие. Занятия в тренажерном зале позволяют поддержать спортивную форму тела и энергию души. А оригинальная кухня – получить гастрономическое удовлетворение. Не зря говорят, в Соколовских банях помыться, что заново родиться.
2: Класс!
0: Юрмала, Булдури, Межапроспектс, 49.
3: Какая ты спокойная, и все успеваешь. Ты пьешь Нарвастронг?
4: Нет, я пью новинку. Нарвастронг формула магния. Это магний и витамины группы В. Меньше нервничаю, стало спокойнее и чувствую себя энергичней.
3: Магний для нервов?
4: Да, Нарвастронг формула магния 500 миллиграммов. Помогает восполнить запасы магния, укрепить нервы и зарядить энергией.
3: О, звучит здорово, я тоже куплю.
5: Нарвастронг формула магния. Спокойствие и энергия на каждый день. Обратите внимание, не изменяет полноценное сбалансирование питания.
6: Один день для твоего здоровья. Пройди сезонный чекап в клиниках ВЦА от 60 евро. Консультации дерматолога и другие комплексные обследования общего состояния здоровья. С картой лояльности ВЭСА либо до конца октября. Запишись на сайте e-poliklinika.lv или по телефону 8828. Код медицинского учреждения 01006-4120.
7: Выставка зарубежного образования снова в Риге. 17 октября в Radisson Blue Hotel Latvia более 50 учебных заведений со всего мира. Университеты, средние школы, колледжи и языковые лагеря. Учеба в Европе, в США и в Канаде. Встречаемся в субботу, 17 октября, на выставке зарубежного образования в отеле Radisson Blue Hotel Latvia. Вход на выставку свободный. Подробнее на сайте meridian.lv.
8: Позаботься о тех, кто заботился о тебе. В Центральной лаборатории в октябре и ноябре комплекты анализов для сеньоров со скидкой 44% от 17 евро 99 центов с картой ВЭСА-ЛИБА. Без направления врача. Код Центральной лаборатории 01006830.
9: 7bet. Весь октябрь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова». В сезоне высшей лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
10: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: последних новостей.
1: В ближайшее время в Риге начнутся новые ремонтные работы на улицах, которые затронут как водителей, так и пешеходов. За более чем 3 миллиона евро планируется обновить проезжую часть, тротуары на трех улицах столицы: бульваре Узворас, улице Бриана и улице Мукусалас. Во время ремонта придется считаться с ограничениями движения транспорта, пешеходов, а в некоторых местах также с закрытием парковок. На бульваре Узворас ремонтные работы запланированы на участке от Каменного моста до улицы Баринью. В этом году планируется обновить тротуары, бордюры и асфальтовое покрытие. На участке от улицы Барини до улицы Слокас на Каменном мосту также обновят асфальт на полосе, отделяющей трамвайные пути от остальной части проезжей. Чтобы как можно меньше мешать движению, асфальтирование преимущественно будет проводиться по ночам. Во время ремонта пешеходам придется пользоваться тротуаром на противоположной стороне улицы. Стоимость работ составит около миллиона евро. На улице Бриана отремонтируют участок от улицы Вальдемара до улицы Мейера. Работы начнутся со стороны улицы с счетными домами, с счетными номерами. Тротуары будут обновлять постепенно участками длиной примерно от 100 до 130 метров. Во время ремонта некоторые парковочные места будут недоступны, остановка общественного транспорта временно перенесут. Стоимость работ примерно 655 тысяч евро. На улице Мукусалас планируется обновить проезжую часть и тротуары на участке от Каменного моста до кольцевой развязки Мукусалас. Помимо укладки нового асфальта, здесь обустроят пониженные бордюры, тактильную плитку, чтобы сделать передвижение удобнее для людей с нарушением зрения и ограниченными возможностями передвижения. Это будет самый дорогой из трех проектов. Стоимость составит около 1,5 миллиона евро. Точное место начала работы, изменения в организации движения муниципалитет уточнит позднее. Вот такая вот интересная новость для вас. И еще одна новость. Значит, как сообщает Латвия Свалс цели, отправляясь в путь по Даугавпилскому шоссе А6, следует учитывать, что на ремонтируемом участке в Икшкеле возможно замедленное движение, поэтому водителям необходимо предусмотреть дополнительное время на дорогу. На участке действует ограничение скорости 50. У типа путевопровода в Икшкеле установлен светофор на пешеходном переходе. Следует учитывать, что на этом участке закрыта проезжая часть в направлении Риги, а движение перенаправлено на проезжую часть в направлении Огры. Поэтому съезд на улицу Колос в Икшкеле и выезд с нее на шоссе закрыты. Для маневров оборудованы два места для разворота: со стороны Огры на перекрестке с улицей Кадикью, со стороны Риги у автостоянок за Икшкеле. На сети государственных дорог продолжается активный строительный сезон. Работы ведутся на 58 участках. Все это есть на сайте Latvijas Valsts Ceļi. И, конечно, существует ряд ограничений скорости, связанные с ремонтом дорог. В общем-то, можно об этом узнать, ну, наверное, уже по факту, когда едешь, потому что глупо читать об этом заранее и знать, что на таком-то участке там скорость не 90, а 70, или не 70, а 50, совершенно никакого смысла это не несет. Значит, и еще, друзья мои, улица Гранита тоже реконструируется от границы Риги до улицы Круспилс. Будет создана пешеходно-велосипедная инфраструктура, установлено новое освещение, обновлено покрытие проезжей части, реконструированы остановки общественного транспорта. Значит, и, в общем, как бы это хорошая новость. Прекрасная, я бы сказал, новость. Вообще, прекрасные три новости. Почему как-то вот уже к концу практически осени все это стало делаться, не знаю. А, наверное, потом прекратят делать, да, остановят процесс и скажут, что продолжение следует после зимы, когда холода и морозы отойдут, или же нет, или же сделают до холодов и морозов. Хочется, конечно, чтобы второй вариант был более правильным. Вот. Ну, всегда говорю в этой ситуации, что очень здорово, что в Риге происходят реновации, улучшения. Вообще, я, честно говоря, не представляю, как управлять таким большим городом, вообще любым городом, даже селом как управлять. Тут в квартире, знаете, вот живешь, уже, как бы, не знаю, там 8-10 лет смотришь, а стены ты бы уже покрасить, смотришь, а, значит, какая-то мебель вышла из строя, смотришь, а паркетная доска где-то пообломалась, и как-то все это надо ремонтировать, и как-то все это надо делать, а думаешь, ай, ладно, потом, значит, а тут целый город, огромная столица страны, ну, серьезно, серьезно. В общем, как говорится, пусть будет улучшение, пусть все будет хорошо, на радость всем-всем-всем, и туристам, и местным. Мы продолжаем. Доброе утро.
0: Из последних новостей.

0: Автомонитор.
1: Посмотрим, как изменилась обстановка в латвийской столице за минувшие полчаса. Трафик прибавил 2 балла, было 5, стало 7. Дороги загружены на 72%, 52 затора по всей Риге. Преимущественно они собрались в привычных для водителей местах. На Даугавгривас, на Дзирцем, а в районе ботанического сада, кстати, здесь еще и ДТП на Вилипа. Кроме того, плотно на участке Лелрбескалнцема, а также на Карля Ульмане перед две небосгатвы. Пробки по этим направлениям в сторону центра задержат примерно на 20 минут. Тормозит набережная 11 ноября и генерала Радзани в направлении центра. Два затора на Латгалес. На несколько минут передвижки и перед Южным мостом собралась приличная пробка на 20 минут и более. Сюда же еще добавим два классических затора на Густава Зимгалагатва перед Бриевас и район перекрестка Круспилс и Гранита, особенно в направлении моста Славу. Конечно, это не все сложные места, но самые проблемные и затратные по времени. Примерно через полчаса на дорогах станет полегче, когда 9-часовые проедут на труда места, но при этом расслабляться не повод. В городе, особенно в пригороде, сегодня утром довольно плотный туман. Меня зовут Владимир Тин. Всем пожелаю хорошего дня. Остаемся внимательными и держим дистанцию.
0: Автомонитор Авторадио. Реклама.
2: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены уже здесь. Аккумуляторная воздуходувка Шеппах с аккумулятором 20 вольт и зарядным устройством поможет быстро и легко убрать территорию. Отлично подходит для сдувания листьев, скошенной травы и другого мусора. Компактная, легко разбирается и удобна для хранения. Цена всего 49 евро. Приходи в Уницимс АБЦ.
3: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фироли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
4: В доме всегда тепло с «Фироли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
5: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фироли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом – счастливый дом.
6: Празднование 20-летия Nissan Qashqai началось с выпуска особой юбилейной версии – Nissan Qashqai Carbon Edition. Эта лимитированная версия отличается спортивным дизайном, автоматической трансмиссией и эксклюзивным оснащением. Спеццена – 29 990 евро, только ограниченное время, а удовольствие от вождения останется на долгие годы. Приобретите лимитированную версию и празднуйте юбилей Qashqai вместе с нами. Узнайте подробнее на Nissan LV.
7: Время позаботиться о себе. В октябре в клиниках ВЦА людям старшего возраста скидка 10% на зубное протезирование и 15% на магнитно-резонансные исследования с картой Веселыба. Запишись на e-poliklinika.lv или звони 8828. Код медицинского учреждения 01006-4120.
8: В аптеках Апотека. Таблетки Биотебал 10 мг для лечения дефицита биотина у взрослых. Симптомы дефицита биотина включают истончение волос, выпадение волос, нарушение роста ногтей и волос. Точные дозировки препарата смотреть в инструкции по применению. Активное вещество препарата Биотинум. В хороших руках Апотека. Рекламодатели. Филиал ЗФ Полфарма СА в Латвии. Безрецептурный медикамент. Необоснованное применение лекарств вредно для здоровья. Консультируйтесь со своим врачом или фармацевтом об использовании лекарства. Перед применением лекарства внимательно прочитайте инструкцию по применению или соответствующую информацию на упаковке.
9: Tu tos atklāji un padarīji par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas kafijas pupiņas barista espresso 11,99. Lidl ir vērtīgi.
10: Trenējos šodien, lai rīt varu paļauties uz savu ķermeni. Pievienojies MyFitness ar beztermiņa līgumu un kusties savā ritmā. Viens abonements, 15 MyFitness sporta klubi. Vesela dzīve sākas šeit.

0: то время.
1: Сегодня поговорим про историю ленты тесьмы. Еще в древние времена люди использовали ленты, которые представляли собой узкие полоски ткани, причем сфера их применения была достаточно широка. Ленты использовались в хозяйственных целях, в быту, а также в качестве украшений. Жительницы Древней Греции и Древнего Рима зачастую вплетали в свои прически полоски ткани, украшенные драгоценностями. Ленты также использовали для отделки одежды, причем по их цвету можно было определить, к какому социальному классу принадлежит их носитель. В Италии в средние века ленточки начали применять для декора интерьера, ими украшали мебель, занавеси, балдахины и так далее. Однако наибольшее распространение шелковой ленты получили в XIV веке. Это было связано с развитием производства шелковой нити. В середине 15-го король Людовик XI распорядился пригласить из Италии ткачей, которые должны были обучить французов искусству выделки шелка и изготовлению шелковых лент. С этой целью в Лион было завезено большое количество предназначенных для этого станков. Таким образом, Лион стал центром текстильного производства. Первыми отделывать одежду лентами начали французские подданные. Знатные дамы и господа все чаще появлялись в шикарных нарядах, украшенных парчевыми или шелковыми лентами. Естественно, что спрос на ленты повышался. Уже спустя 100 лет в Лионе насчитывалось около 50 тысяч ткачей, которые занимались производством самых разнообразных шелковых лент. И в это же время было налажено производство тесьмы в Сент-Этьене и Везли. К середине 17 века в этих городах работало уже около 370 станков, предназначенных для производства золотой и серебряной тесьмы, а также около 80 тысяч ткацких станков, изготавливающих шелковые ленты. Пик использования лент приходится на начало 18 века. Король Людовик XIV очень любил украшать свои наряды многочисленными лентами с драгоценностями на них. Даже обувь короля была отделана лентами. Людовик был неравнодушен к оригинальным нарядам, всячески поощрял своих придворных одеваться необычно. Какой молодец был. И в эпоху рококо во Франции в моду входит несколько легкомысленный образ жизни. Отвечая веяниям времени, французские модницы украшают свои платья многочисленными рюшами, лентами и защипами. В этот период появляется новый вид отделки одежды – это вышивка шелковыми лентами. Вслед за Францией такие тенденции в моде подхватили в Англии, а позже и по всей Европе. Ну и в наши дни, конечно, активно используют ленты и тесьму для украшения одежды и предметов разных. Это важный атрибут, конечно, торжественных событий и праздников. Это ясно. Друзья мои, ну, будьте модными, будьте стильными, тем более такая прекрасная пора у нас за окном, и получайте удовольствие от жизни.
0: То время.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 9 утра в столице Латвии.
0: Новости.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Почти 1000 детей в Латвии мечтают обрести семью. Далее об этом и других событиях более подробно.
3: Про главное.
2: Более 1000 человек заполнили анкету, чтобы оценить свои возможности стать опекунами, приемными родителями или усыновителями. Об этом в понедельник на заключительном мероприятии компании «В ожидании семьи» в Риге сообщила председатель правления Латвийской ассоциации СОС «Детские деревни» Илзе Палле. Заключительное мероприятие компании прошло в сквере Бауманиса у памятника Гуннару Астре. Там установили ряд стульев с именами детей, которые ждут приема семью и указали, как долго каждый из них остается без семейной заботы. На стульях размещены QR-коды, ведущие к анкете. Заполнив ее, желающие могут оценить, готовы ли они стать опекунами, приемными родителями или усыновителями. Председатель правления ассоциации Илзе Палле выразила надежду, что компания поможет найти семьи для детей, которых ждут. Инсталляцию можно будет увидеть в трех местах Риги. С 12 по 26 октября она будет находиться в сквере Бауманиса. С 26 октября по 9 ноября перед входом в Агенскалнский рынок, с 9 ноября у Рижского сиротского суда. Председатель комитета по социальным вопросам Рижской думы Инесса Андерсена сообщила, что число детей, находящихся в учреждениях опеки, растет, тогда как количество приемных семей не увеличивается и скорее сокращается. Она подчеркнула, что поддержка приемных семей является приоритетом для Рижского самоуправления, в том числе при формировании бюджета. Объем этой поддержки был увеличен втрое. В итоге за два месяца к программе присоединились 6 новых приемных семей. Вместе с 6 семьями, уже участвовавшими в программе, они приняли 14 детей, ожидавших возможности попасть в семью. Андерсен отметила, что самоуправление может выделять дополнительные средства детским домам, улучшать условия проживания в них. Однако дать ребенку семейную любовь может только семья. Сейчас в Риге около 500 детей находятся под опекой вне родительской семьи, в том числе в приемных семьях. В учреждениях опеки живут 200 детей. Средний возраст приемных родителей в Риге составляет 52 года и продолжает увеличиваться. Из 100 приемных родителей 28 старше 60 лет. С 1 июля Рижское самоуправление расширило систему поддержки приемных семей и опекунов. Теперь пособие за выполнение обязанностей приемных родителей получают все семьи, в которые по решению Рижского сиротского суда помещен ребенок, независимо от места задекларированного проживания. В 2026 году ежемесячная выплата самоуправления составляет 872 евро. Вместе с государственным вознаграждением приемная семья получает в общей сложности 1170 евро. Увеличено и пособие на содержание ребенка в приемной семье. Общая сумма государственных и муниципальных выплат составляет 75% от установленной в стране минимальной месячной зарплаты – 585 евро в месяц на каждого ребенка. В 2026 В этом году доля самоуправления составляет 195 евро в месяц на ребенка младше 6 лет и 117 евро на ребенка в возрасте от 7 до 17 лет. Пособие за выполнение обязанностей опекуна составляет 50 евро в месяц за одного ребенка, если его родители умерли. 60 евро в месяц за каждого следующего ребенка, а также за ребенка, родители которого лишены родительских прав. Сейчас в Латвии почти 1000 детей ждут семью, при этом статус приемной семьи и возможность принимать детей есть лишь у 654 семей.
3: Про погоду.
2: Сегодня в Латвии облачно, местами преимущественно на востоке страны кратковременные дожди, ветер северный слабый. Утром местами сохранится туман и дымка. Температура воздуха от 8 до 13 градусов тепла. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио. Движение только вперед. Доброе утро на Авторадио Латвия.
1: Впереди сейчас программа «Доброе утро». У микрофона Кирилл Низовцев. Продолжаем эфир. 13 октября, вторник на календаре. В этот день на свет появился актер Савелий Крамаров. Знаменитый советский и американский актер. Свои, в общем-то, последние годы жизни, насколько я знаю, он провел в США. Маргарет Тэтчер сегодня появилась на свет. Политик, общественный деятель, премьер-министр Великобритании. Помню такую, что-то из моего детства. Марк Захаров родился в этот день. Советский, российский режиссер театра и кино. И, говорят, один из гуру русского театра. Кстати, знаком с его дочкой, с Александрой Марковной Захаровой. И до сих пор она ездит на гастроли с чемоданом, который купил ее отец в Германии. В свое время на нем написано таким, знаете, белым корректором: «Мистер Захаров». «Мистер Захаров». Да, вот так вот, это правда. Саша Черный, русский поэт-сатирик, родился в этот день в 1880 году. И, наконец, Петр Бартенев, русский историк, издатель, библиограф и литературовед. Это известные люди, которые появились на свет 13 октября в разные годы. Если у вас сегодня день рождения, поздравляю от души. Желаю вам бодрости духа, никогда не сдавайтесь и всегда идите вперед. Все будет хорошо, это 100%. Я Кирилл Низовцев, буду вместе с вами до конца этого часа, до 10 утра. У меня тоже

Покупая английский чай «Ахмат» в магазинах Риме, вы не только насладитесь превосходным чаем, но и поможете молодежи в Латвии, которая в трудный момент осталась без поддержки семьи. С каждой проданной пачки чая 5 центов будут направлены на их поддержку в рамках программы «Ментор ЛВ». Делай добро с английским чаем «Ахмат».

0: последних новостей.
1: Латвийское общество больниц обратилось к премьер-министру Кулбергсу, Латвийской конфедерации работодателей, Союзу свободных профсоюзов Латвии с требованием прекратить неравные отношения к работникам здравоохранения и учесть рост минимальной зарплаты в тарифе.

0: тарифах на оплачиваемые государством медицинские услуги. Значит, отмечается, что с 2023 года минимальная зарплата выросла на 25%, что создало для отрасли дополнительные расходы в десятки миллионов евро, которые не учтены в тарифах. Часть тарифов не пересматривалась с 2012-го. Государство одной рукой и повышает минимальную зарплату, а другое отказывается учитывать ее в цене, которую само платит за лечение пациентов. Это затрагивает всех, от санитара до врача-специалиста, поскольку разница между уровнями оплаты труда сокращается и квалификация перестает отражаться в зарплате. Работники ходят в частный сектор и уезжают за границу, и такой политикой государство ставит под угрозу экономическую устойчивость всей отрасли, подчеркнул председатель правления Артурс Берзнич, представитель правления Латвийского общества больниц. Для сотрудников органов внутренних дел и педагогов механизм пересмотра оплаты труда установлен, для работников здравоохранения нет. Все данные для расчета влияния повышения минимальной зарплаты имеются в распоряжении Министерства финансов, Министерства здравоохранения. Государство должно начать принимать решения, основанные на данных. Значит, и общество больниц призывает предусмотреть в бюджете на следующий год повышение тарифов, полностью покрывающее рост минимальной зарплаты, установить автоматический механизм их пересмотра. Если этого не будет сделано, то ожидается от Кабмина обоснование того, из каких средств медицинские учреждения должны покрывать эти расходы. Вот такая вот интересная информация. Ну и, в общем-то, еще информация в тему. Значит, эта информация была пару недельной давности. Правительство одобрило выделение дополнительных 10 миллионов евро из бюджетной программы средств на непредвиденные случаи. Деньги предназначены для оплаты медицинским учреждениям услуг, которые они фактически оказали пациентам в первом полугодии 2026 года сверх первоначально запланированного объема. И, в общем-то, благодарят врачи за понимание, и теперь можно лечить пациентов за счет государства. Ну, практически полностью, да, покрывает государство стоимость этого лечение. Но, вы знаете, вот скажу про стоматологию. Многие говорят, что там невозможно попасть к стоматологу с детьми. Есть стоматологии, это я сейчас про них говорю, про стоматологии именно, в которых имеются квоты, и лечение зубов детям абсолютно бесплатно в рамках этих квот. Но, значит, когда я хотел записаться на осень, мне сказали сразу, что, скорее всего, квоты закончатся к этому времени, что если вы хотите лечить зубы, это надо делать в первой половине года, а лучше, в общем-то, в январе, феврале, в марте, в апреле, вот в мае, это уже какие-то крайние такие случаи. Я лоханулся тут немножко, ну, простите за мой такой жаргон, значит, повел ребенка лечить зубы, записался в ранней зимой, ну, то есть январь или февраль. Ребенок пришел, значит, ребенку сказали: ой, зубы надо лечить, но ты еще не готов. Ты плачешь. Хотя ребенок, в общем-то, как бы даже и не плакал, как мне показалось. Думаю, ну ладно, раз врач так считает, хорошо. Говорит: приходите через полгода. Записался через полгода, пришел, и врач только, значит, открыл рот и говорит: ой, еще не готов, значит, приходите позже. Значит, а позже сказали, что нет квот. Я вот подумал, ну, наверное, врач тоже неспроста это все сделал. Наверное, значит, ну, скорее всего, не буду, конечно, наговаривать, но, скорее всего, написал в бумажке, что зуб-то он вылечил или что-то провел, какую-то манипуляцию. Значит, государство ему это оплатило. А мы-то остались, в общем-то, без залеченных зубов. И теперь придется идти за денежку без квот лечить зубы, потому что кариес достаточно серьезный. Ну, вот я про, значит, квоты сейчас поговорил и про оплаченное государством лечение поговорил. Нет, на самом деле не все так плохо, просто я попал к не очень хорошему, видимо, человеку. Вот. А вообще, действительно, государство оплачивает, действительно, можно найти квоты, и действительно, семейные врачи принимают за небольшие совсем деньги, и специалисты тоже, и слава богу, и спасибо большое государству за это. 2 или 4 евро – это, ну, мелочи по сравнению с тем, сколько может стоить платный прием. Поэтому я считаю, что все неплохо, и, в общем-то, наверное, и пересмотрят тарифы, они станут, может быть, чуть выше, но медицинским работникам они, конечно, тоже, ну, должны платиться достойные зарплаты, я считаю так. Поэтому, если, значит, среди наших слушателей есть медицинские работники, вам большой привет, вы делаете хорошее дело, нужное. Спасибо большое и низкий, как говорится, поклон. Все, друзья, мы продолжаем.
1: Из последних новостей.

0: Реклама. ПТА, ПТА, ПТА. Октябрь, ноябрь, декабрь. Время подарков ПТА. Хейнер, Айга, Электролюкс, Миэле. Покупай стиральную машину и сушку известных производителей. Получи подарок – работу любящего пылесоса. Чистое белье, сухое белье, теплый дом – это чистый дом. ПТА. Спорим, что мы вам подходим. Информация ПТА ЛВ и в магазине ПТА Дамбиа 3А.
1: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фероли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
2: В доме всегда тепло с «Фероли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
3: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фероли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Котлы ЛВ». Теплый дом – счастливый дом.
4: Празднование 20-летия Nissan Qashqai началось с выпуска особой юбилейной версии Nissan Qashqai Carbon Edition. Эта лимитированная версия отличается спортивным дизайном, автоматической трансмиссией и эксклюзивным оснащением. Спеццена 29 990 евро, только ограниченное время, а удовольствие от вождения останется на долгие годы. Приобретите лимитированную версию и празднуйте юбилей Qashqai вместе с нами. Узнайте подробнее на Nissan LV.
5: Start your day like a champion.
6: Начни свой день как чемпион в магазинах Lidl с 5 октября. Блендер Silver Crest 17 евро. Многофункциональный измельчитель 15 евро. И кофемашина Espresso 69 евро. Lidl стоит того.
7: В Латвию с новой грандиозной программой возвращаются 10 итальянских теноров в сопровождении Большого симфонического оркестра из более чем 40 музыкантов. Живой звук, мировые хиты и самые красивые праздничные мелодии прозвучат 16 декабря в Ата-центре в Риге и 21 декабря в Даугавпилсе. Билеты на Билишу сервис.

0: Звездный прогноз. Самый точный гороскоп на сегодня.
1: Гороскоп на сегодня. Овны, в этот день вас ждут неприятности, могут возникнуть ссоры с важными людьми. Отодвиньте свои эмоции на задний план, позвольте разуму взять верх, оперируйте фактами, следите за тем, чтобы ваши эмоции не мешали. Тельцы, вы чувствуете грусть или подавленность, лучше всего справиться с этими чувствами самостоятельно. Другие люди не склонны слишком сочувствовать вашей ситуации, лучше заниматься своей работой, чтобы выбросить демонов из головы. Раки, вы обнаружите, что вычеркивание дел из вашего списка – самое полезное занятие в течение дня. Старайтесь не слишком критиковать других. Сосредоточьтесь на своих текущих задачах, ваша настойчивость будет вдохновлять окружающих. Близнецы, вы обнаружите, что ваше острое чувство дисциплины пригодится в этот день, когда вы будете браться за работу с невероятным энтузиазмом. Ваши цели не так уж и далеки от достижения. Сосредоточьтесь и не позволяйте давить на вас, спешка приведет к неосторожным ошибкам. Львы, мелкие детали, на которые раньше не обращали внимания, теперь начинают преследовать вас. Эти детали, не откладывайте свою работу на вечность. Позаботьтесь о своем быте, уберите дом и сходите за продуктами. Чем больше вы сделаете сегодня, тем лучше будете чувствовать себя завтра. Девы, вам нужно закончить то, что вы не успели сделать вчера. Чем больше вы сможете сделать, тем лучше будете себя чувствовать. Застой энергии в вашей жизни сигнализирует, что пришло время что-то развивать. Не теряйте ни минуты, ожидая, что кто-то другой найдет решение за вас. Проявите инициативу. Весы, отложите легкомыслие. Это важное время для подготовки к будущему. Не делайте ни одного шага вперед, пока не почувствуете, что стоите на твердой почве. Это хорошее время, чтобы зафиксировать свои цели на листке бумаги. Скорпионы, люди могут быть критичными в вашем отношении. Вам стоит прислушаться к их мнению. Будьте внимательны к отзывам других, чтобы укрепить свое самочувствие. Вы можете обнаружить, что относитесь к себе довольно критично. Будьте терпеливы к себе и к другим. Козероги, не лучший день для веселья и игр. На самом деле вы можете почувствовать раздражительность, из-за которой вы будете чувствовать себя менее энергичным, чем обычно. Это трезвый тон, который призывает вас взглянуть на реальность и принять некоторые решения относительно целей и планов. Стрельцы, поддерживайте свой психический щит. Комментарии людей могут показаться резкими, даже если они имеют в виду только хорошее. Используйте критику других людей, чтобы заложить основу для работы. Направьте эту энергию в позитивное русло, используйте ее для достижения цели. Водолеи, вы захотите просто заняться делами, сконцентрируйтесь на выполнении своих обычных обязанностей, составьте план, придерживайтесь его, не тот день, когда можно отклоняться от нормы. Оставайтесь дома, занимайтесь своими личными делами. И, наконец, рыбы, постарайтесь не быть навязчивыми, обуздайте свою склонность придираться к близким, и лучше всего сосредоточить свою энергию на задачах, которые вы откладывали на некоторое время. Беритесь за проекты, которые требуют особого внимания и максимальной дисциплины. Вот и весь звездный прогноз на сегодня.
0: Звездный прогноз.

0: Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии небо останется облачным. Местами ожидаются кратковременные дожди, преимущественно на востоке страны. Ветер северный слабый, температура воздуха от 8 до 13 градусов тепла. В Риге облачно, во второй половине дня небольшой дождь. Местами сохранится дымка. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 10 градусов.
0: Реклама. Баня парит.
2: Хорошо.
0: Здоровье дарит.
2: Ну, давай, вот так.
0: А Соколовские бани еще и гармонию души и тела.
2: О, хорошо, пяточки.
0: Здесь каждый момент полон удовольствий. От пара до прекрасного угощения. Соколовские бани не только сохраняют вековые банные традиции, но и приумножают их, добавляя современные ритуалы красоты и здоровья, такие как классический эмельный массаж, экопилинг и другие. Занятия в тренажерном зале позволяют поддержать спортивную форму тела и энергию души. А оригинальная кухня – получить гастрономическое удовлетворение. Не зря говорят, в Соколовских банях помыться, что заново родиться.
2: Класс!
0: Юрмала, Булдури, Межапроспектс, 49.
3: Выставка зарубежного образования снова в Риге. 17 октября в Radisson Blue Hotel Latvia более 50 учебных заведений со всего мира. Университеты, средние школы, колледжи и языковые лагеря. Учеба в Европе, в США и в Канаде. Встречаемся в субботу, 17 октября, на выставке зарубежного образования в отеле Radisson Blue Hotel Latvia. Вход на выставку свободный. Подробнее на сайте meridian.lv.
4: Kā būtu, ja Mocarts spēlētu grupā Metallica? Klasiskās mūzikas huligāni grupa Da Gamba ar jauno koncertu šovu Mocartalika. Šaumi arēnā Rīgā 19. decembrī kopā ar Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri. Pērc biļetes jau šodien, biļešu paradīze. Norausim jumtu ar mūziku 19. decembrī. Da Gamba, Mocartalika.
5: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: из последних новостей.
1: В ближайшее время в Риге начнутся новые ремонтные работы на улицах, которые затронут как водителей, так и пешеходов. За более чем 3 миллиона евро планируется обновить проезжую часть, тротуары на трех улицах столицы: бульваре Узвора, с улицы Бриана и улицы Мукусалас. Во время ремонта придется считаться с ограничениями движения транспорта, пешеходов, а в некоторых местах также с закрытием парковок. На бульваре Узворос ремонтные работы запланированы на участке от Каменного моста до улицы Бариньо. В этом году планируется обновить тротуары, бордюры и асфальтовое покрытие на участке от улицы Бариньо до улицы Слокас. На Каменном мосту также обновят асфальт на полосе, отделяющий трамвайные пути от остальной части проезжей. Чтобы как можно меньше мешать движению, асфальтирование преимущественно будет проводиться по ночам. Во время ремонта пешеходам придется пользоваться тротуаром на противоположной стороне улицы. Стоимость работ составит около 1 000 000 евро. На улице Бриана отремонтируют участок от улицы Валдемара до улицы Мейера. Работы начнутся со стороны улицы с счетными домами, с счетными номерами. А тротуары будут обновлять постепенно участками длиной примерно от 100 до 130 метров. Во время ремонта некоторые парковочные места будут недоступны. Остановка общественного транспорта временно перенесут. Стоимость работ примерно 655 тысяч евро. На улице Мукусалас планируется обновить проезжую часть и тротуары на участке от Каменного моста до кольцевой развязки Мукусалас. Помимо укладки нового асфальта, здесь обустроят пониженные бордюры, тактильную плитку, чтобы сделать передвижение удобнее для людей с нарушением зрения и ограниченными возможностями передвижения. Это будет самый дорогой из трех проектов. Стоимость составит около 1 500 000 евро. Точное место начала работ, изменения в организации движения муниципалитет уточнит позднее. Вот такая вот интересная новость для вас. И еще одна новость. Значит, как сообщает Латвия Свалсцель, цели, отправляясь в путь по Даугавпилскому шоссе А6, следует учитывать, что на ремонтируемом участке в Икшкеле возможно замедленное движение, поэтому водителям необходимо предусмотреть дополнительное время на дорогу. На участке действует ограничение скорости 50, у типа путевопровода в Икшкеле установлен светофор на пешеходном переходе. Следует учитывать, что на этом участке закрыта проезжая часть в направлении Риги, а движение перенаправлено на проезжую часть в направлении Огры. Поэтому съезд на улицу с Колос в Икшкеле и выезд с нее на шоссе закрыты. Для маневров оборудованы два места для разворота: со стороны Огры на перекрестке с улицей Кадикью, со стороны Риги у автостоянок за Икшкеле. На сети государственных дорог продолжается активный строительный сезон. Работы ведутся на 58 участках. Все это есть на сайте Latvijas Valsceļi. И, конечно, существует ряд ограничений скорости, связанные с ремонтом дорог. В общем-то, можно об этом узнать, ну, наверное, уже по факту, когда едешь, потому что глупо читать об этом заранее и знать, что на таком-то участке там скорость не 90, а 70, или не 70, а 50, совершенно никакого смысла это не несет. Значит, и еще, друзья мои, улица Гранита тоже реконструируется от границы Риги до улицы Круспилс. Будет создана пешеходно-велосипедная инфраструктура, установлено новое освещение, обновлено покрытие проезжей части, реконструированы остановки общественного транспорта. Значит, и, в общем, как бы это хорошая новость. Прекрасная, я бы сказал, новость. Вообще, прекрасные три новости. Почему как-то вот уже к концу практически осени все это стало делаться, не знаю. А, наверное, потом прекратят делать, да, остановят процесс и скажут, что продолжение следует после зимы, когда холода и морозы отойдут, или же нет. Или же сделают до холодов и морозов. Хочется, конечно, чтобы второй вариант был более правильным. Вот. Ну, всегда говорю в этой ситуации, что очень здорово, что в Риге происходят реновации, улучшения. Вообще, я, честно говоря, не представляю, как управлять таким большим городом, вообще любым городом, даже селом как управлять. Тут в квартире, знаете, вот живешь, уже, как бы, не знаю, там 8-10 лет смотришь, а стены ты бы уже покрасить, смотришь, а, значит, какая-то мебель вышла из строя, смотришь, а паркетная доска где-то пообломалась, и как-то все это надо ремонтировать, и как-то все это надо делать, а думаешь, ай, ладно, потом. Значит, а тут целый город, огромная столица страны, ну, серьезно, серьезно. В общем, как говорится, пусть будет улучшение, пусть все будет хорошо, на радость всем-всем-всем, и туристам, и местным. Мы продолжаем. Доброе утро.
0: Из последних новостей.

0: Автомонитор.
1: Еще раз бросим взгляд на показатели трафика в латвийской столице. Действительно, туман постепенно рассеивается, при этом надеяться на солнечный день не приходится. Синоптики пообещали, будет пасмурно, но без существенных осадков, от 8 до 10 градусов в течение дня. Что касается трафика, 7 баллов было на максимуме во время часа пик, с половины 9 до 9 часов. Затем заторы стали уменьшаться как количественно, так и качественно, и в данный момент на монитор вернулись 4 балла. Еще через полчасика ждем тройку. Тем временем поступила сводка госполиции за минувшие сутки. В Риге и столичном регионе за понедельник зарегистрировано 64 аварии, 7 человек пострадали, в том числе 2 пешехода, велосипедист и один на электрогаджете. Патрульные без дела не сидели, составили 71 протокол за различные нарушения в сфере дорожного движения и задержали двоих под хмельком. Оба приняли на грудь прилично, более 1,5 промилле, и были сурово наказаны. Уголовное дело, лишение прав на определенный срок, помимо штрафа придет выплатить компенсационную стоимость автомобиля. И на этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Всем, кто с нами, удачного дня и безопасного движения.
0: Автомонитор, Авторадио. Реклама.
2: Свежий, без добавок. Когда эксперты Aerofins проверяют мясо из Lidl, мы всегда немного волнуемся.
3: Свежее?
4: Свежее.
3: Без добавок?
4: Без добавок.
3: Очень хорошо.
2: Ух, это приятное чувство, когда тебе нечего скрывать. Свежее мясо, качество которого подтверждено строгими экспертами Aerofins.
4: Сейчас в Lidl свиной фарш 500 грамм, евро 79.
2: Подробнее на Lidl.lv. Lidl стоит того.
5: Home Story Riga позаботится о чистоте ваших штор. Профессионалы приедут, снимут, аккуратно упакуют, заберут, почистят, доставят и установят обратно ваши чистые и ароматные дневные или ночные шторы. А также Home Story Riga предлагает временные шторы. Вы даже ничего не заметите, кроме чистоты, свежести и уюта. Home Story Riga. Вы просто наслаждаетесь результатом. Все остальное мы сделаем за вас.
6: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены уже здесь. Аккумуляторная воздуходувка Шепах с аккумулятором 20 вольт и зарядным устройством поможет быстро и легко убрать территорию. Отлично подходит для сдувания листьев, скошенной травы и другого мусора. Компактная, легко разбирается и удобна для хранения. Цена всего 49 евро. Приходи в Unicyms ABC.
7: Trenējošu šodien, lai rīt varu paļauties uz savu ķermeni. Pievienojies MyFitness un laimē aktīvu ceļojumu diviem uz Francijas Alpiem. MyFitness. Vesela dzīve sākas šeit. Loterijas atļaujas numurs 9131.
8: Britu alternatīvā roka zvaigznes. Placebo. 16. oktobrī. Xiaomi Arena. Biļetes biļešu servisā. Placebo. 16. oktobrī Rīgā.

0: Друзья мои, вот такая была программа «Доброе утро». Сегодня во вторник, 13 октября. И хорошая новость. 24 и 25 октября в следующие выходные в Мадоне пройдет вторая международная выставка породистых домашних птиц и кроликов. Посетители смогут увидеть сотни животных разных пород, познакомиться с заводчиками из Латвии, Литвы и Эстонии, а также приобрести понравившихся животных. Очень интересно, между прочим. Ну, даже если не купить животных, а посмотреть, детям показать. Очень даже классно. Также предложат там фермерские продукты, домашние лакомства, изделия местных ремесленников и другие товары. Выставка начнется в субботу 24-го с 8 часов утра, продлится до 17, а 25-го будет работать с 9 до 14. На сегодня все. Прощаюсь с вами. Последние 3 часа в студии микрофона для вас работал я, Кирилл Низовцев. Завтра после 7 утра снова встречаемся. Прекрасного дня, шикарного вечера и до встречи в эфире, друзья мои. Пока-пока.
1: Доброе утро.
2: Доброе утро.
1: С Кириллом Низовцевым.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 10 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про Ригу.
1: Создать другую коалицию в столице невозможно, заявил председатель Рижской думы Вестур Склейнбергс, комментируя предположения о спорах между партнерами по столичной коалиции. Он отметил, что время выборов в Сейм – это благодатная почва для различных слухов. Склейнбергс подчеркнул, что и до, и после выборов поддерживал контакты со всеми партиями коалиции Рижской думы, и все они подтвердили, что готовы продолжать работу под его руководством. На вопрос, не видит ли он рисков перемен, когда начнутся более активные переговоры о формировании нового правительства, а также после их завершения, мэр ответил, что для этого нет оснований. Говоря о том, возможны ли перемены в случае, если прогрессивные останутся в парламентской оппозиции, Клейнберг сказал, что в Риге невозможно создать другую коалицию и сотрудничество с партией Айнарса Шлессерса невозможно. Поэтому мы должны суметь договориться, сказал мэр, заверив, что все коалиционные партии готовы продолжать работу. Комментируя избрание

0: заседании 13 депутатов Рижской думы в Сейм Клейнбергс отметил, что не питает больших иллюзий по поводу прихода на их место более качественной оппозиции.
1: Про проекты.
0: Еврокомиссия и Европейский инвестиционный банк объявили, что из фонда модернизации будет выделено 2,5 миллиарда евро для поддержки 51 энергетического проекта в 11 странах ЕС. Общий объем финансирования, доступный с января 2021 года в рамках фонда модернизации, увеличился до 23 миллиардов евро. Как подчеркивает Еврокомиссия, эти инвестиции помогут модернизировать энергетические системы, повысив энергоэффективность в различных секторах и одновременно сократив выбросы парниковых газов. Данный пакет из 51 отобранного проекта направлен на производство возобновляемой электроэнергии, внедрение возобновляемых источников энергии, модернизацию энергосетей и повышение энергоэффективности. Например, в Латвии за 40 миллионов евро планируется заменить дизельные автобусы на электрические, в Эстонии за 45 миллионов заменить используемые в общественном транспорте дизельные транспортные средства на электрические троллейбусы, а в Литве за 169 миллионов снизить уровень промышленных выбросов CO2 за счет повышения энергоэффективности и замены загрязняющих технологий.
1: Про погоду.
0: Сегодня в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Местами пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от 8 до 13 градусов тепла. Будет дуть северный и северо-восточный ветер до 4 метров в секунду. В Риге облачно. Температура воздуха составит от плюс 9 до плюс 11 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
2: Авторадио. Движение только вперед.
3: До 17 ноября, покупая английский чай «Ахмат» в магазинах Рими, вы не только насладитесь превосходным чаем, но и поможете молодежи в Латвии, которая в трудный момент осталась без поддержки семьи. С каждой проданной пачки чая 5 центов будут направлены на их поддержку в рамках программы «Ментор ЛВ». Делай добро с английским чаем «Ахмат».

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: У каждого поколения свой музыкальный язык, но чувства, о которых поют артисты, понятны всем. Именно поэтому новая песня дуэта «5 утра» может понравиться не только молодым, но и тем, кто постарше. Сегодня у ребят премьера. А ты мне докажи. За названием дуэта стоят Анна и Никита Беляковы. Они познакомились в Омске во время учебы в педагогическом колледже. Никита пишет песни, а Анна отвечает за вокал. Вскоре дружба переросла в любовь и в общий семейный творческий проект. А песня «Давай сбежим» принесла дуэту большую известность. Встречайте новую премьеру для хорошего осеннего настроения. Дуэт «5 утра». А ты мне докажи.

0: Реклама.
1: ПТА, ПТА, ПТА. Сентябрь, октябрь, ноябрь. Покупая дизайнерскую современную технику Haier и Candy, технику от итальянского производителя, каждая покупка участвует в лотерее. Подарок 100 микроволновых печей фирмы Haier и Candy. ПТА. Спорим, что мы вам подходим. ПТА Дамбья 3А и ПТА ЛВ. Номер лотереи 9113.
2: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimēs Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
3: В клинике Балта в Риге на улице Эрнеста Биржника Упиша 10 принимает ревматолог Ирина Карпова, сертифицированный УЗИ-специалист. Клиника Балта. Оборудование и технологии нового уровня. Клиника Балта. Комплексная оценка состояния пациента, диагностика и эффективное лечение уже на первом визите. Узнайте больше на kbalta.eu или по телефону 28 770 660. Код медицинского учреждения 00100280.
4: Более 30 миллионов посетителей по всему миру. Впервые в Риге. Всемирно известная выставка «Bodies Evolution». Путешествие в удивительный мир человеческого тела. С 17 сентября в торговом центре Тейка Плаза. Билеты на Билишу сервис bodies.lv.

0: Для тех, кто спешит.
1: Для тех, кто едет налегке.
0: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: От наших мелодий к ритмам золотых десятилетий.
1: Песни, ставшие легендами.
0: На Первом автомобильном.

0: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах. Ну и тут же к новостям. Евросоюз 1 декабря вводит квоты на импорт гибридных машин. Ввоз этих авто ограничит до 350 тысяч штук в год. В первый год будет действовать жесткий лимит, который в дальнейшем станет расти на 6% ежегодно, и такая мера рассчитана на 4 года. Хотя ограничения вызваны экспансией китайского автопрома, формально они коснутся поставок из всех стран в соответствии с нормами ВТО. Вопрос защиты европейского рынка от дешевого китайского импорта, создающего угрозу местным производителям, лидеры ЕС обсудят на саммите в Брюсселе уже в этот четверг. Интересно, будет ли на саммите обсуждаться вопрос, почему европейские авто получаются дороже китайских? Можно ли выиграть конкуренцию в честной борьбе? Ранее сообщалось, что Китай и Евросоюз достигли взаимопонимания по вопросу экспорта китайских гибридных автомобилей в Европу по итогам двухдневных торговых переговоров в Пекине. Полиция Латвии продолжает штрафовать водителей за парковку, в том числе в местах, где автомобили годами оставляли без проблем. Иногда достаточно установить новый дорожный знак, чтобы привычное место парковки стало запрещенным. При этом знаки под номерами 326 и 327 имеют принципиальные отличия. Знак 326 «Остановка запрещена» запрещает как остановку, так и стоянку. Знак 327, то есть «Стоянка запрещена», запрещает только стоянку, допуская остановку в предусмотренных правилами случаях. Отдельного внимания заслуживают дополнительные таблички со стрелками, которые определяют границы действия такого запрета. Например, стрелка «Вверх» указывает на начало участка, на котором действуют ограничения. Двусторонняя стрелка означает, что запрет продолжает действовать на данном участке, а стрелка «Вниз» обозначает его окончание. Поэтому при парковке важно учитывать не только сам знак, но и направление стрелки, расположение автомобиля относительно знака и другие элементы организации движения. В нашей стране действие таких знаков может уточняться дорожной разметкой. Желтая сплошная линия у края проезжей части обозначает запрет остановки, а желтая прерывистая линия – запрет стоянки. При этом значение имеет конкретное расположение разметки и установленные правила ее применения. Но возникает вопрос, насколько понятно водителям организовано дорожное движение, если на привычном месте парковки внезапно появляется новое ограничение? И всегда ли расположение знаков позволяет однозначно определить, где именно начинается запрет и на каком участке он действует? Особенно интересна ситуация, когда знаки под номерами 326 и 327 установлены на одной опоре, но направлены в противоположные стороны. Как в таком случае водителю определить, какой именно запрет действует на конкретном участке дороги? Ведь значение имеет направление, с которого водитель подъезжает к знаку, и то, к какому участку дороги относится установленное ограничение. И вот если человек годами оставлял автомобиль в одном месте, а затем обнаружил штраф после появления новых знаков, возникает закономерный вопрос. Насколько грамотно организованы ограничения, достаточно ли обозначена зона их действия и обоснованно ли применен штраф? Надо разбираться. Еще одна актуальная тема. Не все животные осенью готовятся к зимней спячке. У некоторых, напротив, именно в ноябре начинается самый активный брачный период, например, у оленей. Это означает, что вероятность встретить их на дороге или поблизости намного выше, особенно рано утром или в сумеречное время, когда видимость и без того ограничена. Помните, что олени обычно передвигаются стаями, поэтому если вы увидели одного, замедлитесь и убедитесь, что другие не собираются пересекать дорогу. Другие ночные животные, такие как лисы или еноты, тоже становятся особенно активными в темное время суток и могут совершенно неожиданно выскочить на проезжую часть. Если какое-то животное все же выскочит прямо перед вашей машиной, не поворачивайте резко руль в одну или другую сторону. Это может привести к потере контроля над машиной. Вместо этого начинайте тормозить, но продолжайте ехать прямо. Если столкновение все же произойдет, его последствия будут намного легче, чем если бы вы попытались избежать столкновения и въехать в кювет. Всем удачи в пути!
1: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах каждый рабочий день. На Авторадио Латвия.
2: Погода. По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии небо останется облачным. Местами ожидаются кратковременные дожди, преимущественно на востоке страны. Ветер северный слабый, температура воздуха от 8 до 13 градусов тепла. В Риге облачно, во второй половине дня небольшой дождь. Местами сохранится дымка. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 10 градусов.
1: Реклама.
3: Незнакомый номер, но ты знаешь, что это коллекторы? У юридического бюро «Балтайс Брунинекс» есть решение. Закажи консультацию на «Балтайс Брунинекс ЛВ», и квалифицированные юристы помогут начать процесс неплатежеспособности, если долги превышают 5000 евро. После окончания процесса все долги останутся в прошлом. Предлагаем юридические решения полного спектра, включая нестандартные ситуации. Первая консультация бесплатно. Звони 26 25 37 37. «Балтайс Брунинекс ЛВ».
4: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фероли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
5: В доме всегда тепло с «Фероли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
6: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фероли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом – счастливый дом.
7: После «Ревизора» занавес закроется не для всех. Для 24 VIP-гостей вечер продолжится рядом с создателями спектакля. Лучшие места первого ряда. Камерный фуршет и легкими закусками. Полчаса общения с режиссером Сергеем Голомазовым и актерами. Авторская программа с автографами и профессиональная фотосъемка. 25 октября. Рига. Билеты на revizortheater.com и в Билешу сервис.
8: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Реклама. Коллекционеры, внимание! 8 ноября. Большой слет. antik-front.com. Рига. Ата-центр. Монеты, банкноты, антиквариат. Покупка, продажа, обмен. 8 ноября с 10 до 14. antik-front.com. Место встречи коллекционеров. При поддержке Шенберг Аукцион.
1: Vision Express уверены. Если теряется резкость, нужно проверить зрение. И полный комплект очков для тебя от 49 евро. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на VisionExpress.lv.
2: Выставка зарубежного образования снова в Риге. 17 октября в Radisson Blue Hotel Latvia более 50 учебных заведений со всего мира. Университеты, средние школы, колледжи и языковые лагеря. Учеба в Европе, в США и в Канаде. Встречаемся в субботу, 17 октября, на выставке зарубежного образования в отеле Radisson Blue Hotel Latvia. Вход на выставку свободный. Подробнее на сайте meridian.lv.
3: Trenējos šodien, lai rīt varu kāpt augstāk. Pievienojies MyFitness un laimē aktīvu ceļojumu diviem uz Francijas Alpiem. MyFitness – vesela dzīve sākas šeit. Loterijas atļaujas numurs 9131.
4: Boris Preča, Latvijā. 23. oktobrīs. Show Me Arena. Boris un viņa Reflections Tour. Iespaidīgs šovs, elpu aizraujoša gaismu scenogrāfija un unikāla atmosfēra. Boris Brečā, Show Me Arena. Vienīgais koncerts Baltijas valstīs. Biļetes Ticket Shop LV. Nepalaid garā.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 11 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про преступления.
1: Государственная полиция завершила расследование деятельности международной организованной преступной группы, которая более 10 лет занималась нелегальным производством и контрабандой сигарет. Установлено, что в организованную группу входили не менее 54 человек, в том числе граждане других государств. Уголовный процесс передан в прокуратуру для начала уголовного преследования 16 подозреваемых, в том числе предполагаемого лидера группировки. Это одно из самых масштабных расследований, в ходе которого мы не только вышли на след крупной преступной деятельности, но и столкнулись с целенаправленным противодействием, призванным воспрепятствовать расследованию. Эта преступная сеть была очень развитой и профессиональной. Ее участники хорошо знали тактику и методы работы полиции. В частности, для сокрытия своей преступной деятельности они использовали запрещенные товары стратегического назначения, предназначенные для контрразведки и противодействия правоохранительным органам, сообщил начальник управления по борьбе с организованной преступностью Петерис Бауска. По оценкам полиции, деятельность группировки нанесла государству ущерб на сумму почти 85 миллионов евро.
2: Про Ригу.
1: Во время ремонтных работ на Вантовом мосту, которые планируется начать осенью следующего года, движение по нему останется частично открытым, заявил мэр Риги Вестурс Клейнбергс. Полностью мост закроют только на время замены вант. Мэр Риги также отметил, что на время ремонтных работ нужно будет перестроить перекрестки, чтобы обеспечить движение по планируемому временному мосту. Клейнберг сообщил, что Латвия с Валсцели уже готовит закупку для его приобретения. Достигнута договоренность производителям, что временный мост можно изготовить к осени следующего года. Возможно, даже ничего дополнительно закупать не придется, отметил Клейнбергс. Временную переправу после реконструкции Вантового моста можно будет использовать и в других случаях, добавил мэр. Как сообщалось, в конкурсе на реконструкцию Вантового моста победило объединение предприятий «Ваншутилц», предложившее выполнить работу за 69 миллионов 800 тысяч евро без налога на добавленную стоимость. Временный мост дополнительно обойдется примерно в 20 миллионов евро.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Местами пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от 8 до 13 градусов тепла. Будет дуть северный и северо-восточный ветер до 4 метров в секунду. В Риге облачно. Температура воздуха составит от плюс 9 до плюс 11 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио.

0: Дело мастера.
1: Осенью мы заботимся не только о машине, но и о доме. И если в багажнике вы уже держите скребок и зимнюю жидкость для стекол, то самое время переобуть и квартиру. Основной задачей в октябре становится подготовка дома или квартиры к холодному сезону. Многие думают, что утепление – дело сложное и затратное. Но на практике достаточно выполнить несколько простых действий, чтобы сохранить тепло и сэкономить на отоплении. Начните с окон и дверей, именно через них уходит до 15% тепла. Проверьте уплотнители, замените старую резину, проклейте пороги. Это можно сделать своими руками за один вечер. Следующий шаг – радиаторы. Убедитесь, что они не закрыты шторами или мебелью. Тепло должно свободно циркулировать по комнате. А отражающая фольга за батареей поможет направить поток тепла обратно в помещение. Не забудьте и о трубах в неотапливаемых помещениях, подвале или на балконе. Простая изоляция из вспененного полиэтилена предотвратит замерзание и лишние расходы. Подготовка к зиме – это не просто комфорт, а разумная забота о вашем доме и бюджете. И пусть в вашем доме будет по-настоящему тепло.
0: Дело мастера.
2: Реклама. Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
3: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 21. oktobrim. Dušas želejām un dezodorantiem Old Spice 40% atlaide. Mutes higiēnas līdzekļiem Elmex atlaides līdz 40%. Higiēnas paketēm Always 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
4: Новое лицо к понедельнику не обещаем.
5: Идеальное тело за один вечер тоже.
4: Но поможем выглядеть и чувствовать себя лучше.
6: Бриз Студио энд Спа. Пространство здоровья и красоты. Коррекция веса для стройного силуэта. Оздоровительные процедуры для лица и тела. Массаж головы для расслабления. Аквабайк для легкости ног. МС Скульптор для укрепления мышц. Эндотерапия для тонуса кожи.
4: Бриз Студио энд Спа. Забота о себе с удовольствием.
6: Бронируйте на brizstudio.lv.
7: Легенда европейской поп-музыки Томас Андерс в Риге. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 7 ноября. Xiaomi Arena. Томас Андерс и все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти единственный юбилейный концерт в Латвии. Билеты на сайте Билетшу Сервис. Звук живой.

0: Музыка объединяет поколения.
1: Все лучшее от прошлых десятилетий до самых свежих премьер.
0: От проверенных временем хитов к новым песням на Авторадио Латвия.
1: Прямо сейчас.

0: Интересный факт. Гриль в багажнике.
1: В 50-х годах в Америке продавались автомобили с встроенным грилем в багажнике. Считалось, что это будет идеальное решение для пикников. Откидная крышка превращалась в жаровню, а водитель мог готовить еду прямо на стоянке. Несмотря на оригинальность, эта опция так и не стала массовой.
0: Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

0: Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии небо останется облачным. Местами ожидаются кратковременные дожди, преимущественно на востоке страны. Ветер северный слабый, температура воздуха от 8 до 13 градусов тепла. В Риге облачно, во второй половине дня небольшой дождь. Местами сохранится дымка. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 10 градусов.
0: Реклама.
2: Время позаботиться о себе. В октябре в клиниках ВЦА людям старшего возраста скидка 10% на зубное протезирование и 15% на магнитно-резонансные исследования с картой Веселыба. Запишись на e-poliklinika.lv или звони 8828. Код медицинского учреждения 01006-4120.
3: Выставка зарубежного образования снова в Риге. 17 октября в Radisson Blue Hotel Latvia более 50 учебных заведений со всего мира. Университеты, средние школы, колледжи и языковые лагеря. Учеба в Европе, в США и в Канаде. Встречаемся в субботу, 17 октября, на выставке зарубежного образования в отеле Radisson Blue Hotel Latvia. Вход на выставку свободный. Подробнее на сайте meridian.lv.
4: Мощный бит, модный тренд, гигабит, интернет.
5: Гигабит, интернет.
6: Гигабит, интернет.
5: Мы топ-3 телеком, подключай Балтиком. Подключай Балтиком, подключай Балтиком. Балтик, Балтик, Балтик, Балтик, Балтиком, ЛВ.
7: 7bet. Весь октябрь следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова» в сезоне Высшей Лиги Латвии, поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
8: Друзья, открыта подписка на 2027 год. На еженедельнике «Вести», «Суббота» и «Семь секретов». По акции выгоднее, плюс приятные подарки. Оформляйте подписку и читайте весь год. Будем вместе. Подробная информация в наших изданиях.
9: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: программе «На четырех лапах» мы рассказываем о том, как собака воспринимает окружающий мир. Сегодня мы поговорим о ее нюхе и о том, какую роль он играет в жизни питомца. Обоняние для собаки является главным инструментом восприятия. В носу у нее огромное количество рецепторов, которые позволяют улавливать мельчайшие частицы запахов. Поэтому запахи для собаки становятся не просто сигналами, а источником подробной информации о мире. Когда собака обнюхивает предмет или поверхность, она получает сведения о том, кто здесь был, как давно и в каком состоянии находился другой организм. По запаху собака может распознавать настроение, стресс, здоровье и даже индивидуальные особенности другого животного или человека. Это напоминает особый язык, который собака считывает носом. Нюх помогает ей ориентироваться, принимать решения и находить важные ориентиры. Через запах собака узнает близких людей, запоминает маршруты, чувствует перемены в окружающей среде и отмечает границы территории. Если во время прогулки питомец задерживается у куста или у земли, он не просто тянет время. Он анализирует информацию, сверяет запахи с памятью и делает выводы. Важно давать собаке возможность использовать собственный нюх. Прогулки, на которых она свободно обнюхивает пространство, помогают ей успокаиваться и лучше справляться с эмоциями. Такая активность снижает тревожность, создает ощущение контроля и делает жизнь более насыщенной. Возможность нюхать для собаки столь же важна, как возможность разговаривать для человека. Собачий нюх впечатляет своей точностью и разнообразием возможностей. У собаки около 300 миллионов обонятельных рецепторов, и эта чувствительность позволяет улавливать частицы запахов, которые человек не заметит. Благодаря этому собака получает подробную картину происходящего и понимает особенности окружающей среды. И пока собака дышит запахами и исследует пространство, мир на четырех лапах становится понятнее человеку.
1: На четырех лапах. Реклама.
2: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены уже здесь. Аккумуляторная воздуходувка Шепах с аккумулятором 20 вольт и зарядным устройством поможет быстро и легко убрать территорию. Отлично подходит для сдувания листьев, скошенной травы и другого мусора. Компактная, легко разбирается и удобна для хранения. Цена всего 49 евро. Приходи в Уницепс АБЦ.
3: Особые вкусы «Делюкс», созданные для наслаждения, уже в «Лидл». С понедельника оливковое масло высшего качества пол-литра 7,99. Апельсины в шоколаде 150 грамм 3,99. И безалкогольный глинтвейн 750 миллилитров 2,99. «Лидл» стоит того.
4: Иногда невозможно выбрать только одно блюдо. Почему выбирать одно, если можно попробовать все? В ресторане Habits это возможно. Каждый день у нас действует All You Can Eat. Большой выбор блюд. Ешь сколько хочешь по одной фиксированной цене. Ресторан Habits. Место, куда возвращаются за домашней атмосферой, вкусом и свободой выбора. Попробуйте All You Can Eat уже сегодня.
5: Trenējos šodien, lai rīt varu paļauties uz savu ķermeni. Pievienojies MyFitness ar beztermiņa līgumu un kūsties savā ritmā. Viens abonements, 15 MyFitness sporta klubi. Vesela dzīve sākas šeit.
6: Группа «Машина времени» в Риге. В золотом составе и с золотыми хитами. «18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
7: Еще не все дорешено.
6: Билеты на сайте «Билешу сервис». Не пропустите.

0: В эфире радиопрограмма «Авторадио Латвия». Свидетельство разрешения на вещание номер АА-139/1. Выдано Национальным советом по электронным средствам массовой информации 9 сентября 2020 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
1: Авторадио. Первое автомобильное радио.
0: В Риге 12 часов.
1: Новости.
2: В новостной студии Микс Медиа Групп Алексей Свиридов. Здравствуйте.
3: Про изменения.
2: Партнеры по правительственной коалиции поддержали предложение ввести в Латвии требования, согласно которому в будущем все автозаправочные станции должны быть обеспечены генераторами и спутниковым интернетом для бесперебойной работы, заявил глава фракции «Нового единства» в Сейме Эдмунд Юревец. Он пояснил, что инициатива была разработана после оценки проблем с доступностью государственных услуг и информации, выявленных во время недавних бурь. Предложение предусматривает, что в случае перебоев с электроснабжением автозаправочные станции смогут продолжать работу и обеспечивать продажу топлива. Одновременно на каждой автозаправочной станции необходимо будет обеспечить доступ к спутниковому интернету, чтобы в кризисных ситуациях жители смогли связаться с близкими и получить необходимую информацию. Вопрос об оснащении автозаправочных станций генераторами приобрел актуальность после бури в конце августа. 22 августа на Латвию обрушилась сильнейшая за последние десятилетия летняя буря, которая вызвала масштабные повреждения. Во многих местах оказались недоступны услуги связи, перестали работать автозаправочные станции, а местами и магазины.
3: Про Ригу.
2: Создать другую коалицию в столице невозможно, заявил председатель Рижской думы Вестурс Клейнбергс, комментируя предположение о спорах между партнерами по столичной коалиции. Он отметил, что время выборов в Сейм – это благодатная почва для различных слухов. Клейнбергс подчеркнул, что и до, и после выборов поддерживал контакты со всеми партиями коалиции Рижской думы, и все они подтвердили, что готовы продолжать работу под его руководством. На вопрос, не видит ли он рисков перемен, когда начнутся более активные переговоры о формировании нового правительства, а также после их завершения, мэр ответил, что для этого нет оснований. Говоря о том, возможны ли перемены в случае, если прогрессивные останутся в парламентской оппозиции, Клейнберг сказал, что в Риге невозможно создать другую коалицию и сотрудничество с партией Айнарса Шлессерса невозможно. Поэтому мы должны суметь договориться, сказал мэр, заверив, что все коалиционные партии готовы продолжать работу. Комментируя избрание 13 депутатов Рижской думы в Сейм, Клейнбергс отметил, что не питает больших иллюзий по поводу прихода на их место более качественной оппозиции.
3: Про погоду.
2: Сегодня в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Местами пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от 8 до 13 градусов тепла. Будет дуть северный и северо-восточный ветер до 4 метров в секунду. В Риге облачно. Температура воздуха составит от плюс 9 до плюс 11 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».
1: Авторадио.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: У каждого поколения свой музыкальный язык, но чувства, о которых поют артисты, понятны всем. Именно поэтому новая песня дуэта «Пять утра» может понравиться не только молодым, но и тем, кто постарше. Сегодня у ребят премьера. «А ты мне докажи». За названием дуэта стоят Анна и Никита Беляковы. Они познакомились в Омске во время учебы в педагогическом колледже. Никита пишет песни, а Анна отвечает за вокал. Вскоре дружба переросла в любовь и в общий семейный творческий проект. А песня «Давай сбежим» принесла дуэту большую известность. Встречайте новую премьеру для хорошего осеннего настроения. Дуэт «Пять утра». «А ты мне докажи».

0: Реклама.
1: Новое лицо к понедельнику не обещаем.
2: Идеальное тело за один вечер тоже.
1: Но поможем выглядеть и чувствовать себя лучше.
2: Бриз Студио энд Спа. Пространство здоровья и красоты. Коррекция веса для стройного силуэта. Оздоровительные процедуры для лица и тела. Массаж головы для расслабления. Аквабайк для легкости ног. МС Скульптор для укрепления мышц. Эндотерапия для тонуса кожи.
1: Бриз Студио энд Спа. Забота о себе с удовольствием.
2: Бронируйте на brizstudio.lv.
3: Maksimā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maksimā no 13. līdz 19. oktobrim. Ar paldies karti jogurts Fantāzija. Trīs veidi – 100 vai 118 grami – 49 centi. Maltā kafija Jākobs Kronung – 500 gramu – 6 eiro – 99 centi. Ar paldies karti cukurs Extra Line – 1 kilograms – 59 centi. Maksimā – lai nekā netrūktu!
4: Иногда невозможно выбрать только одно блюдо. Почему выбирать одно, если можно попробовать все? В ресторане Habits это возможно. Каждый день у нас действует All You Can Eat. Большой выбор блюд. Ешь сколько хочешь по одной фиксированной цене. Ресторан Habits. Место, куда возвращаются за домашней атмосферой, вкусом и свободой выбора. Попробуйте All You Can Eat уже сегодня.
5: Trenējos šodien, lai rīt varu paļauties uz savu ķermeni. Pievienojies MyFitness un laimē aktīvu ceļojumu diviem uz Francijas Alpiem. MyFitness. Vesela dzīve sākas šeit. Loterijas atļaujas numurs 9131.
6: Britu alternatīvā roka zvaigznes. Placebo. 16. oktobrī Xiaomi Arēnā. Biļetes biļešu servisā. Placebo. 16. oktobrī Rīgā.

0: Дорога длинная,
1: но с музыкой всегда светлее.
0: Авторадио «Латвия» представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах. Ну и тут же к новостям. Евросоюз 1 декабря вводит квоты на импорт гибридных машин. Ввоз этих авто ограничит до 350 тысяч штук в год. В первый год будет действовать жесткий лимит, который в дальнейшем станет расти на 6% ежегодно, и такая мера рассчитана на 4 года. Хотя ограничения вызваны экспансией китайского автопрома, формально они коснутся поставок из всех стран в соответствии с нормами ВТО. Вопрос защиты европейского рынка от дешевого китайского импорта, создающего угрозы местным производителям, лидеры ЕС обсудят на саммите в Брюсселе уже в этот четверг. Интересно, будет ли на саммите обсуждаться вопрос, почему европейские авто получаются дороже китайских? Можно ли выиграть конкуренцию в честной борьбе? Ранее сообщалось, что Китай и Евросоюз достигли взаимопонимания по вопросу экспорта китайских гибридных автомобилей в Европу по итогам двухдневных торговых переговоров в Пекине. Полиция Латвии продолжает штрафовать водителей за парковку, в том числе в местах, где автомобили годами оставляли без проблем. Иногда достаточно установить новый дорожный знак, чтобы привычное место парковки стало запрещенным. При этом знаки под номерами 326 и 327 имеют принципиальные отличия. Знак 326 «Остановка запрещена» запрещает как остановку, так и стоянку. Знак 327, то есть стоянка запрещена, запрещает только стоянку, допуская остановку в предусмотренных правилами случаях. Отдельного внимания заслуживают дополнительные таблички со стрелками, которые определяют границы действия такого запрета. Например, стрелка вверх указывает на начало участка, на котором действуют ограничения. Двусторонняя стрелка означает, что запрет продолжает действовать на данном участке, а стрелка вниз обозначает его окончание. Поэтому при парковке важно учитывать не только сам знак, но и направление стрелки, расположение автомобиля относительно знака и другие элементы организации движения. Особенно интересна ситуация, когда знаки под номерами 326 и 327 установлены на одной опоре, но направлены в противоположные стороны. Как в таком случае водителю определить, какой именно запрет действует на конкретном участке дороги? Ведь значение имеет направление, с которого водитель подъезжает к знаку, и то, к какому участку дороги относится установленное ограничение. И вот если человек годами оставлял автомобиль в одном месте, а затем обнаружил штраф после появления новых знаков, возникает закономерный вопрос. Насколько грамотно организованы ограничения, достаточно ли обозначена зона их действия и обоснованно ли применен штраф? Надо разбираться. Еще одна актуальная тема. Не все животные осенью готовятся к зимней спячке. У некоторых, напротив, именно в ноябре начинается самый активный брачный период, например, у оленей. Это означает, что вероятность встретить их на дороге или поблизости намного выше, особенно рано утром или в сумеречное время, когда видимость и без того ограничена. Помните, что олени обычно передвигаются стаями, поэтому если вы увидели одного, замедлитесь и убедитесь, что другие не собираются пересекать дорогу. Другие ночные животные, такие как лисы или еноты, тоже становятся особенно активными в темное время суток и могут совершенно неожиданно выскочить на проезжую часть. Если какое-то животное все же выскочит прямо перед вашей машиной, не поворачивайте резко руль в одну или другую сторону. Это может привести к потере контроля над машиной. Вместо этого начинайте тормозить, но продолжайте ехать прямо. Если столкновение все же произойдет, его последствия будут намного легче, чем если бы вы попытались избежать столкновения и въехать в кювет. Всем удачи в пути!
1: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах каждый рабочий день. На Авторадио Латвия.
2: Погода. По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии небо останется облачным. Местами ожидаются кратковременные дожди, преимущественно на востоке страны. Ветер северный слабый, температура воздуха от 8 до 13 градусов тепла. В Риге облачно, во второй половине дня небольшой дождь. Местами сохранится дымка. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 10 градусов.
3: Реклама. Один день для твоего здоровья. Пройди сезонный чекап в клиниках ВЦА от 60 евро. Консультации дерматолога и другие комплексные обследования общего состояния здоровья. С картой лояльности ВЭС либо до конца октября. Запишись на сайте e-poliklinika.lv или по телефону 8828. Код медицинского учреждения 01006410.
4: Начни свой день как чемпион в магазинах Lidl с 5 октября. Блендер Silver Crest 17 евро. Многофункциональный измельчитель 15 евро. И кофемашина Espresso 69 евро. Lidl стоит того.
1: Более 30 лет они покоряют.

0: Сервис ЛВ.
1: 7bet. Весь октябрь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии Супернова. В сезоне высшей лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
2: Kābūtu, ja Mocarts spēlētu grupā Metallica? Klasiskās mūzikas huligāni grupa Da Gamba ar jauno koncertu šovu Mocartalika. Šaumi arēnā Rīgā 19. decembrī kopā ar Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri. Pērc biļetes jau šodien. Biļešu paradīze. Norausim jumtu ar mūziku 19. decembrī. Da Gamba, Mocartalika.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Реклама.
1: В аптеках «Апотека» от боли. Лечебный пластырь «Олфен» 140 мг для локального симптоматического лечения боли. Активное вещество – натриевая соль диклофенака. Применение от 15 лет 2 раза в день. Полную информацию о лекарстве смотрите в инструкции по применению. В хороших руках. «Апотека». Рекламодатели. Филиал УАБ «Тема Балтикс» в Латвии. Безрецептурный медикамент. Необоснованное применение лекарств вредно для здоровья. Консультируйтесь со своим врачом или фармацевтом об использовании лекарства. Перед применением лекарства внимательно прочитайте инструкцию по применению или соответствующую информацию на упаковке.
0: В Латвию с новой грандиозной программой возвращаются 10 итальянских тенеров в сопровождении Большого симфонического оркестра из более чем 40 музыкантов. Живой звук, мировые хиты и самые красивые праздничные мелодии прозвучат 16 декабря в Ата-центре в Риге и 21 декабря в Даугавпилсе. Билеты на Билишу сервис.
2: Когда эксперты Aerofins проверяют мясо из Lidl, мы всегда немного волнуемся.
3: Свежее, без добавок.
4: Свежее?
3: Свежее.
4: Без добавок?
3: Без добавок.
4: Очень хорошо.
2: Ух, это приятное чувство, когда тебе нечего скрывать. Свежее мясо, качество которого подтверждено строгими экспертами Aerofins.
5: Сейчас в Lidl свиной фарш 500 грамм, евро 79.
2: Подробнее на Lidl.lv. Lidl стоит того.
6: Я пью до дна.
7: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
6: Вот новый поворот.
7: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
6: Еще не все дорешено.
7: Билеты на сайте Билишу Сервис. Не пропустите.

0: от наших мелодий к ритмам золотых десятилетий.
1: Песни, ставшие легендами.
0: На Первом автомобильном.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 13 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про безопасность.
1: Хотя операция «Оборотень» помогла снизить давление нелегальной миграции на латвийско-белорусской границе, все чаще возникают вопросы о том, как долго можно поддерживать такой режим. Министр внутренних дел Янис Домброва подчеркивает эффективность операции, но руководство госпогранохраны ранее предупреждало, что часть сотрудников истощена и вместо дополнительных выплат больше всего хочет просто получить возможность отдохнуть. Домброва сообщил, что с начала года въехать в Латвию не законным путем не удалось примерно 12 тысячам человек. За 10 месяцев этого года мы не допустили въезда большего числа людей, чем за весь прошлый год, сказал министр. Он подчеркнул, что ситуация сейчас стабильнее, чем летом, когда число попыток нарушения границы достигло пика. При этом он не исключил, что после выборов в Сейм активность может вновь возрасти. Домброва признал, что в долгосрочной перспективе необходимы дополнительные кадровые ресурсы. Одним из решений может стать применение в пограничной охране модели государственной службы обороны. «Мы создадим систему резерва для пограничной охраны, которой не было все эти годы», — заявил министр.
3: Про проекты.
1: Еврокомиссия и Европейский инвестиционный банк объявили, что из фонда модернизации будет выделено 2,5 миллиарда евро для поддержки 51 энергетического проекта в 11 странах ЕС. Общий объем финансирования, доступный с января 2021 года в рамках фонда модернизации, увеличился до 23 миллиардов евро. Как подчеркивает Еврокомиссия, эти инвестиции помогут модернизировать энергетические системы, повысив энергоэффективность в различных секторах и одновременно сократив выбросы парниковых газов. Данный пакет из 51 отобранного проекта направлен на производство возобновляемой электроэнергии, внедрение возобновляемых источников энергии, модернизацию энергосетей и повышение энергоэффективности. Например, в Латвии за 40 миллионов евро планируется заменить дизельные автобусы на электрические. В Эстонии за 45 миллионов заменить используемые в общественном транспорте дизельные транспортные средства на электрические троллейбусы, а в Литве за 169 миллионов снизить уровень промышленных выбросов CO2 за счет повышения энергоэффективности и замены загрязняющих технологий.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Местами пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от 8 до 13 градусов тепла. Будет дуть северный и северо-восточный ветер до 4 метров в секунду. В Риге облачно. Температура воздуха составит от плюс 9 до плюс 11 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио.

0: Красная остановка.
1: Когда вечер становится чуть длиннее и кухня превращается в место встречи с теплом и покоем, самое время сделать вкусную остановку и попробовать приготовить сыр, который любят во всем мире. Моцареллу. Этот мягкий свежий сыр родом из Италии, из региона Кампания. Его изначально делали из молока буйволиц, и уже тогда он стал символом нежности и настоящего итальянского вкуса. Название моцареллы происходит от слова, означающее «отрезать». Ведь сырная масса формируется вручную. Мастера отрезают кусочки горячей структуры из ароматного теста и придают им форму шарика. Чтобы приготовить моцареллу дома, нужно немного терпения и хорошее настроение. Возьмите свежее молоко, добавьте закваску и сычужный фермент. Дайте молоку загустеть и образовать плотное сырное зерно. Затем отделите сыворотку. Аккуратно вымесите массу и начните тянуть ее, пока она не станет эластичной и гладкой. Из этой массы отщипываются небольшие кусочки, которые опускаются в холодную воду, а потом в рассол. Домашняя моцарелла хороша тем, что она всегда свежая. Подавайте ее с помидорами, листьями базилика и оливковым маслом. Этот вкус не просто итальянский. Он теплый, солнечный и настоящий, как очередная вкусная остановка. Приятного аппетита!
0: Вкусная остановка. Реклама.
2: Незнакомый номер, но ты знаешь, что это коллекторы? У юридического бюро «Балтайс Брунин Экс» есть решение. Закажи консультацию на «Балтайс Брунин Экс ЛВ», и квалифицированные юристы помогут начать процесс неплатежеспособности, если долги превышают 5000 евро. После окончания процесса все долги останутся в прошлом. Предлагаем юридические решения полного спектра, включая нестандартные ситуации. Первая консультация бесплатно. Звони 26 25 37 37. «Балтайс Брунин Экс ЛВ».
0: Коллекционеры, внимание! 8 ноября. Большой слет antik-front.com. Рига. Ата-центр. Монеты, банкноты, антиквариат. Покупка, продажа, обмен. 8 ноября с 10 до 14. antik-front.com. Место встречи коллекционеров. При поддержке Шенберг Аукцион. Куда бы ни вела дорога, будьте готовы. Милбаза – это качественная экипировка, надежное снаряжение и товары в стиле outdoor и military для активного отдыха, путешествий и повседневной жизни. Куртки, термобелье, головные уборы, термосы и туристические аксессуары. Все, что нужно для комфорта в любое время года. Милбаза – экипировка, проверенная временем. Ницгалос 18А и в интернете milbaza.lv.
3: В клинике «Балта» в Риге на улице Эрнеста Бирзника Упиша 10 принимает ревматолог Ирина Карпова, сертифицированный УЗИ-специалист. Клиника «Балта» – оборудование и технологии нового уровня. Клиника «Балта» – комплексная оценка состояния пациента, диагностика и эффективное лечение уже на первом визите. Узнайте больше на kbalta.eu или по телефону 28 770 660. Код медицинского учреждения 00100280.

0: Интересный факт. Подголовники.
1: Автомобильный подголовник придумали вовсе не для удобства. До конца 60-х годов многие автомобильные сиденья заканчивались на уровне плеч. При ударе сзади голова человека резко запрокидывалась назад, что могло привести к серьезной травме шеи. Поэтому подголовник стал важным элементом безопасности. Он ограничивает движение головы назад и защищает шейный отдел позвоночника.
0: Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

0: Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии небо останется облачным. Местами ожидаются кратковременные дожди, преимущественно на востоке страны. Ветер северный слабый, температура воздуха от 8 до 13 градусов тепла. В Риге облачно, во второй половине дня небольшой дождь. Местами сохранится дымка. При слабом ветре столбики термометров поднимутся до плюс 10 градусов.
0: Реклама.
2: Один день для твоего здоровья. Пройди сезонный чекап в клиниках ВЦА от 60 евро. Консультации дерматолога и другие комплексные обследования общего состояния здоровья. С картой лояльности Веселиба до конца октября. Запишись на сайте e-poliklinika.lv или по телефону 8828. Код медицинского учреждения 01-00-64120.
0: Britu alternatīvā roka zvaigznes Placebo 16. oktobrī Xiaomi Arēnā. Biļetes biļešu servisā Placebo 16. oktobrī Rīgā.
3: Готовы стать лучшей версией себя? Не упустите шанс! Спортивные клубы F1 в Риге – это залы с современным оборудованием, групповые тренировки и удобное местоположение в центре и районах города. У нас также доступны сквош, бокс, сауны, большой бассейн в F1 Пурцемс и детский фитнес. Без контрактов, без лишних условий. Только результат. Фитнес-клубы F1 – идеальный выбор для активных людей. Присоединяйтесь и открывайте новые возможности.
4: 30 миллионов посетителей по всему миру. Впервые в Риге. Всемирно известная выставка Bodies Evolution. Путешествие в удивительный мир человеческого тела. С 17 сентября в торговом центре Тейка Плаза. Билеты на Билишу сервис bodies.lv.
5: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: знаете, словила себя на мысли, что авторадио – это лучшее радио в дороге.
1: Хочу сказать спасибо за музыку, за драйв, за эмоции.
2: Вы реально делаете мой день.
3: Авторадио «Латвия». Вместе в пути.

0: мотор.
1: Киноафиша.
2: Если вы выбираете, что посмотреть днем или вечером, обратите внимание на сериал «Водоворот». Сериал «Водоворот» — это детектив с напряженной атмосферой большого города. В центре сюжета находится оперативная группа следователей, которая расследует серию загадочных преступлений, связанных с исчезновением подростков. Обстоятельства указывают на то, что за происходящим стоит человек, связанный с закрытым и опасным сообществом, использующим странные и пугающие идеи. По мере развития сюжета сериал «Водоворот» показывает не только сам ход расследования, но и то, как город постепенно раскрывает свою темную сторону. Следователи сталкиваются с миром, где рядом существуют равнодушие, страх, одиночество и ощущение, что некоторые люди оказываются никому не нужны. Именно это и становится почвой для зла, с которым им приходится бороться. Параллельно с расследованием в сериале «Водоворот» раскрываются личные истории героев. Руководитель группы Александр Краснов, которого играет актер Владимир Вдовиченков, пытается сохранить семью и наладить отношения с дочерью. Его коллега Марк борется с зависимостью и старается не сорваться, несмотря на постоянное давление и тяжелые обстоятельства работы. Другие участники команды также несут за плечами свой непростой опыт, который влияет на решения и поступки. Отдельную роль в истории играет девушка по прозвищу Муха. Она живет сложной жизнью, часто оказывается без поддержки взрослых, но при этом сохраняет отзывчивость и смелость. Ее путь в сериале «Водоворот» становится важной частью общего повествования и помогает взглянуть на происходящее глазами тех, кто чаще всего остается незамеченным. Сериал «Водоворот» — это не только детектив, но и история о выборе и о том, как большой город может менять людей. Интересного просмотра!
1: Киноафиша.
0: Стоп! Снято.
1: Реклама.
3: Home Story Riga позаботится о чистоте ваших штор. Профессионалы приедут, снимут, аккуратно упакуют, заберут, почистят, доставят и установят обратно ваши чистые и ароматные дневные или ночные шторы. А также Home Story Riga предлагает временные шторы. Вы даже ничего не заметите, кроме чистоты, свежести и уюта. Home Story Riga. Вы просто наслаждаетесь результатом. Все остальное мы сделаем за вас.
4: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены уже здесь. Аккумуляторная воздуходувка Шепах с аккумулятором 20 вольт и зарядным устройством поможет быстро и легко убрать территорию. Отлично подходит для сдувания листьев, скошенной травы и другого мусора. Компактная, легко разбирается и удобна для хранения. Цена всего 49 евро. Приходи в Уницимс АБЦ.
5: Не хватает сил? Чувствуешь усталость? Узнай причину. В Центральной лаборатории в октябре и ноябре комплекс анализов «Усталость СОС» со скидкой 48% за 19 евро 99 центов с картой Веселыба. Без направления врача. Код Центральной лаборатории 01006832.
6: Trenējos šodien, lai rīt varu kāpt augstāk. Pievienojies MyFitness un laimē aktīvu ceļojumu diviem uz Francijas Alpiem. MyFitness. Vesela dzīve sākas šeit. Loterijas atļaujas numurs 9131.
7: Я пью до дна за тех, кто в море.
8: Группа «Машина времени» в Риге. В золотом составе и с золотыми хитами.
7: Новый поворот.
8: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
7: Еще не все дорешено.
8: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропустите.

0: от наших мелодий к ритмам золотых десятилетий.
1: Песни, ставшие легендами.
0: На Первом автомобильном.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 14 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про преступления.
1: Государственная полиция завершила расследование деятельности международной организованной преступной группы, которая более 10 лет занималась нелегальным производством и контрабандой сигарет. Установлено, что в организованную группу входили не менее 54 человек, в том числе граждане других государств. Уголовный процесс передан в прокуратуру для начала уголовного преследования 16 подозреваемых, в том числе предполагаемого лидера группировки. Это одно из самых масштабных расследований, в ходе которого мы не только вышли на след крупной преступной деятельности, но и столкнулись с целенаправленным противодействием, призванным воспрепятствовать расследованию. Эта преступная сеть была очень развитой и профессиональной. Ее участники хорошо знали тактику и методы работы полиции. В частности, для сокрытия своей преступной деятельности они использовали запрещенные товары стратегического назначения, предназначенные для контрразведки и противодействия правоохранительным органам, сообщил начальник управления по борьбе с организованной преступностью Петерис Бауска. По оценкам полиции, деятельность группировки нанесла государству ущерб на сумму почти 85 миллионов евро.
2: Про Ригу.
1: Во время ремонтных работ на Вантовом мосту, которые планируется начать осенью следующего года, движение по нему останется частично открытым, заявил мэр Риги Вестурс Клейнбергс. Полностью мост закроют только на время замены вант. Мэр Риги также отметил, что на время ремонтных работ нужно будет перестроить перекрестки, чтобы обеспечить движение по планируемому временному мосту. Клейнберг сообщил, что Латвия с Валсцели уже готовит закупку для его приобретения. Достигнута договоренность производителям, что временный мост можно изготовить к осени следующего года. Возможно, даже ничего дополнительно закупать не придется, отметил Клейнбергс. Временную переправу после реконструкции Вантового моста можно будет использовать и в других случаях, добавил мэр. Как сообщалось, в конкурсе на реконструкцию Вантового моста победило объединение предприятий «Ваншутилц», предложившее выполнить работу за 69 миллионов 800 тысяч евро без налога на добавленную стоимость. Временный мост дополнительно обойдется примерно в 20 миллионов евро.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Местами пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от 8 до 13 градусов тепла. Будет дуть северный и северо-восточный ветер до 4 метров в секунду. В Риге облачно. Температура воздуха составит от плюс 9 до плюс 11 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио.

На календаре вторник, 13-е, но это не мешает нам наслаждаться приятным серым осенним деньком и гораздо более яркой музыкой на авторадио «Латвия». Сейчас пришло время выполнять ваши заявки в популярной народной передаче «Только для вас», но сразу хочу предупредить – наша коробочка почти полна. Если у вас есть кого поздравить или передать привет, поспешите, пока наш почтовый ящик окончательно не захлопнулся. Меня зовут Владимир Тин, всем добро пожаловать. 2299-4949 через WhatsApp – это номер на все случаи жизни. А начнем мы с милой просьбы от Светланы Клявини. Здравствуйте, недавно на вашем радио звучала чудесная песня про кофе, если можно ее название и исполнителя. Мы с удовольствием слушаем ваше радио, особенно по утрам, а кофе муж варит в турке. Под вашу музыку он получается особенным, сделанным с любовью. Буду рада еще раз услышать эту песню. Спасибо вам за хорошее настроение и удачи. Ну что ж, прекрасное послание. Отвечаю, Светлана, на ваш запрос. Песня называется «Волшебный черный кофе», создана Фелисой Дор при помощи ИИ, искусственного интеллекта. Никто не говорит, что это плохо, даже наоборот, многим нравится. Просто время сейчас такое, надо идти с ним в ногу, чтобы от жизни не отстать. А так, пожалуйста, слушаем песню про кофе от Фелисы Дор и наслаждаемся жизнью под позитивные ритмы и мелодии «Авторадио Латвия».

А вот следующее послание особенно порадовало, потому что речь в нем идет о большом друге нашей радиостанции. Это послание от Яны, она пишет. Здравствуйте, любимое авторадио и Владимир Тин. Пишу вам заранее, чтобы успеть в дневной эфир передачи «Только для вас». Передаю огромный привет моему папе Валентину Юсину. Вы его наверняка знаете. Он часто делится с вами историями и рассказывает о ситуациях на дорогах Риги. Но это сущая правда. Валентин давно с нами, постоянно принимает участие в акциях «Пилоты микс-медиа-группы». Яна продолжает. «Папочка, я тебя очень сильно люблю и безумно по тебе скучаю. Желаю самого хорошего, доброго, удачного дня, отличного настроения за рулем и крепкого здоровья. Спасибо тебе за твою любовь и за поддержку. От твоей любимой дочки Яны и от внучки Алисы». И, Владимир, порадуйте, пожалуйста, папу в эфире песней «Доченька». Ну что тут сказать, друзья, не удивлюсь, если по суровой мужской щеке Валентина скатится скупая мужская слеза от такого трогательного послания. Яна молодчина, прекрасно поздравила, присоединяюсь и желаю, чтобы, как всегда, на дорогах ни дураков, ни гвоздя, ни жезла. А мы слушаем к дню рождения Юрия Антонова в душевной передаче «Только для вас».

0: Реклама. Баня парит.
1: Хорошо.
0: Здоровье дарит.
1: Ну, давай, вот так.
0: А Соколовские бани еще и гармонию души и тела.
1: О, хорошо, пяточки.
0: Здесь каждый момент полон удовольствий. От пара до прекрасного угощения. Соколовские бани не только сохраняют вековые банные традиции, но и приумножают их, добавляя современные ритуалы красоты и здоровья, такие как классический эмельный массаж, экопилинг и другие. Занятия в тренажерном зале позволяют поддержать спортивную форму тела и энергию души. А оригинальная кухня – получить гастрономическое удовлетворение. Не зря говорят, в Соколовских банях помыться, что заново родиться.
1: Класс!
0: Юрмала, Булдури, Межапроспектс, 49.
2: Trenējo šodien, lai rīt varu paļauties uz savu ķermeni. Pievienojies MyFitness ar beztermiņa līgumu un kūsties savā ritmā. Viens abonements, 15 MyFitness sporta klubi. Vesela dzīve sākas šeit.
3: Легенда европейской поп-музыки Томас Андерс в Риге. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 7 ноября. Xiaomi Arena. Томас Андерс и все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти. Единственный юбилейный концерт в Латвии. Билеты на сайте Билешу Сервис. Звук живой.
4: Подпишись на еженедельную газету «Сегодня неделя» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов на 2027 год. Сейчас лучшее время оформить годовую подписку на газету «Сегодня неделя». Действует особая цена, а каждому подписчику подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Оформляй подписку в редакции. Внимание! Новый адрес редакции. Улица Балта, 3Б или на портале abone.bb.lv. Подробности в газете «Сегодня неделя».
0: Более 30 лет они покоряют.

Привет, Владимир и любимое авторадио. Так начинается следующее послание от девчат из Елгова. Они продолжают делать сказку былью, понимаешь ли. У нас работает незаменимый человек, это Лена Пуке. Душевная, всегда готовая выручить и когда надо прийти на помощь. Имя твое светлое, нежное, ясное. В нем вдохновение, улыбка, весна. Ты, Елена, родная, прекрасная, словно сказка, пришедшая из сна. Пусть везет тебе, Лена, безбрежно, каждый день будет полон тепла, окружает забота пусть тихо и нежно, а судьба бережет от проблем и от зла. Мы слушаем вашу честь, Елена, Стаса Михайлова, называется песня «Золотое сердце», и это прямо про вас.

0: Для тех, кто спешит.
1: Для тех, кто едет налегке.
0: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода, местами дождь. Ветер умеренный, на побережье порывами до 10-15 метров в секунду. Ночная температура воздуха от плюс 7 до плюс 9 градусов. В среду днем по всей Латвии сохранится преимущественно облачная погода. В отдельных районах возможен небольшой кратковременный дождь. Ветер южный до 6-7 метров в секунду с порывами на побережье. Температура воздуха от 9 до 13 градусов тепла. В Риге в среду ожидается облачная погода, возможен небольшой дождь. При умеренном южном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 12 градусов.
0: Реклама.
2: Какая-то спокойная, и все успеваешь. Ты пьешь Нарвастронг?
3: Нет, я пью новинку. Нарвастронг формула магния. Это магний и витамины группы В. Меньше нервничаю, стало спокойнее и чувствую себя энергичней.
2: Магний для нервов?
3: Да, Нарвастронг формула магния 500 миллиграммов. Помогает восполнить запасы магния, укрепить нервы и зарядить энергией.
2: О, звучит здорово. Я тоже куплю.
4: Нарвастронг формула магния. Спокойствие и энергия на каждый день. Обратите внимание. Обратите внимание, не изменяет полноценное сбалансированное питание.
0: Коллекционеры, внимание! 8 ноября. Большой слет. Antik-front.com. Рига. Ата-центр. Монеты, банкноты, антиквариат. Покупка, продажа, обмен. 8 ноября с 10 до 14. Antik-front.com. Место встречи коллекционеров. При поддержке Шенберг Аукцион.
5: После ревизора. Занавес закроется не для всех. Для 24 VIP-гостей вечер продолжится рядом с создателями спектакля. Лучшие места первого ряда. Камерный фуршет и легкими закусками. Полчаса общения с режиссером Сергеем Голомазовым и актерами. Авторская программа с автографами и профессиональная фотосъемка. 25 октября. Рига. Билеты на revizortheater.com и в Билешу сервис.
6: Kā būtu, ja Mozart spēlētu grupā Metallica? Klasiskās mūzikas huligāni grupa Da Gamba ar jauno koncertu šovu Mozartalika. Šaumi arēnā Rīgā 19. decembrī kopā ar Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri. Pērc biļetes jau šodien, biļešu paradīzē. Norausim jumtu ar mūziku 19. decembrī. Da Gamba, Mozartalika.
7: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: coffee. Только для вас.
1: Романтику в наши дни никто не отменял. И вот по такому прекрасному поводу в программу «По заявкам только для вас» пишет Диана. Привет, Авторадио. Было очень грустно, но стоило включить ваше радио, на душе стало теплее. Спасибо, что дарите настроение и согреваете сердца. Передайте, пожалуйста, большой привет Шмыгину Сергею. Я знаю, что он меня сейчас слышит. Я его очень сильно люблю. И поставьте, пожалуйста, песню Димы Билана «На берегу неба». Ну вот здесь мне, пожалуй, добавить нечего, так что к признанию в любви на всю страну отправляю вам, Сергей, песню «На берегу неба». Цените и любите, а также придумайте что-то в ответ. Это было бы просто замечательно. И мы слушаем Диму Билана в программе «По заявкам».

Следующая весточка программы по заявкам прилетела от Романа. Он пишет: «Приветствую всех в этот осенний октябрьский день и передаю привет напарнику Юрику. Он сейчас в поездке, но всегда вместе с Авторадио. Давайте ему передадим песню «Тото Кутуньо». Сами ее послушаем и насладимся». Ну что ж, слушаем и действительно наслаждаемся прекрасной мелодией на итальянский лад. Принимайте, Юрик, музыкальный подарок, композицию «Инсьеме» или «Вместе» в позитивной передаче «Только для вас».

А завершим народную передачу только для вас посланием от Светланы. Добрый день, мое любимое радио. Хочу передать привет Светлане Сухаржевской и порадуйте нас песней «Женщина-вишня» для хорошего настроения. Действительно, друзья, пусть песня «Жить и любить» нам помогает. А мы на этом с вами простимся до завтра. Встречаемся, как обычно, на том же месте в тот же час.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 15 часов. Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про исследования.
1: Более половины жителей Латвии не чувствуют уверенности в своем финансовом благополучии после выхода на пенсию. При этом твердую уверенность в безбедной старости выражают лишь 14% населения, свидетельствуют данные опроса банка «Люминор». Согласно результатам исследования, 22% респондентов оценивают свои предчувствия касательно пенсии как очень тревожные, а еще 30% опрошенных признались, что просто чувствуют себя неуверенно. Примерно каждый четвертый латвиец отметил, что имеет лишь слабую надежду на стабильное финансовое положение в старости. Опрос также выявил заметное гендерное различие. Женщины тревожатся о своем финансовом положении на пенсии гораздо сильнее мужчин. Мужчины, напротив, значительно чаще заявляли, что уверены в своем будущем. В «Люминор» объясняют, что эта разница обусловлена объективными экономическими причинами. По имеющимся данным, женщины Латвии в среднем получают пенсии примерно на четверть ниже, чем мужчины. В банке также напоминают, что пенсионная система Латвии напрямую привязана к уплаченным за всю жизнь социальным взносам. Более низкие доходы сегодня неизбежно означают меньшую пенсию завтра.
2: Про изменения.
1: Партнеры по правительственной коалиции поддержали предложение ввести в Латвии требования, согласно которому в будущем все автозаправочные станции должны быть обеспечены генераторами и спутниковым интернетом для бесперебойной работы, заявил глава фракции «Нового единства» в Сейме Эдмунд Сюревец. Он пояснил, что инициатива была разработана после оценки проблем с доступностью государственных услуг и информации, выявленных во время недавних бурь. Предложение предусматривает, что в случае перебоев с электроснабжением автозаправочные станции смогут продолжать работу и обеспечивать продажу топлива. Одновременно на каждой автозаправочной станции необходимо будет обеспечить доступ к спутниковому интернету, чтобы в кризисных ситуациях жители смогли связаться с близкими и получить необходимую информацию. Вопрос об оснащении автозаправочных станций генераторами приобрел актуальность после бури в конце августа. 22 августа на Латвию обрушилась сильнейшая за последние десятилетия летняя буря, которая вызвала масштабные повреждения. Во многих местах оказались недоступные услуги связи, перестали работать автозаправочные станции, а местами и магазины.
2: Про погоду.
1: В среду, 14 октября, в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Местами пройдут дожди. Дневная температура составит от 9 до 14 градусов тепла. Будет дуть южный ветер до 7 метров в секунду. В Риге облачно. Возможен небольшой дождь. Температура воздуха составит от плюс 10 до плюс 12 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио. Движение только вперед.
3: До 17 ноября, покупая английский чай «Ахмат» в магазинах Риме, вы не только насладитесь превосходным чаем, но и поможете молодежи в Латвии, которая в трудный момент осталась без поддержки семьи. С каждой проданной пачки чая 5 центов будут направлены на их поддержку в рамках программы «Ментор ЛВ». Делай добро с английским чаем «Ахмат».

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: У каждого поколения свой музыкальный язык, но чувства, о которых поют артисты, понятны всем. Именно поэтому новая песня дуэта «5 утра» может понравиться не только молодым, но и тем, кто постарше.

Сегодня у ребят премьера. «А ты мне докажи». За названием дуэта стоят Анна и Никита Беляковы. Они познакомились в Омске во время учебы в педагогическом колледже. Никита пишет песни, а Анна отвечает за вокал. Вскоре дружба переросла в любовь и в общий семейный творческий проект. А песня «Давай сбежим» принесла дуэту большую известность. Встречайте новую премьеру для хорошего осеннего настроения. Дуэт «5 утра». «А ты мне докажи».

0: Реклама. ПТА, ПТА, ПТА. Октябрь, ноябрь, декабрь. Время подарков в ПТА. Хейнер, Айга, Электролюкс, Миэле. Покупай стиральную машину и сушку известных производителей. Получи подарок – работу любящего пылесоса. Чистое белье, сухое белье, теплый дом – это чистый дом. ПТА. Спорим, что мы вам подходим. Информация ПТА ЛВ и в магазине ПТА Дамбя 3А.
1: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены уже здесь. Аккумуляторная воздуходувка Шепах с аккумулятором 20 вольт и зарядным устройством поможет быстро и легко убрать территорию. Отлично подходит для сдувания листьев, скошенной травы и другого мусора. Компактная, легко разбирается и удобна для хранения. Цена всего 49 евро. Приходи в Унице из АБЦ.
2: Куда бы ни вела дорога, будьте готовы. Милбаза – это качественная экипировка, надежное снаряжение и товары стиля outdoor и military для активного отдыха, путешествий и повседневной жизни. Куртки, термобелье, головные уборы, термосы и туристические аксессуары. Все, что нужно для комфорта в любое время года. Милбаза – экипировка, проверенная временем. Ницголос 18А и в интернете milbaza.lv.
3: В Латвию с новой грандиозной программой возвращаются 10 итальянских теноров в сопровождении Большого симфонического оркестра из более чем 40 музыкантов. Живой звук, мировые хиты и самые красивые праздничные мелодии прозвучат 16 декабря в Ата-центре в Риге и 21 декабря в Даугавпилсе. Билеты на Билишу сервис.

0: музыкой дорога короче,
1: а настроение выше.
0: Авторадио «Латвия» представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: Ginger. Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах. Ну и тут же к новостям. Евросоюз 1 декабря вводит квоты на импорт гибридных машин. Ввоз этих авто ограничит до 350 тысяч штук в год. В первый год будет действовать жесткий лимит, который в дальнейшем станет расти на 6% ежегодно, и такая мера рассчитана на 4 года. Хотя ограничения вызваны экспансией китайского автопрома, формально они коснутся поставок из всех стран в соответствии с нормами ВТО. Вопрос защиты европейского рынка от дешевого китайского импорта, создающего угрозы местным производителям, лидеры ЕС обсудят на саммите в Брюсселе уже в этот четверг. Интересно, будет ли на саммите обсуждаться вопрос, почему европейские авто получаются дороже китайских? Можно ли выиграть конкуренцию в честной борьбе? Ранее сообщалось, что Китай и Евросоюз достигли взаимопонимания по вопросу экспорта китайских гибридных автомобилей в Европу по итогам двухдневных торговых переговоров в Пекине. Полиция Латвии продолжает штрафовать водителей за парковку, в том числе в местах, где автомобили годами оставляли без проблем. Иногда достаточно установить новый дорожный знак, чтобы привычное место парковки стало запрещенным. При этом знаки под номерами 326 и 327 имеют принципиальные отличия. Знак 326 «Остановка запрещена» запрещает как остановку, так и стоянку. Знак 327, то есть «Стоянка запрещена», запрещает только стоянку, допуская остановку в предусмотренных правилами случаях. Отдельного внимания заслуживают дополнительные таблички со стрелками, которые определяют границы действия такого запрета. Например, стрелка «Вверх» указывает на начало участка, на котором действуют ограничения. Двусторонняя стрелка означает, что запрет продолжает действовать на данном участке, а стрелка «Вниз» обозначает его окончание. Поэтому при парковке важно учитывать не только сам знак, но и направление стрелки, расположение автомобиля относительно знака и другие элементы организации движения. Особенно интересна ситуация, когда знаки под номерами 326 и 327 установлены на одной опоре, но направлены в противоположные стороны. Как в таком случае водителю определить, какой именно запрет действует на конкретном участке дороги? Ведь значение имеет направление, с которого водитель подъезжает к знаку, и то, к какому участку дороги относится установленное ограничение. И вот если человек годами оставлял автомобиль в одном месте, а затем обнаружил штраф после появления новых знаков, возникает закономерный вопрос. Насколько грамотно организованы ограничения? Достаточно ли обозначена зона их действия? И обоснованно ли применен штраф? Надо разбираться. Еще одна актуальная тема. Не все животные осенью готовятся к зимней спячке. У некоторых, напротив, именно в ноябре начинается самый активный брачный период, например, у оленей. Это означает, что вероятность встретить их на дороге или поблизости намного выше, особенно рано утром или в сумеречное время, когда видимость и без того ограничена. Помните, что олени обычно передвигаются стаями, поэтому если вы увидели одного, замедлитесь и убедитесь, что другие не собираются пересекать дорогу. Другие ночные животные, такие как лисы или еноты, тоже становятся особенно активными в темное время суток и могут совершенно неожиданно выскочить на проезжую часть. Если какое-то животное все же выскочит прямо перед вашей машиной, не поворачивайте резко руль в одну или другую сторону. Это может привести к потере контроля над машиной. Вместо этого начинайте тормозить, но продолжайте ехать прямо. Если столкновение все же произойдет, его последствия будут намного легче, чем если бы вы попытались избежать столкновения и въехать в кювет. Всем удачи в пути!
1: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах каждый рабочий день. На Авторадио Латвия.
2: Погода. По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода, местами дождь. Ветер умеренный, на побережье порывами до 10-15 метров в секунду. Ночная температура воздуха от плюс 7 до плюс 9 градусов. В среду днем по всей Латвии сохранится преимущественно облачная погода. В отдельных районах возможен небольшой кратковременный дождь. Ветер южный до 6-7 метров в секунду с порывами на побережье. Температура воздуха от 9 до 13 градусов тепла. В Риге в среду ожидается облачная погода, возможен небольшой дождь. При умеренном южном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 12 градусов.
1: Реклама.
3: Время позаботиться о себе. В октябре в клиниках ВЦА людям старшего возраста скидка 10% на зубное протезирование и 15% на магнитно-резонансные исследования с картой Веселыба. Запишись на apoliklinika.lv или звони 8828. Код медицинского учреждения 01006410.
4: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фироли» я забыл, что такое проблема с отоплением.
5: В доме всегда тепло с «Фироли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
6: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фироли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ» – теплый дом, счастливый дом.
7: Готовы стать лучшей версией себя? Не упустите шанс! Спортивные клубы F1 в Риге – это залы с современным оборудованием, групповые тренировки и удобное местоположение в центре и районах города. У нас также доступны сквош, бокс, сауны, большой бассейн в F1 Пурцемс и детский фитнес. Без контрактов, без лишних условий. Только результат. Фитнес-клубы F1 – идеальный выбор для активных людей. Присоединяйтесь и открывайте новые возможности.
8: Подпишись на еженедельную газету «Сегодня неделя» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов на 2027 год. Сейчас лучшее время оформить годовую подписку на газету «Сегодня неделя». Действует особая цена, а каждому подписчику подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Оформляй подписку в редакции. Внимание, новый адрес редакции. Улица Балта, 3Б или на портале abone.bb.lv. Подробности в газете «Сегодня неделя».
9: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Музыка объединяет поколения.
1: Все лучшее от прошлых десятилетий до самых свежих премьер.
0: От проверенных временем хитов к новым песням на Авторадио Латвия.
1: Прямо сейчас.

0: на четырех лапах.
1: В программе «На четырех лапах» мы рассказываем о том, как собака воспринимает окружающий мир. Сегодня мы поговорим о ее нюхе и о том, какую роль он играет в жизни питомца. Обоняние для собаки является главным инструментом восприятия. В носу у нее огромное количество рецепторов, которые позволяют улавливать мельчайшие частицы запахов. Поэтому запахи для собаки становятся не просто сигналами, а источником подробной информации о мире. Когда собака обнюхивает предмет или поверхность, она получает сведения о том, кто здесь был, как давно и в каком состоянии находился другой организм. По запаху собака может распознавать настроение, стресс, здоровье и даже индивидуальные особенности другого животного или человека. Это напоминает особый язык, который собака считывает носом. Нюх помогает ей ориентироваться, принимать решения и находить важные ориентиры. Через запах собака узнает близких людей, запоминает маршруты, чувствует перемены в окружающей среде и отмечает границы территории. Если во время прогулки питомец задерживается у куста или у земли, он не просто тянет время. Он анализирует информацию, сверяет запахи с памятью и делает выводы. Важно давать собаке возможность использовать собственный нюх. Прогулки, на которых она свободно обнюхивает пространство, помогают ей успокаиваться и лучше справляться с эмоциями. Такая активность снижает тревожность, создает ощущение контроля и делает жизнь более насыщенной. Возможность нюхать для собаки столь же важна, как возможность разговаривать для человека. Собачий нюх впечатляет своей точностью и разнообразием возможностей. У собаки около 300 миллионов обонятельных рецепторов, и эта чувствительность позволяет улавливать частицы запахов, которые человек не заметит. Благодаря этому собака получает подробную картину происходящего и понимает особенности окружающей среды. И пока собака дышит запахами и исследует пространство, мир на четырех лапах становится понятнее человеку.

0: Реклама. Баня парит.
1: Хорошо.
0: Здоровье дарит.
1: Ну, давай, давай, давай, вот так.
0: А Соколовские бани еще и гармонию души и тела.
1: О, хорошо, пяточки, пяточки.
0: Здесь каждый момент полон удовольствий. От пара до прекрасного угощения. Соколовские бани не только сохраняют вековые банные традиции, но и приумножают их, добавляя современные ритуалы красоты и здоровья, такие как классический и мыльный массаж, экопилинг и другие. Занятия в тренажерном зале позволяют поддержать спортивную форму тела и энергию души. А оригинальная кухня – получить гастрономическое удовлетворение. Не зря говорят, в Соколовских банях помыться, что заново родиться.
1: Класс!
0: Юрмала, Булдури, Межапроспект, 49.
2: Мощный бит, модный тренд, гигабит, интернет.
3: Гигабит, интернет.
4: Гигабит, интернет.
3: Мы топ-3 телеком, подключай Балтиком. Подключай Балтиком, подключай Балтиком. Балтик, Балтик, Балтик, Балтик.
5: Какая ты спокойная, и все успеваешь. Ты пьешь Нарвастронг?
6: Нет, я пью новинку. Нарвастронг формула магния. Это магний и витамины группы В. Меньше нервничаю, стало спокойнее и чувствую себя энергичней.
5: Магний для нервов?
6: Да, Нарвастронг формула магния 500 миллиграммов. Помогает восполнить запасы магния, укрепить нервы и зарядить энергией.
5: О, звучит здорово, я тоже куплю.
7: Нарвастронг формула магния. Спокойствие и энергия на каждый день. Обратите внимание, не изменяет полноценные зоны сегодня питания.
8: Выставка зарубежного образования снова в Риге. 17 октября в Radisson Blue Hotel Latvia более 50 учебных заведений со всего мира. Университеты, средние школы, колледжи и языковые лагеря. Учеба в Европе, в США и в Канаде. Встречаемся в субботу, 17 октября, на выставке зарубежного образования в отеле Radisson Blue Hotel Latvia. Вход на выставку свободный. Подробнее на сайте meridian.lv.
9: Trenējos šodien, lai rīt varu paļauties uz savu ķermeni. Pievienojies MyFitness un laimē aktīvu ceļojumu diviem uz Francijas Alpiem. MyFitness. Vesela dzīve sākas šeit. Loterijas atļaujas numurs 9131.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 16 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. В 56 школах Латвии проходят дни открытых дверей в столовых. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Уже третий год подряд компания Baltic Restaurants, которая работает под брендами Daily и Freestar, проводит дни открытых дверей в обслуживаемых ею школах по всей стране. Родители могут увидеть, как работают кухни и организован процесс питания, а также попробовать обеды, которые ежедневно получают их дети. В рамках дней открытых дверей компания примет родителей в 56 школах Латвии. Всего для участия зарегистрировались 829 человек. Во время мероприятия родители могут изучить ежедневное меню и продегустировать обеды, которые подают детям. Цель инициативы – выстроить доверительные отношения между родителями школы и сотрудниками компании-оператора питания. «Мы проводим эту акцию уже третий год, поскольку считаем, что открытый диалог – важнейшее условие доверия. Рады, что наша идея, которую мы первыми реализовали в Латвии, вдохновила других операторов питания и становится все более распространенной практикой», отметил председатель правления Baltic Restaurants Айгарс Каугарс. «Видим растущий интерес к возможности лично увидеть, как организовано школьное питание. В некоторых школах отклик родителей настолько велик, что мы проводим мероприятия в два этапа, чтобы не нарушать привычный график обеденного перерыва у детей и дать возможность каждому получить полное представление о процессе», рассказал Каугарс. В этом году дни открытых дверей пройдут в школьных столовых 19 городов, в том числе Риги.
2: Про полицию.
1: История о предполагаемых сексуальных домогательствах в центре Риги получила продолжение. Прокуратура не отменила решение о прекращении уголовного дела. Прокуратура пока не отменила решение полиции о прекращении уголовного процесса по делу о предполагаемых сексуальных домогательствах к женщине в центре Риги. По версии заявительницы, к ней пристали двое мужчин, похожих на выходцев из Индии или Пакистана. Однако следствие не нашло доказательств ее утверждения. Проверка возможного предоставления заведомо ложных показаний и введение общества в заблуждение продолжается. В прокуратуре сообщили, что 28 сентября вышестоящий прокурор рассмотрел жалобу женщины. По итогам проверки не было обнаружено оснований для отмены решения надзирающего прокурора от 25 августа и постановления следователя от 21 июля о прекращении уголовного процесса. Это решение можно было обжаловать у следующего вышестоящего прокурора в течение 10 дней с момента получения постановления. В настоящее время такая жалоба поступила и находится на рассмотрении. Согласно закону, срок ее рассмотрения составляет 30 дней со дня получения.
2: Про погоду.
1: Завтра в Латвии сохранится преимущественно облачная погода. Местами возможен небольшой кратковременный дождь. Ветер южный до 7 метров в секунду с порывами на побережье. Температура воздуха от 9 до 13 градусов тепла. В Риге в среду ожидается облачная погода. Возможен небольшой дождь. Столбики термометров поднимутся до плюс 12 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио.

0: Первое автомобильное радио. Настя, подари мне один только взгляд. Мечта сбывается и не сбывается. 103.2 FM.
1: Мой любимый нежный лучик, разгоняющий злые тучи.
2: Авторадио Латвия.
0: Вместе в пути.

0: Реклама.
1: ПТА, ПТА, ПТА. Сентябрь, октябрь, ноябрь. Покупая дизайнерскую современную технику Haier и Candy, технику от итальянского производителя, каждая покупка участвует в лотерее. Подарок 100 микроволновых печей фирмы Haier и Candy. ПТА. Спорим, что мы вам подходим. ПТА Дамбья 3А и ПТА ЛВ. Номер лотереи 9113.
2: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
3: Home Story Riga позаботится о чистоте ваших штор. Профессионалы приедут, снимут, аккуратно упакуют, заберут, почистят, доставят и установят обратно ваши чистые и ароматные дневные или ночные шторы. А также Home Story Riga предлагает временные шторы. Вы даже ничего не заметите, кроме чистоты, свежести.

0: и уюта. Home Story Riga. Вы просто наслаждаетесь результатом. Все остальное мы сделаем за вас.
1: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Maximā no 13. līdz 19. oktobrim. Siestilzītes Farm Milk 43%, 4,99 eiro kilogramā. Kūtīdētas vistu olas Altikovo iepakojumā 10 vienības. 1,69 eiro. Ar paldies karti konservētā kaķu parība Felix 4 veidi. Iepakojumā 4,85 gramu vienības. 1,19 eiro. Maximā, lai nekā netrūktu.
2: Vision Express уверены, если теряется резкость, нужно проверить зрение. И полный комплект очков для тебя от 49 евро. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на Vision Express LV.
3: Куда бы ни вела дорога, будьте готовы. Милбаза – это качественная экипировка, надежное снаряжение и товары стиля outdoor и military для активного отдыха, путешествий и повседневной жизни. Куртки, термобелье, головные уборы, термосы и туристические аксессуары. Все, что нужно для комфорта в любое время года. Милбаза – экипировка, проверенная временем. Низголос 18А и в интернете milbaza.lv.
0: Новое лицо к понедельнику не обещаем.
3: Идеальное тело за один вечер тоже.
0: Но поможем выглядеть и чувствовать себя лучше.
3: Бриз Студио энд Спа. Пространство здоровья и красоты. Коррекция веса для стройного силуэта. Оздоровительные процедуры для лица и тела. Массаж головы для расслабления. Аквабайк для легкости ног. МС Скульптор для укрепления мышц. Эндотерапия для тонуса кожи.
0: Бриз Студио энд Спа. Забота о себе с удовольствием.
3: Бронируйте на brizstudio.lv.

0: Интересный факт. Хромированные детали.
1: Хромированные детали на автомобилях изначально использовались не для красоты, а для защиты от ржавчины. Хром создает прочную оксидную пленку, устойчивую к влаге и соли. Со временем зеркальный блеск хрома стал элементом стиля и роскоши.
0: Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода, местами дождь. Ветер умеренный, на побережье порывами до 10-15 метров в секунду. Ночная температура воздуха от плюс 7 до плюс 9 градусов. В среду днем по всей Латвии сохранится преимущественно облачная погода. В отдельных районах возможен небольшой кратковременный дождь. Ветер южный до 6-7 метров в секунду с порывами на побережье. Температура воздуха от 9 до 13 градусов тепла. В Риге в среду ожидается облачная погода, возможен небольшой дождь. При умеренном южном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 12 градусов.
0: Реклама.
2: Незнакомый номер, но ты знаешь, что это коллекторы? У юридического бюро «Балтайс Брунин Экс» есть решение. Закажи консультацию на «Балтайс Брунин Экс ЛВ», и квалифицированные юристы помогут начать процесс неплатежеспособности, если долги превышают 5000 евро. После окончания процесса все долги останутся в прошлом. Предлагаем юридические решения полного спектра, включая нестандартные ситуации. Первая консультация бесплатно. Звони 26 25 37 37. «Балтайс Брунин Экс ЛВ».
3: Trenējos šodien, lai rīt varu kāpt augstāk. Pievienojies MyFitness un laimē aktīvu ceļojumu diviem uz Francijas Alpiem. MyFitness – vesela dzīve sākas šeit. Loterijas atļaujas numurs 9131.
4: Добро пожаловать в Max and Mila's World. Здесь ты найдешь все, что приносит радость собакам и кошкам. Вкусный корм без добавленного сахара и искусственных красителей, а также игрушки, чтобы как следует порезвиться и выплеснуть лишнюю энергию. Max and Mila's World – новинка в магазинах Lidl. Все для собак и кошек. С понедельника паштет для собак всего 4 евро 39 центов. Lidl – стоит того.
5: Позаботься о тех, кто заботился о тебе. В Центральной лаборатории в октябре и ноябре комплекты анализов для сеньоров со скидкой 44% от 17 евро 99 центов с картой Веселыба. Без направления врача. Код Центральной лаборатории 01006830.
6: Britu alternatīvā roka zvaigznes – Placebo. 16. oktobrī – Xiaomi arēnā. Biļetes – biļešu servisā. Placebo. 16. oktobrī – Rīgā.
7: «7bet». Весь октябрь следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова» в сезоне Высшей Лиги Латвии, поддерживает «7bet». Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
8: Я пью до дна за тех, кто в море.
9: Группа «Машина времени» в Риге. В золотом составе и с золотыми хитами.
10: Вот новый поворот.
9: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
11: Еще не все дорешено.
9: Билеты на сайте «Билешу сервис». Не пропусти.
11: Еще не все разрешено.
12: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Музыка объединяет поколения.
1: Все лучшее от прошлых десятилетий до самых свежих премьер.
0: От проверенных временем хитов к новым песням на Авторадио Латвия.
1: Прямо сейчас.

0: Автомонитор.
1: Приближается вечер, а вместе с ним уже стартовал час пик в латвийской столице. К этому моменту от 5 до 6 баллов. Монитор показывает 34 затора. Понятно, что затруднений скоро будет гораздо больше, и они увеличатся по своей протяженности. Пока же еще можно местами проехать с ветерком, при этом мы не превышаем и не нарушаем. Кстати, подвели итоги прошлой недели. 405 ДТП за 5 рабочих дней, это 80 за сутки. Вроде немало, но еще недавно средний показатель составлял 92 ДТП. За вчерашний понедельник были зарегистрированы в городе 64 аварии. Это вообще возвращает нас к показателю 4-5-летней давности. Будем это расценивать как положительный момент и отметим заторы, которые создают наибольшие трудности. В Чекуркалнсе на Крустобазнице с Ивискалю от 12 минут. Примерно столько же можно оставить на Густава Земгалы-Гатвы перед Брибос в направлении восточной магистрали. В центре растет затор на Валдемара в сторону Вантового моста, а в Пардаугаве плотно на Даугавгривас и на Слукас в сторону перекрестка с Юрмалы-Гатвы. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Пожелаю всем удачного продолжения дня и будем внимательны.
0: Автомонитор Авторадио. Реклама.
2: Укрепляй свой организм осенью в аптеках «Апотека». В этом месяце на детские витамины «Марсейши» скидки до 60% и скидка 50% на продукты бренда «Провизор» при покупке любых двух. Сочетай на свой выбор из широкого ассортимента минералов «Провизор» и выбирай железо, цинк, безглицинат магния или новый жидкий магний «Провизор Drink and Go», который удобно принимать прямо из саше. В хороших руках. «Апотека». Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
3: Коллекционеры, внимание! 8 ноября. Большой слет antik-front.com. Рига. Ата-центр. Монеты, банкноты, антиквариат. Покупка, продажа, обмен. 8 ноября с 10 до 14. antik-front.com. Место встречи коллекционеров. При поддержке Шенберг Аукцион.
4: Выставка зарубежного образования снова в Риге. 17 октября в Radisson Blue Hotel Latvia более 50 учебных заведений со всего мира. Университеты, средние школы, колледжи и языковые лагеря. Учеба в Европе, в США и в Канаде. Встречаемся в субботу, 17 октября, на выставке зарубежного образования в отеле Radisson Blue Hotel Latvia. Вход на выставку свободный. Подробнее на сайте meridian.lv.
5: Время позаботиться о себе. В октябре в клиниках ВЦА людям старшего возраста скидка 10% на зубное протезирование и 15% на магнитно-резонансные исследования с картой Веселыба. Запишись на e-poliklinika.lv или звони 8828. Код медицинского учреждения 01006410.
6: Более 30 миллионов посетителей по всему миру. Впервые в Риге. Всемирно известная выставка «Bodies Evolution». Путешествие в удивительный мир человеческого тела. С 17 сентября в торговом центре Тейка Плаза. Билеты на Билишу сервис bodies.lv.
7: Включаем сниженные цены с понедельника в Lidl. Соленое филе атлантического лосося 1 килограмм с Lidl Plus 14,99. Ультрапастеризованное молоко 1 литр с Lidl Plus 39 центов. И молотый кофе Мэрилт. При покупке двух штук цена за одну с Lidl Plus 4,99. Lidl стоит того.
8: Борис Бреча, Латвия. 23 октября. Шоми Арена. Борис und Viņa Reflection Tour. Iespaidīgs šovs, elpu aizraujoša gaismu scenogrāfija un unikāla atmosfēra. Boris Brečā, Show Me Arena. Vienīgais koncerts Baltijas valstīs. Biļetes, tickets

0: от наших мелодий к ритмам золотых десятилетий.
1: Песни, ставшие легендами.
0: На Первом автомобильном.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 17 часов. Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. Премьер пообещал выделить 1 000 000 евро на развитие киноиндустрии с 2028 года. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Премьер-министр Андерс Кулбергс обещает выделять киноиндустрии 1 000 000 евро ежегодно с 2028 года. Однако пока не ясно, из каких источников планируется обеспечивать это финансирование. Премьер-министр, встретившийся во вторник в кабинете министров с представителями отрасли, заявил журналистам, что к этому вопросу планируется вернуться в следующем году, пересмотрев часть финансирования, которая выделяется без конкурса. Кулбергс подчеркнул, что такая практика больше не будет продолжаться. По его словам, достигнута договоренность о разработке для киноиндустрии четкой модели финансирования, на которую отрасль сможет рассчитывать. Премьер-министр подчеркнул, что киноиндустрию нельзя оставлять без финансирования. Он пояснил, что один блок вопросов касается контента, созданного в Латвии, а другой – того, как эффективнее привлекать зарубежных представителей киноиндустрии к съемкам фильмов в стране. Он привел пример: Министерство финансов готово освободить зарубежную киноиндустрию от налога на добавленную стоимость, однако существуют и другие налоги и расходы. По мнению премьер-министра, это неправильно, и в этой сфере Латвия не может конкурировать с Литвой и Эстонией. «Я заверил представителей отрасли, что поддержу ее в правительстве, в том числе при обсуждении госбюджета. Мы решим этот вопрос и разработаем устойчивую модель, чтобы отрасль могла спокойно работать и четко понимать, на что рассчитывать в дальнейшем», – заявил Кулбергс. По его словам, премьер-министр должен смотреть на ситуацию шире, чем интересы одной отрасли. Для него также важно, какой вклад в Латвию готовы вносить партнеры по сотрудничеству. Премьер-министр пришел к выводу, что выгоды для безопасности Латвии и других отраслей значительно превышают выгоды, которые один лишь налог на стриминговые платформы мог бы принести киноиндустрии. Руководитель Национального киноцентра Дита Риетума отметила, что стороны пришли к взаимопониманию. Рано или поздно необходимо ввести отчисления международных и местных стриминговых платформ на развитие национального кино. По ее словам, это важно. Она выразила надежду, что в следующем году будут предприняты последовательные шаги для принятия соответствующего закона. Отвечая на вопрос, уверена ли она, что киноиндустрия получит финансирование в размере 1 миллиона евро, Риетума заявила: «Мы живем в такое время, когда гарантий нет». По ее мнению, если предлагается такой компромиссный вариант, то он и будет реализован.
2: Про погоду.
1: Завтра в Латвии сохранится преимущественно облачная погода. Местами возможен небольшой кратковременный дождь. Ветер южный до 7 метров в секунду с порывами на побережье. Температура воздуха от 9 до 13 градусов тепла. В Риге в среду ожидается облачная погода. Возможен небольшой дождь. Столбики термометров поднимутся до плюс 12 градусов. Елена Симон, новостная студия Микс Медиа Групп.
0: Авторадио. Движение только вперед.
3: До 17 ноября, покупая английский чай «Ахмат» в магазинах Риме, вы не только насладитесь превосходным чаем, но и поможете молодежи в Латвии, которая в трудный момент осталась без поддержки семьи. С каждой проданной пачки чая 5 центов будут направлены на их поддержку в рамках программы «Ментор ЛВ». Делай добро с английским чаем «Ахмат».

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: У каждого поколения свой музыкальный язык, но чувства, о которых поют артисты, понятны всем. Именно поэтому новая песня дуэта «5 утра» может понравиться не только молодым, но и тем, кто постарше. Сегодня у ребят премьера. «А ты мне? Докажи». За названием дуэта стоят Анна и Никита Беляковы. Они познакомились в Омске во время учебы в педагогическом колледже. Никита пишет песни, а Анна отвечает за вокал. Вскоре дружба переросла в любовь и в общий семейный творческий проект. А песня «Давай сбежим» принесла дуэту большую известность. Встречайте новую премьеру для хорошего осеннего настроения. Дуэт «5 утра». «А ты мне? Докажи».

0: Автомонитор.
1: За минувшие полчаса трафик прибавил балл с 5 до 6 с хвостиком. Заторы в латвийской столице продолжают расти. Пока их 48, но это ненадолго, потому что выехали с трудовых мест и влились в поток 5-часовые. А значит, трафик уплотнится и пробок прибавится. Тем временем мы получили сообщение от Александра Карташова. Он рассказал о помехе на дороге.
2: Добрый вечер. Дорожная информация тайного агента Александра. На островном мосту в сторону Пардалговы встала в правой полосе машинка. Так что будьте там повнимательны, потому что там уже 70. Как-то так. Всем удачи.
1: Спасибо Александру, что предупредил. Вы тоже, друзья, если вдруг что-то мешает движению, не сочтите за труд, сигнализируйте по номеру 2299-4949 через WhatsApp. Вернемся к пробкам. Получасовой затор на Крустобазнице. В центре участок Валдемара-Вантовый мост и далее до перекрестка Смелсила займет в общей сложности примерно 25 минут. Это самые затратные по времени маршруты, все остальное до 15 минут. Что ж, стараемся объезжать самые проблемные участки, и на этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Пожелаю всем хорошего вечера и безопасного движения.
0: Автомонитор. Авторадио. Реклама. ПТА, ПТА, ПТА. Октябрь, ноябрь, декабрь. Время подарков в ПТА. Хейнер, Айга, Электролюкс, Миэле. Покупай стиральную машину и сушку известных производителей. Получи подарок – работу любящего пылесоса. Чистое белье, сухое белье, теплый дом – это чистый дом. ПТА. Спорим, что мы вам подходим. Информация ПТА ЛВ и в магазине ПТА Дамбиатрия.
3: Один день для твоего здоровья. Пройди сезонный чекап в клиниках ВЦА от 60 евро. Консультации дерматолога и другие комплексные обследования общего состояния здоровья. С картой лояльности ВЭС либо до конца октября. Запишись на сайте e-poliklinika.lv или по телефону 8828. Код медицинского учреждения 01006410.
4: Празднование 20-летия Nissan Qashqai началось с выпуска особой юбилейной версии Nissan Qashqai Carbon Edition. Это лимитированная версия, отличается спортивным дизайном, автоматической трансмиссией и эксклюзивным оснащением. Спеццена 29 990 евро, только ограниченное время, а удовольствие от вождения останется на долгие годы. Приобретите лимитированную версию и празднуйте юбилей Qashqai вместе с нами. Узнайте подробнее на Nissan LV.
5: В клинике Балта в Риге на улице Эрнеста Бирзнека-Упиша 10 принимает ревматолог Ирина Карпова, сертифицированный УЗИ-специалист. Клиника Балта. Оборудование и технологии нового уровня. Клиника Балта. Комплексная оценка состояния пациента, диагностика и эффективное лечение уже на первом визите. Узнайте больше на kbalta.eu или по телефону 28 770 660. Код медицинского учреждения 00100280.
6: После ревизора занавес закроется не для всех. Для 24 VIP-гостей вечер продолжится рядом с создателями спектакля. Лучшие места первого ряда. Камерный фуршет и легкими закусками. Полчаса общения с режиссером Сергеем Голомазовым и актерами. Авторская программа с автографами и профессиональная фотосъемка. 25 октября. Рига. Билеты на revizortheater.com и в Билешу-сервис.
7: Особые вкусы «Делюкс», созданные для наслаждения, уже в «Лидл». С понедельника оливковое масло высшего качества пол-литра 7,99. Апельсины в шоколаде 150 грамм 3,99. И безалкогольный глинтвейн 750 миллилитров 2,99. «Лидл» стоит того.
8: Легенда европейской поп-музыки Томас Андерс в Риге. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 7 ноября. Xiaomi Arena. Томас Андерс и все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти. Единственный юбилейный концерт в Латвии. Билеты на сайте Билешу Сервис. Звук живой.

0: Песни соединяют города, слушателей и дороги.
1: Авторадио «Латвия» представляет «Песня для тех, кто в пути».

0: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах. Ну и тут же к новостям. Евросоюз 1 декабря вводит квоты на импорт гибридных машин. Ввоз этих авто ограничит до 350 тысяч штук в год. В первый год будет действовать жесткий лимит, который в дальнейшем станет расти на 6% ежегодно, и такая мера рассчитана на 4 года. Хотя ограничения вызваны экспансией китайского автопрома, формально они коснутся поставок из всех стран в соответствии с нормами ВТО. Вопрос защиты европейского рынка от дешевого китайского импорта, создающего угрозу местным производителям, лидеры ЕС обсудят на саммите в Брюсселе уже в этот четверг. Интересно, будет ли на саммите обсуждаться вопрос, почему европейские авто получаются дороже китайских? Можно ли выиграть конкуренцию в честной борьбе? Ранее сообщалось, что Китай и Евросоюз достигли взаимопонимания по вопросу экспорта китайских гибридных автомобилей в Европу по итогам двухдневных торговых переговоров в Пекине. Полиция Латвии продолжает штрафовать водителей за парковку, в том числе в местах, где автомобили годами оставляли без проблем. Иногда достаточно установить новый дорожный знак, чтобы привычное место парковки стало запрещенным. При этом знаки под номерами 326 и 327 имеют принципиальные отличия. Знак 326 «Остановка запрещена» запрещает как остановку, так и стоянку. Знак 327, то есть «Стоянка запрещена», запрещает только стоянку, допуская остановку в предусмотренных правилами случаях. Отдельного внимания заслуживают дополнительные таблички со стрелками, которые определяют границы действия такого запрета. Например, стрелка «Вверх» указывает на начало участка, на котором действуют ограничения. Двусторонняя стрелка означает, что запрет продолжает действовать на данном участке, а стрелка «Вниз» обозначает его окончание. Поэтому при парковке важно учитывать не только сам знак, но и направление стрелки, расположение автомобиля относительно знака и другие элементы организации движения. Особенно интересна ситуация, когда знаки под номерами 326 и 327 установлены на одной опоре, но направлены в противоположные стороны. Как в таком случае водителю определить, какой именно запрет действует на конкретном участке дороги? Ведь значение имеет направление, с которого водитель подъезжает к знаку, и то, к какому участку дороги относится установленное ограничение. И вот если человек годами оставлял автомобиль в одном месте, а затем обнаружил штраф после появления новых знаков, возникает закономерный вопрос. Насколько грамотно организованы ограничения, достаточно ли обозначена зона их действия и обоснованно ли применен штраф? Надо разбираться. Еще одна актуальная тема. Не все животные осенью готовятся к зимней спячке. У некоторых, напротив, именно в ноябре начинается самый активный брачный период, например, у оленей. Это означает, что вероятность встретить их на дороге или поблизости намного выше, особенно рано утром или в сумеречное время, когда видимость и без того ограничена. Помните, что олени обычно передвигаются стаями, поэтому если вы увидели одного, замедлитесь и убедитесь, что другие не собираются пересекать дорогу. Другие ночные животные, такие как лисы или еноты, тоже становятся особенно активными в темное время суток и могут совершенно неожиданно выскочить на проезжую часть. Если какое-то животное все же выскочит прямо перед вашей машиной, не поворачивайте резко руль в одну или другую сторону. Это может привести к потере контроля над машиной. Вместо этого начинайте тормозить, но продолжайте ехать прямо. Если столкновение все же произойдет, его последствия будут намного легче, чем если бы вы попытались избежать столкновения и въехать в кювет. Всем удачи в пути!
1: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах каждый рабочий день. На Авторадио Латвия.
2: Погода.
3: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода, местами дождь. Ветер умеренный, на побережье порывами до 10-15 метров в секунду. Ночная температура воздуха от плюс 7 до плюс 9 градусов. В среду днем по всей Латвии сохранится преимущественно облачная погода. В отдельных районах возможен небольшой кратковременный дождь. Ветер южный до 6-7 метров в секунду с порывами на побережье. Температура воздуха от 9 до 13 градусов тепла. В Риге в среду ожидается облачная погода, возможен небольшой дождь. При умеренном южном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 12 градусов.
2: Реклама.
4: Хоум
2: Home Store Riga позаботится о чистоте ваших штор. Профессионалы приедут, снимут, аккуратно упакуют, заберут, почистят, доставят и установят обратно ваши чистые и ароматные дневные или ночные шторы. А также Home Store Riga предлагает временные шторы. Вы даже ничего не заметите, кроме чистоты, свежести и уюта. Home Store Riga. Вы просто наслаждаетесь результатом. Все остальное мы сделаем за вас.
4: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фероли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
2: В доме всегда тепло с «Фероли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
5: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фероли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом – счастливый дом.
6: Trenējos šodien, lai rīt varu paļauties uz savu ķermeni. Pievienojies MyFitness ar beztermiņa līgumu un kusties savā ritmā. Viens abonements, 15 MyFitness sporta klubi. Vesela dzīve sākas šeit.
7: Иногда невозможно выбрать только одно блюдо. Почему выбирать одно, если можно попробовать все? В ресторане Habits это возможно. Каждый день у нас действует All You Can Eat. Большой выбор блюд. Ешь сколько хочешь по одной фиксированной цене. Ресторан Habits. Место, куда возвращаются за домашней атмосферой, вкусом и свободой выбора. Попробуйте All You Can Eat уже сегодня.
8: Не хватает сил? Чувствуешь усталость? Узнай причину. В Центральной лаборатории в октябре и ноябре комплекс анализов «Усталость СОС» со скидкой 48% за 19 евро 99 центов с картой «Веселыба». Без направления врача. Код Центральной лаборатории 01006830.
9: Друзья, открыта подписка на 2027 год. На еженедельнике «Вести», «Суббота» и «7 секретов». По акции выгоднее. Плюс приятные подарки. Оформляйте подписку и читайте весь год. Будем вместе. Подробная информация в наших изданиях.
10: Как будто я Моцарт спелет группа «Металлика». Классическая музыка с хулиганами группа «Да Гамба». Ар яуно концерт шоу «Моцарталика». Xiaomi Arena Rīgā 19. decembrī kopā ar Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri. Pērc biļetes jau šodien, biļešu paradīzē. Norausim jumtu ar mūziku 19. decembrī. Da Gamba, Mozartalika.
11: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.

0: Реклама.
1: Выставка зарубежного образования снова в Риге. 17 октября в Radisson Blue Hotel Latvia более 50 учебных заведений со всего мира. Университеты, средние школы, колледжи и языковые лагеря. Учеба в Европе, в США и в Канаде. Встречаемся в субботу, 17 октября, на выставке зарубежного образования в отеле Radisson Blue Hotel Latvia. Вход на выставку свободный. Подробнее на сайте meridian.lv.
2: Какая ты спокойная, и все успеваешь. Ты пьешь Нарвастронг?
3: Нет, я пью новинку. Нарвастронг формула магния. Это магний и витамины группы В. Меньше нервничаю, стало спокойнее и чувствую себя энергичней.
2: Магний для нервов?
3: Да, Нарвастронг формула магния 500 миллиграммов. Помогает восполнить запасы магния, укрепить нервы и зарядить энергией.
2: О, звучит здорово. Я тоже куплю.
4: Нарвастронг формула магния. Спокойствие и энергия на каждый день. Обратите внимание. Обратите внимание, не изменяет полноценное изолирование питания.
5: Баня парит.
6: Хорошо.
5: Здоровье дарит.
6: Ну, давай, вот так.
5: А Соколовские бани еще и гармонию души и тела.
6: О, хорошо, пяточки.
5: Здесь каждый момент полон удовольствий. От пара до прекрасного угощения. Соколовские бани не только сохраняют вековые банные традиции, но и приумножают их, добавляя современные ритуалы красоты и здоровья, такие как классический эмальный массаж, экопилинг и другие. Занятия в тренажерном зале позволяют поддержать спортивную форму тела и энергию души. А оригинальная кухня – получить гастрономическое удовлетворение. Не зря говорят, в Соколовских банях помыться, что заново родиться.
6: Класс!
5: Юрмала, Булдури, Межапроспект, 49.
7: В Латвию с новой грандиозной программой возвращаются 10 итальянских тенеров в сопровождении Большого симфонического оркестра из более чем 40 музыкантов. Живой звук, мировые хиты и самые красивые праздничные мелодии прозвучат 16 декабря в Ата-центре в Риге и 21 декабря в Даугавпилсе. Билеты на Билишу сервис.
8: Тут у вас отклай. Он подарит пар Лидл Легендам. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas Finkarē piena šokolāde eiro 19. Lidl ir vērtīgi.
9: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами. «18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
10: Еще не все дорешено.
9: Билеты на сайте «Билишу сервис». Не пропусти.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 18 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. Из собранного на пляже Венспилса песка извлекут нефтепродукты и отправят на переработку. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: На пляжах города и края Венспилс завершен сбор нефтяного загрязнения, выброшенного на берег в конце сентября. На городском побережье собрали около 900 мешков или более 20 тонн загрязненного материала. На побережье Венспилского края также собрали более 700 мешков загрязнения. Компания по управлению опасными отходами Sea Oil Recovery приняла более 20 тонн загрязненного материала и обеспечит его дальнейшую утилизацию, а также переработку извлеченных из него нефтепродуктов. В ближайшее время компания примет оставшийся объем материала, собранного в других местах побережья края. Oil Recovery провела лабораторные анализы загрязненного материала. Они подтвердили, что в нем преобладают легкие нефтепродукты. Результаты совпадают с данными анализов, имеющимися в распоряжении Государственной службы окружающей среды. В пробах, взятых на побережье Курзама, также обнаружены преимущественно легкие нефтепродукты, а именно дизельное топливо и газоиль. Член управления Oil Recovery Наурис Бертманис отмечает, что собранный на пляже материал нельзя считать обычными отходами. Это загрязненный нефтепродуктами песок, в котором их остатки смешались с песчаной массой. Такой материал нельзя оставлять в окружающей среде или просто где-то закапывать. Сначала компания передаст собранные отходы партнеру, у которого есть соответствующее разрешение на осуществление загрязняющей деятельности для первичной обработки смеси. Там нефтепродукты отделят от общей массы, затем их доставят на перерабатывающий комплекс Oil Recovery в Риге, где они будут регенерированы с использованием механических, физиохимических технологий и дистилляции. В ходе этого процесса из нефтепродуктов удалят воду, осадок и другие примеси, подготавливая к дальнейшей переработке и использованию в промышленных процессах. Таким образом, отделенные нефтепродукты не будут сжигать или закапывать, они вернутся в оборот в качестве ресурса в соответствии с принципами экономики замкнутого цикла. Бертманис отметил, что после отделения песка фракция нефтепродуктов вернется в распоряжение компании. Позднее будет принято решение о наиболее подходящем способе ее безопасной переработки. 26 сентября нефтепродукты обнаружили на всем протяжении городского пляжа Венспилса, а также на побережье Венспилского края. Государственная служба окружающей среды сотрудничает с другими ответственными учреждениями Латвии и зарубежных стран, чтобы установить судно, с которого предположительно нефтепродукты были незаконно сброшены в море.
2: Про погоду.
1: Завтра в Латвии сохранится преимущественно облачная погода. Местами возможен небольшой кратковременный дождь. Ветер южный до 7 метров в секунду с порывами на побережье. Температура воздуха от 9 до 13 градусов тепла. В Риге в среду ожидается облачная погода. Возможен небольшой дождь. Столбики термометров поднимутся до плюс 12 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио. Движение. Только вперед!
3: До 17 ноября, покупая английский чай «Ахмат» в магазинах Риме, вы не только насладитесь превосходным чаем, но и поможете молодежи в Латвии, которая в трудный момент осталась без поддержки семьи. С каждой проданной пачки чая 5 центов будут направлены на их поддержку в рамках программы «Ментор ЛВ». Делай добро с английским чаем «Ахмат».

0: Музыка объединяет поколения.
1: Все лучшее от прошлых десятилетий до самых свежих премьер.
0: От проверенных временем хитов к новым песням на Авторадио Латвия.
1: Прямо сейчас.

0: Автомонитор.
1: За минувший час картина движения в латвийской столице изменилась дважды. Сначала трафик достиг максимального уровня 8,5 баллов в промежутке 17.20 до 17.45, а к этой минуте загруженность дорог, наоборот, снизилась более чем на 40%. В итоге 5 баллов в среднем по городу в данный момент. При этом еще можно при желании найти красные и бордовые пробки. Около 10 минут можно оставить на участке Густава-Земгала-Гатвы перед Бриевост в направлении Восточной магистрали, примерно столько же на Круспилс по направлению Гранита со стороны моста Славу, на Карля Ульмани Гатве в сторону центра, на участке Валдемара-Вантовый мост и далее до Мэнсила. Плотное движение в центре города, но в целом уже виден свет в конце тоннеля, если можно так образно охарактеризовать вечерний час пик. Пусть все и дальше улучшается, главное — берегите себя и уважайте других участников движения. На этом о трафике на сегодня все. Меня зовут Владимир Тин. Пожелаю всем, кто с нами, удачного доезда и хорошего вечера в компании любимого радио.
0: Автомонитор Авторадио. Реклама.
2: ПТА, ПТА, ПТА. Сентябрь, октябрь, ноябрь. Покупая дизайнерскую современную технику Hire и Candy, технику от итальянского производителя, каждая покупка участвует в лотерее. Подарок 100 микроволновых печей фирмы Hire и Candy. ПТА. Спорим, что мы вам подходим. ПТА Дамбия 3А и ПТА ЛВ. Номер лотереи 9113.
3: Празднование 20-летия Nissan Qashqai началось с выпуска особой юбилейной версии – Nissan Qashqai Carbon Edition. Эта лимитированная версия отличается спортивным дизайном, автоматической трансмиссией и эксклюзивным оснащением. Спеццена – 29 990 евро, только ограниченное время, а удовольствие от вождения останется на долгие годы. Приобретите лимитированную версию и празднуйте юбилей Qashqai вместе с нами. Узнайте подробнее на Nissan LV.
4: Trenējos šodien, lai rīt varu paļauties uz savu ķermeni. Pievienojies MyFitness un laimē aktīvu ceļojumu diviem uz Francijas Alpiem. MyFitness. Vesela dzīve sākas šeit. Loterijas atļaujas numurs 9131.

0: Высоко энергичное шоу-ревью, от которого захватывает дух. 26 октября. Ата-центр. Билеты только на Бельшосервис ЛВ.
1: Подпишись на еженедельную газету «Сегодня неделя» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов на 2027 год. Сейчас лучшее время оформить годовую подписку на газету «Сегодня неделя». Действует особая цена, а каждому подписчику подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Оформляй подписку в редакции. Внимание, новый адрес редакции. Улица Балта, 3Б или на портале abone.bb.lv. Подробности в газете «Сегодня неделя».
2: Легенда европейской поп-музыки Томас Андерс в Риге. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 7 ноября. Xiaomi Arena. Томас Андерс и все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти единственный юбилейный концерт в Латвии. Билеты на сайте Билетсервис. Звук живой.

0: Интересный факт. Подушки безопасности.
1: Подушки безопасности в автомобиле раскрываются со скоростью 2 км в секунду. Этот процесс занимает 40 миллисекунд. По данным исследований, подушки безопасности увеличивают шансы выжить в аварии на 25%.
0: Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

0: погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода, местами дождь. Ветер умеренный, на побережье порывами до 10-15 метров в секунду. Ночная температура воздуха от плюс 7 до плюс 9 градусов. В среду днем по всей Латвии сохранится преимущественно облачная погода. В отдельных районах возможен небольшой кратковременный дождь. Ветер южный до 6-7 метров в секунду с порывами на побережье. Температура воздуха от 9 до 13 градусов тепла. В Риге в среду ожидается облачная погода, возможен небольшой дождь. При умеренном южном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 12 градусов.
0: Реклама.
2: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. Ха, а теперь все по-другому. С новым котлом «Фероли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
3: В доме всегда тепло с «Фероли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
4: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фероли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом – счастливый дом.
5: Когда эксперты Aerofins проверяют мясо из Lidl, мы всегда немного волнуемся.
6: Свежее, без добавок.
7: Свежее?
6: Свежее.
7: Без добавок?
6: Без добавок.
7: Очень хорошо.
5: Ух, это приятное чувство, когда тебе нечего скрывать. Свежее мясо, качество которого подтверждено строгими экспертами Aerofins.
8: Сейчас в Lidl свиной фарш 500 грамм, евро 79.
5: Подробнее на Lidl.lv. Lidl стоит того.
9: Готовы стать лучшей версией себя? Не упустите шанс! Спортивные клубы F1 в Риге – это залы с современным оборудованием, групповые тренировки и удобное местоположение в центре и районах города. У нас также доступны сквош, бокс, сауны, большой бассейн в F1 Пурцемс и детский фитнес. Без контрактов, без лишних условий. Только результат. Фитнес-клубы F1 – идеальный выбор для активных людей. Присоединяйтесь и открывайте новые возможности.
10: Подпишись на еженедельную газету «Сегодня неделя» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов на 2027 год. Сейчас лучшее время оформить годовую подписку на газету «Сегодня неделя». Действует особая цена, а каждому подписчику подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Оформляй подписку в редакции. Внимание, новый адрес редакции. Улица Балта, 3Б или на портале abone.bb.lv. Подробности в газете «Сегодня неделя».
11: Kā būtu, ja Mocarts spēlētu grupā Metallica? Klasiskās mūzikas huligāni grupa Da Gamba ar jauno koncertu šovu Mocartalika. Šaumi arēnā Rīgā 19. decembrī kopā ar Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri. Pērc biļetes jau šodien, biļešu paradīze. Norausim jumtu ar mūziku 19. decembrī. Da Gamba, Mocartalika.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

0: Новая песня на Авторадио Латвия.
1: Стас Михайлов и Эмин. Вокзалы одиноких душ.

0: «Грустная остановка».
1: Когда вечер становится чуть длиннее и кухня превращается в место встречи с теплом и покоем, самое время сделать вкусную остановку и попробовать приготовить сыр, который любят во всем мире. Моцареллу. Этот мягкий, свежий сыр родом из Италии, из региона Кампания. Его изначально делали из молока буйволиц, и уже тогда он стал символом нежности и настоящего итальянского вкуса. Название моцареллы происходит от слова, означающее «отрезать». Ведь сырная масса формируется вручную. Мастера отрезают кусочки горячей структуры из ароматного теста и придают им форму шарика. Чтобы приготовить моцареллу дома, нужно немного терпения и хорошее настроение. Возьмите свежее молоко, добавьте закваску и сычужный фермент. Дайте молоку загустеть и образовать плотное сырное зерно. Затем отделите сыворотку. Аккуратно вымесите массу и начните тянуть ее, пока она не станет эластичной и гладкой. Из этой массы отщипываются небольшие кусочки, которые опускаются в холодную воду, а потом в рассол. Домашняя моцарелла хороша тем, что она всегда свежая. Подавайте ее с помидорами, листьями базилика и оливковым маслом. Этот вкус не просто итальянский. Он теплый, солнечный и настоящий, как очередная вкусная остановка. Приятного аппетита!
0: Вкусная остановка.
2: Реклама. Баня парит.
3: Хорошо.
2: Здоровье дарит.
3: Ну, давай, вот так.
2: А Соколовские бани еще и гармонию души и тела.
3: О, хорошо, пяточки.
2: Здесь каждый момент полон удовольствий. От пара до прекрасного угощения. Соколовские бани не только сохраняют вековые банные традиции, но и приумножают их, добавляя современные ритуалы красоты и здоровья, такие как классический и мыльный массаж, экопилинг и другие. Занятия в тренажерном зале позволяют поддержать спортивную форму тела и энергию души. А оригинальная кухня – получить гастрономическое удовлетворение. Не зря говорят, в Соколовских банях помыться, что заново родиться.
3: Класс!
2: Юрмала, Булдури, Межа Проспектс, 49.

0: Только на Бельшой сервис ЛВ.
1: Какая ты спокойная, и все успеваешь. Ты пьешь Нарво Стронг?
2: Нет, я пью новинку. Нарво Стронг формула магния. Это магний и витамины группы В. Меньше нервничаю, стало спокойнее и чувствую себя энергичней.
1: Магний для нервов?
2: Да, Нарво Стронг формула магния 500 миллиграммов. Помогает восполнить запасы магния, укрепить нервы и зарядить энергией.
1: О, звучит здорово, я тоже куплю.
0: Нарво Стронг формула магния. Спокойствие и энергия на каждый день. Обратите внимание, не изменяет полноценные зоны сегодня питания.
3: Я пью до дна за тех, кто в море.
4: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
3: Вот новый поворот.
4: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
3: Еще не все дорешено.
4: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.

беда. Уступаю, ухожу навсегда. Белый китель, белый цвет вам к лицу. В белом платье вы пойдете к венцу. Белый танец вы отдайте ему. Я исчезну, я уйду, я пойму. Синий цвет его надежды и глаз. Цвет небесный, он для вас, он для вас.

0: Вы слушаете Авторадио Латвия.
1: Зачем мне небо в алмазах, красивые фразы? Не отпускай меня, мне сладок этот плен.
0: Первое автомобильное радио.
2: Ничего не говори.
3: Время пройдет, а ты забудешь все, что было.
0: 103.2 FM.
1: Цветы здесь.
0: Авторадио Латвия. Вместе в пути.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 19 часов. Авторадио. Движение только вперед.
1: До 17 ноября, покупая английский чай «Ахмат» в магазинах Риме, вы не только насладитесь превосходным чаем, но и поможете молодежи в Латвии, которая в трудный момент осталась без поддержки семьи. С каждой проданной пачки чая 5 центов будут направлены на их поддержку в рамках программы «Ментор ЛВ». Делай добро с английским чаем «Ахмат».

0: Вы знаете, словила себя на мысли, что Авторадио – это лучшее радио в дороге.
1: Хочу сказать спасибо за музыку, за драйв, за эмоции.
2: Вы реально делаете мой день.
3: Авторадио Латвия. Вместе в пути.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: У каждого поколения свой музыкальный язык, но чувства, о которых поют артисты, понятны всем. Именно поэтому новая песня дуэта «5 утра» может понравиться не только молодым, но и тем, кто постарше. Сегодня у ребят премьера. «А ты мне докажи». За названием дуэта стоят Анна и Никита Беляковы. Они познакомились в Омске во время учебы в педагогическом колледже. Никита пишет песни, а Анна отвечает за вокал. Вскоре дружба переросла в любовь и в общий семейный творческий проект. А песня «Давай сбежим» принесла дуэту большую известность. Встречайте новую премьеру для хорошего осеннего настроения. Дуэт «5 утра». «А ты мне докажи».

0: komplimentu sēnes un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
1: Vision Express уверены. Если теряется резкость, нужно проверить зрение. И полный комплект очков для тебя от 49 евро. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на Vision Express LV.
2: В Латвию с новой грандиозной программой возвращаются 10 итальянских тенеров в сопровождении Большого симфонического оркестра из более чем 40 музыкантов. Живой звук, мировые хиты и самые красивые праздничные мелодии прозвучат 16 декабря в Ата-центре в Риге и 21 декабря в Даугавпилсе. Билеты на Билишу сервис.
3: Друзья, открыта подписка на 2027 год. На еженедельнике «Вести», «Суббота» и «Семь секретов». По акции выгоднее, плюс приятные подарки. Оформляйте подписку и читайте весь год. Будем вместе. Подробная информация в наших изданиях.
4: После «Ревизора» занавес закроется не для всех. Для 24 VIP-гостей вечер продолжится рядом с создателями спектакля. Лучшие места первого ряда. Камерный фуршет и легкими закусками. Полчаса общения с режиссером Сергеем Голомазовым и актерами. Авторская программа с автографами и профессиональная фотосъемка. 25 октября. Рига. Билеты на revizortheater.com и в Билешу сервис.

0: музыкой дорога короче,
1: а настроение выше.
0: Авторадио «Латвия» представляет. Песня для тех, кто в пути.

за баранкой с утра и до поздней ночи. Говорят, что путь домой короче. Километр за километр спидометр мотает встречу долгожданную наш

0: погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода, местами дождь. Ветер умеренный, на побережье порывами до 10-15 метров в секунду. Ночная температура воздуха от плюс 7 до плюс 9 градусов. В среду днем по всей Латвии сохранится преимущественно облачная погода. В отдельных районах возможен небольшой кратковременный дождь. Ветер южный до 6-7 метров в секунду с порывами на побережье. Температура воздуха от 9 до 13 градусов тепла. В Риге в среду ожидается облачная погода, возможен небольшой дождь. При умеренном южном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 12 градусов.
0: Реклама. Баня парит.
2: Хорошо.
0: Здоровье дарит.
2: Ну, давай, вот так.
0: А Соколовские бани еще и гармонию души и тела.
2: О, хорошо, пяточки.
0: Здесь каждый момент полон удовольствий. От пара до прекрасного угощения. Соколовские бани не только сохраняют вековые банные традиции, но и приумножают их, добавляя современные ритуалы красоты и здоровья, такие как классический и мыльный массаж, экопилинг и другие. Занятия в тренажерном зале позволяют поддержать спортивную форму тела и энергию души. А оригинальная кухня – получить гастрономическое удовлетворение. Не зря говорят, в Соколовских банях помыться, что заново родиться.
2: Класс!
0: Юрмала, Булдури, Межапроспект, 49.
3: Мощный бит, модный тренд, гигабит интернет. Мы топ-3 телеком, подключай Балтиком.
4: Подпишись на еженедельную газету «Сегодня неделя» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов на 2027 год. Сейчас лучшее время оформить годовую подписку на газету «Сегодня неделя». Действует особая цена, а каждому подписчику подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Оформляй подписку в редакции. Внимание, новый адрес редакции. Улица Балта, 3Б или на портале abone.bb.lv. Подробности в газете «Сегодня неделя».
5: Более 30 миллионов посетителей по всему миру. Впервые в Риге. Всемирно известная выставка Bodies Evolution. Путешествие в удивительный мир человеческого тела. С 17 сентября в торговом центре Тейка Плаза. Билеты на Билишу сервис bodies.lv.
6: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.

Авторадио Латвия. Живой звук. Анжелика Варум. Художник, что рисует дождь. Запись выступления апрель 2022 года.

Авторадио Латвия. Живой звук. Наташа Королева. «Синие лебеди». Живое выступление 2018 года.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 20 часов. Авторадио.

0: мотор.
1: Киноафиша.
2: Если вы выбираете, что посмотреть днем или вечером, обратите внимание на сериал «Водоворот». Сериал «Водоворот» — это детектив с напряженной атмосферой большого города. В центре сюжета находится оперативная группа следователей, которая расследует серию загадочных преступлений, связанных с исчезновением подростков. Обстоятельства указывают на то, что за происходящим стоит человек, связанный с закрытым и опасным сообществом, использующим странные и пугающие идеи. По мере развития сюжета сериал «Водоворот» показывает не только сам ход расследования, но и то, как город постепенно раскрывает свою темную сторону. Следователи сталкиваются с миром, где рядом существуют равнодушие, страх, одиночество и ощущение, что некоторые люди оказываются никому не нужны. Именно это и становится почвой для зла, с которым им приходится бороться. Параллельно с расследованием в сериале «Водоворот» раскрываются личные истории героев. Руководитель группы Александр Краснов, которого играет актер Владимир Вдовиченков, пытается сохранить семью и наладить отношения с дочерью. Его коллега Марк борется с зависимостью и старается не сорваться, несмотря на постоянное давление и тяжелые обстоятельства работы. Другие участники команды также несут за плечами свой непростой опыт, который влияет на решения и поступки. Отдельную роль в истории играет девушка по прозвищу Муха. Она живет сложной жизнью, часто оказывается без поддержки взрослых, но при этом сохраняет отзывчивость и смелость. Ее путь в сериале «Водоворот» становится важной частью общего повествования и помогает взглянуть на происходящее глазами тех, кто чаще всего остается незамеченным. Сериал «Водоворот» — это не только детектив, но и история о выборе и о том, как большой город может менять людей. Интересного просмотра!
1: Киноафиша.

0: Интересный факт. Прицепы для собак.
1: В 30-е годы в Америке выпускали специальные прицепы для перевозки собак, которые крепились к задней части автомобиля. Внутри была вентиляция, коврики и даже миски для воды. Это было популярно среди охотников и путешественников.
0: Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

0: От наших мелодий к ритмам золотых десятилетий.
1: Песни, ставшие легендами.
0: На Первом автомобильном.

0: погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода, местами дождь. Ветер умеренный, на побережье порывами до 10-15 метров в секунду. Ночная температура воздуха от плюс 7 до плюс 9 градусов. В среду днем по всей Латвии сохранится преимущественно облачная погода. В отдельных районах возможен небольшой кратковременный дождь. Ветер южный до 6-7 метров в секунду с порывами на побережье. Температура воздуха от 9 до 13 градусов тепла. В Риге в среду ожидается облачная погода, возможен небольшой дождь. При умеренном южном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 12 градусов.
0: Реклама.
2: Подпишись на еженедельную газету «Сегодня неделя» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов на 2027 год. Сейчас лучшее время оформить годовую подписку на газету «Сегодня неделя». Действует особая цена, а каждому подписчику подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Оформляй подписку в редакции. Внимание, новый адрес редакции. Улица Балта, 3Б или на портале abone.bb.lv. Подробности в газете «Сегодня неделя».

0: Авторадио Латвия. Первое автомобильное радио.
1: Слушайте нас в Риге на частоте 103.2 FM.
0: Вместе в пути.

0: Авторадио Латвия. Живой звук. Валерия. Таю.
1: Живое выступление 2018 года.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 21 час. Авторадио.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: У каждого поколения свой музыкальный язык, но чувства, о которых поют артисты, понятны всем. Именно поэтому новая песня дуэта «5 утра» может понравиться не только молодым, но и тем, кто постарше. Сегодня у ребят премьера. А ты мне докажи. За названием дуэта стоят Анна и Никита Беляковы. Они познакомились в Омске во время учебы в педагогическом колледже. Никита пишет песни, а Анна отвечает за вокал. Вскоре дружба переросла в любовь и в общий семейный творческий проект. А песня «Давай сбежим» принесла дуэту большую известность. Встречайте новую премьеру для хорошего осеннего настроения. Дуэт «5 утра». А ты мне докажи.

0: От наших мелодий к ритмам золотых десятилетий.
1: Песни, ставшие легендами.
0: На Первом автомобильном.

0: Интересный факт. Бензин.
1: В 20-х годах бензин можно было купить в аптеках. Его использовали для выведения пятен с одежды и очистки инструментов. Тогда он не был популярным топливом, и аптекари продавали его в небольших бутылочках. Позже, с ростом автомобилизации, бензин перекочевал на заправки.
0: Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

0: радио, я вас обожаю.
1: Спасибо за любимую музыку. С вами всегда хорошее настроение.
2: Вы просто лучше.
3: Авторадио Латвия. Вместе в пути. Ветер с моря.

0: года.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода, местами дождь. Ветер умеренный, на побережье порывами до 10-15 метров в секунду. Ночная температура воздуха от плюс 7 до плюс 9 градусов. В среду днем по всей Латвии сохранится преимущественно облачная погода. В отдельных районах возможен небольшой кратковременный дождь. Ветер южный до 6-7 метров в секунду с порывами на побережье. Температура воздуха от 9 до 13 градусов тепла. В Риге в среду ожидается облачная погода, возможен небольшой дождь. При умеренном южном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 12 градусов.

Авторадио Латвия. Живой звук. Вера Брежнева. «Любовь спасет мир». Живое выступление 2018 года.

Золотые хиты на Авторадио Латвия. Эти песни стали легендами. Легенды возвращаются на Авторадио Латвия.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 22 часа. Авторадио.

0: Музыка объединяет поколения.
1: Все лучшее от прошлых десятилетий до самых свежих премьер.
0: От проверенных временем хитов к новым песням на Авторадио Латвия.
1: Прямо сейчас.

0: Интересный факт. Стеклоочистители.
1: Автомобильные дворники придумала американка Мэри Андерсон в 1903 году. Идея появилась после поездки по заснеженному Нью-Йорку. Андерсон увидела, как водитель вынужден постоянно останавливаться и очищать стекло вручную. Она придумала щетку, которой водитель управлял рычагом из салона. Но автомобильные компании изобретение отвергли. Считалось, что движущаяся щетка будет только отвлекать водителя. Спустя несколько лет дворники стали привычной частью автомобиля.
0: Авторадио «Латвия». Знаем, потому что первое автомобильное радио.

0: погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода, местами дождь. Ветер умеренный, на побережье порывами до 10-15 метров в секунду. Ночная температура воздуха от плюс 7 до плюс 9 градусов. В среду днем по всей Латвии сохранится преимущественно облачная погода. В отдельных районах возможен небольшой кратковременный дождь. Ветер южный до 6-7 метров в секунду с порывами на побережье. Температура воздуха от 9 до 13 градусов тепла. В Риге в среду ожидается облачная погода, возможен небольшой дождь. При умеренном южном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 12 градусов.

0: и любящей женщины.
1: Авторадио Латвия. Живой звук. Максим Леонидов. Видение. Живое выступление 2015 года.

новых губ, новых слез. Роковая власть, эту дрожь, этот вздох я хочу украсть. Казанова! Карнавал, карнавал, в этот поздний час. Настоящий ск-

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 23 часа. Авторадио.

0: музыкой дорога короче,
1: а настроение выше.
0: Авторадио Латвия представляет: песня для тех, кто в пути.

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода, местами дождь. Ветер умеренный, на побережье порывами до 10-15 метров в секунду. Ночная температура воздуха от плюс 7 до плюс 9 градусов. В среду днем по всей Латвии сохранится преимущественно облачная погода. В отдельных районах возможен небольшой кратковременный дождь. Ветер южный до 6-7 метров в секунду с порывами на побережье. Температура воздуха от 9 до 13 градусов тепла. В Риге в среду ожидается облачная погода, возможен небольшой дождь. При умеренном южном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 12 градусов.

Авторадио Латвия. Живой звук. Алексей Брянцев и Елена Касьянова. «Я все еще тебя люблю». Живое выступление 2023 года.

0: и защемила грудь. Не думал встретиться когда-нибудь. Смотрю в глаза, но я плохой актер. И, кстати, номер твой так и не стер.
1: Как семья?
0: Один.
1: Чем живешь?
0: Тобой.
1: Тот же взгляд,
0: но только через боль.

0: и не терял надежды столько лет. Любовь, роман, в объятиях вечера. Я помню все, как будто бы вчера.
1: Как семья?
0: Один.
1: Чем живешь?
0: Тобой.
1: Тот же взгляд.
0: Но только через боль.

эфире радиопрограмма «Авторадио Латвия». Свидетельство разрешения на вещание номер АА-139/1. Выдано Национальным советом по электронным средствам массовой информации 9 сентября 2020 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге полночь. Авторадио.

Отец и мать вдвоем растят троих детей. Мать заболела, по весне ее не стало. Отец запил и стало всем еще больней. А старшей дочери уже почти 17. Братишке скоро 9 лет, малому 5. Кому кричать, куда идти, куда податься? А может, волю сжав в кулак, чего-то ждать?

жизни. Обыкновенная семья, каких полно. В ночи двух маленьких детей совсем не видно, а с неба сыпал мокрый снег давно.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 1 час. Авторадио.

Все было так, как в день последней встречи. Луна и звезды стали вдруг бледнее.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 2 часа. Авторадио.

Пусть голова моя седа, зимы мне нечего пугаться. Не только груз, мои года, мое богатство.

мое богатство. Я часто время торопил, привык во все дела впрягаться. Пускай я денег не скопил, мои года, мое богатство. Я часто время торопил, пускай я денег не скопил, мои года, мое богатство. Шепчу спасибо я годам и пью их горькое лекарство, и никому не отдам, мои года, мое богатство. Шепчу спасибо я годам и никому их не отдам, мои года, мое богатство.

если скажут мне века, твоя звезда, увы, погасла, подымет детская рука, мои года, мое.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 3 часа. Авторадио.